оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Я не умру. И разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: эфире радио Сахаров. Радио о стране и мире.
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. То, чего нет в учебниках истории.

Однажды молодой киевлянин Саша Вертинский, перелистывая номер журнала «Театр и искусство», обнаружил занимательное совпадение. Он читал состав артистов в труппе Симона Сабурова и наткнулся на одну фамилицу. Фамилия у него была редкая, и он решил написать письмо актрисе в Москву. «Милая, незнакомая Н.Н. Вертинская, у меня такая же фамилия, как у вас. У меня когда-то была сестра Надя, она умерла маленькой. Если бы она была жива, то она была бы тоже Н.Н. Надежда Николаевна. Я знаю, что глупо писать незнакомому человеку только потому, что у него такая же фамилия. Но у меня никого нет на свете, и я сделал это от скуки. Напишите мне, если вам не трудно». В ответ Саше Вертинскому пришло письмо, как он вспоминает, полное слез. Дело в том, что это и была его старшая сестра Надя. С ней его разделили родственники и говорили, что она умерла. А Надя, в свою очередь, тоже думала, что ее младший брат Саша умер. Так ей сказали. Вы, возможно, сейчас думаете примерно так же, как и я. Какого хрена?

Отцом Саши и Нади Вертинских был киевский адвокат Николай Вертинский. Матерью их была Евгения Скалацкая. И они не были женаты, хотя жили вместе. Женаты же они не были, потому что первая жена Николая Вертинского отказывалась с ним разводиться. Евгения Скалацкая, дворянка, судя по логике времени, жила во грехе. Не скрывала этого, еще и рожала детей. Просто позорище. И родители Евгении перестали с ней разговаривать. Ее фактически изгнали из семьи. Мужа ее, естественно, не признавали, считая его просто коварным соблазнителем. Родственники со стороны мужа считали ее, как бы это помягче выразиться, женщиной легкого поведения. С точки зрения приличия того времени, она, ну, если уж первая жена не дает развода, должна молча страдать, если уж полюбила женатого мужчину. Саша Вертинский потом писал: «Мать моя, самая нежная и кроткая из всех четырех сестер и самая юная, пролила много слез, расплачиваясь за свою первую и последнюю любовь». Официально по бумагам у Саши и Нади фамилии были Скалацкие. Отца у них не было по документам. И биологическому отцу пришлось усыновить и удочерить собственных детей. А когда Саше было 3 года, а Наде 8, их мама умерла. Отец страшно горевал и спустя 2 года тоже скончался от туберкулеза. После смерти отца их с сестрой разделили. Надю взяла на воспитание старшая сестра матери, Лидия Степановна, и увезла к себе в Ковно, сейчас это Каунас. А Сашу взяла себе другая сестра, Мария Степановна, которая жила в Киеве. Саше и сестры сказали, что он остался один, сестра умерла. Ну и, соответственно, Наде сказали, что ее брат умер. Жилось и Наде, и Саше в приемных семьях плохо. Когда брат позже спрашивал Надю о ее жизни в Ковно, она только плакала. А вот самому Саше говорили, что его отец негодяй, и держали его в ежовых рукавицах, наказывая за все подряд, и даже не отпускали играть с другими детьми на улицу. Впрочем, со своей стороны Саша не то чтобы радовал своих приемных родителей. В 8 лет он поступил в лучшую в городе гимназию, пройдя большой конкурс. Но во втором классе вылетел из нее. Мария Степановна устроила пасынка в другую гимназию. В качестве мотивации она применяла розги и окончательно тем самым отбила желание Саши учиться. Он стал подделывать отметки, чтобы его не секли дома, и в результате вылетел и из второй гимназии. Вместо учебников он читал Майнрида, воровал из дома деньги и мелкие вещи, продавал их на толкучке, тусовался с таким же, как он, двоечниками и постоянно был голоден. Спал он на сундуке в прихожей и мечтал когда-нибудь облить дом тетки бензином и сжечь его. Ребята, у меня отличные новости для вас. О, подкаст «Закат империи». Около 200 выпусков, и они, как вы знаете, не систематизированы. Причем это сделано специально. Но вот только искать нужный вам выпуск очень сложно. Я об этом знаю. Тем более, что названия у меня не говорящие. А в воспоминаниях людей обычно остается что-то вроде: «Ну, там была история, как Маяковский сначала встречался с одной девушкой, а потом переключился на ее сестру», или что-то в этом роде. Так вот, мы, как мне кажется, впервые в мире, ну, хотя я не факт-чекал, прикрутили AI-поиск к моему подкасту. Теперь вы можете буквально чат-боту специальному сказать: «Пришли мне все выпуски True Crime». Или: «Пришли выпуск там, где какой-то поэт поехал в Африку». Или даже можно спрашивать у него, правда ли, что Ленин был немецким шпионом. Искусственный интеллект, наш чат-бот, знает все содержимое всех моих выпусков. Он ищет не по заголовку и описанию, буквально по содержимому. Ссылка на этот чат-бот в описании выпуска. И, кстати, если вы подкаст-студия или автор подкаста и тоже хотите интегрировать такой чат-бот в свой подкаст, то обращайтесь в CastBandit, в плотной связке с которым мы все это разрабатывали и тестировали. Ссылка в описании. Ну и в конце, да, чтобы два раза не вставать, спасибо Амстердаму за встречу на этой неделе. Лиссабон, Лондон и Милан. А дальше Лимассол, опять Амстердам, Париж, Валенсия, Барселона, Берлин, Белград, Будва. Приходите ко мне на лекции, билеты в описании. И еще, подписывайтесь на Boosty, Patreon, становитесь спонсором на YouTube или берите подписку либо-либо плюс. Ваша поддержка для меня супер важна, а взамен для вас я записываю специальные послекасты каждому выпуску и генерирую для вас разные бонусы. Ссылки на это все тоже в описании.

Саши Вертинского была одна страсть, и эта страсть была театр. Театр в то время был не то же самое, что сейчас. Для революционных жителей театр заменял YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, телевизор и даже телеграм-чаты. Ну, потому что в театр ходили в том числе для того, чтобы пообщаться. И как сейчас у властей вызывает подозрение Instagram и TikTok, то, что они дурно влияют на подрастающее поколение, конечно, так и театр обвиняли в том, что он прививает детям ценности, не соответствующие их нежному возрасту. Типа гимназисты начнут думать про девочек вместо того, чтобы думать про поступление в университет. И думать это как минимум. Была даже специальная должность инспектор гимназии. И в задачи инспектора входило одобрять список дозволенных для посещения спектаклей. Естественно, гимназисты правдами и неправдами проникали на спектакли для взрослых, а инспекторы порой дежурили у входов в театры и вылавливали гимназистов. Запретный плод тем более манящий. Саша Вертинский не просто рвался в театр, он в какой-то момент смог устроиться в Киевский драматический театр Соловцова статистом. Ну точнее как, один двоечник, второгодник, старшеклассник и аферист из их гимназии устроился в театр старостой статистов и предлагал знакомым гимназистам места статистов в труппе, забирая в обмен на это их зарплату. Учитывая фанатизм гимназистов, бизнес был просто беспроигрышный, а за дополнительную плату можно было обеспечить себе небольшую роль. И Саша в итоге украл у тети 3 рубля и добился роли с одной единственной фразой за весь спектакль. Ну, точнее, даже с одним единственным словом. И слово это было «император». Саша должен был представить вошедшего Наполеона. Проблема была в том, что Вертинский картавил. И, услышав, как Саша произносит «импиатор», режиссер согнал его с роли, в общем, тетина трешница впустую ушла. Но зато в это же время Вертинский как-то пробовал себя в стендапе. На специальных вечерах рассказывал со сцены анекдоты про евреев. В этом жанре, кстати, он имел большой успех. А когда же он вылетел из гимназии и стал возвращаться с работы в театре слишком поздно, то тетка просто приказала запирать двери дома. Либо ты приходи пораньше, либо, знаешь, ищи себе другое место для жизни. Вертинский бросить театр не мог и ушел из дома, ночуя в сараях, подъездах, ну вообще где придется. Следующие несколько лет молодой Саша Вертинский вел жизнь беспорядочную и беспутную совершенно. Вы, думаю, все знаете таких чуваков. Они страшно самоуверенны, они харизматичны, производят впечатление, особенно на девушек младше себя. Они страшно убеждены, что будут знаменитостями, при этом у них нет работы, нет образования, зато есть скейт и аккаунт на SoundCloud. У Вертинского не было скейта и хип-хоп-синглов, потому что он был беден просто как церковная мышь. Он даже воровал книжки из квартир друзей, которые его вписывали, и продавал потом эти книжки на толкучке, чтобы поесть. Но зато на той же толкучке он купил еще себе фрак и разгуливал везде в нем. И выглядело это просто сногсшибательно. Вы просто поймите, на дворе век декаданса, кокаиновых теней под глазами, в моде чахотка и преждевременная смерть от невзаимной любви. Короче, Вертинский был в образе. Работал он при этом то помощником бухгалтера, то продавал открытки, то грузил арбузы на баржи. В самые удачные моменты писал короткие критические заметки о театральных спектаклях в газетках, которые обычно жили не больше 3 номеров. Жил он в то время то у знакомых, то снимал комнаты, то ночевал на полу в редакциях. При этом он никогда не был один. У него была целая компания таких же молодых, бедных, модных и никому не нужных нахалов с повышенным ЧСВ, от которых мамаши пытались держать подальше своих дочерей. Дочери, естественно, думали только о таких пацанах. Правда, замуж все равно предпочитали выходить за более надежных и более взрослых мужчин. Жизнь всей тусовки вертелась вокруг киевского салона Софьи Николаевны Зелинской. Там обсуждали постановки и новые книги, там читали стихи, там бывали проездом и петербургские футуристы-поэты типа Михаила Кузьмина или, например, Малевич захаживал. Почти наверняка этот салон был еще и левацким, в смысле, социалистическим по взглядам. Сам Вертинский в своих воспоминаниях упоминает только то, что Софья Николаевна была женой Николая Луначарского, а Николай Луначарский был младшим братом знаменитого большевика. Но я вот нашел полицейские сводки периода 1905 года.
И там упоминается одно из революционных собраний в Киеве. Я вам хочу его зачитать просто для того, чтобы вы оценили накал страстей в 1905 году. Итак, происходит собрание, и туда прибывает полиция. Лектор поставил на решение толпы следующие два вопроса. Следует ли подчиниться незаконному распоряжению полицмейстера и прекратить чтение с тем, чтобы публика в самой резкой форме выразила свое порицание действиям правительства, или не подчиниться, а жертвуя жизнью, сию минуту вступить с полицией в кровавую борьбу, памятуя, что понесенные жертвы послужат на пользу святому делу низвержения существующего порядка. Мнение публики по этим вопросам расходилось. Одни готовы были вступить в борьбу с чинами полиции, а другие настаивали на выражении протеста. Между тем, часть публики удалилась, а оставшиеся в помещении собрания кричали: «Долой самодержавие, долой правительство!» При этом особенно выделялись Василий Водовозов, Софья Николаевна Зелинская, Михаил Лепницкий, Иван Кириенко. Это как раз наша Зелинская, хозяйка салона. И там дальше, в этом отчете, вот что было. По приказанию полицмейстера оставшиеся в собрании 255 человек переписаны и по установлению их личности освобождены. Толпа оказала противодействие чинам полиции, бросала стульями в городовых, наносила им удары палками и руками, била окна и двери. Такое поведение толпы вынудило городовых обнажить шашки, которые, однако, в действии употреблены не были. Сам Саша активно в той революции поучаствовать не успел, потому что он тогда был еще молодым. Ну, по крайней мере, он не попал в полицейские сводки. А с Зелинской вообще познакомился спустя несколько лет. Впрочем, судя по его дальнейшей жизни, Вертинский был совершенно аполитичен. В смысле, политикой он интересовался ровно настолько, чтобы казаться своим в той среде, в которую он в то время вращался. И когда при случае высказывался как-то на политические темы, то получался обычно кринж, вызывающий недоумение. Но он особо и не высказывался, впрочем. В общем, к тому моменту, когда он стал захаживать в салон Зелинской, ему уже за 20. В какой-то момент один его рассказ взяли уже в приличную газету, затем и в другую. В их киевской компании, кстати, была пара человек, которые позже стали известными. Ну, например, художник-футурист Александр Осьмеркин. Короче, Вертинский начал смотреть на себя уже как на начинающего литератора. Но, с другой стороны, ему 24 года уже. Ни романа, ни рэп-альбома, прогремевшего на всю страну, он еще не написал. И в такой ситуации обычно есть два варианта. Первый — подумать, что, ну, не так уж я, видимо, и талантлив, и пойти в офис работать. Или второй вариант — посчитать, что в провинции его не понимают. Киев тогда хоть и очень крупный, важный город, но в плане культуры, конечно, отставал от Питера и Москвы. А значит, надо ехать в Москву, тем более, что там нашлась сестра. Это был город моих надежд. Здесь и только здесь я мечтал прославиться на всю планету, покорить весь мир, заставить умолкнуть все разговоры, кроме разговора обо мне, повернуть все взоры людей в мою сторону, чтобы вся вселенная восхищалась только мной одним и ни на кого больше не обращала ни малейшего внимания. А я буду стоять, высокий, гордый и прекрасный, в совершенно новом фраке. Не с толкучки, конечно, а от лучшего портного. И надменно улыбаться, скрестив руки. Первое время в Москве без знакомства и без денег Вертинскому пришлось туго. На работу его не брали, пришлось даже свой фрак продать. Но постепенно дела стали налаживаться. Из Киева подтянулись друзья, в первую очередь Осьмеркин, и стало возможно снимать комнаты на двоих или вписываться на ночь к знакомым. Периодически с гастролей в Москву приезжала сестра Надя, и тогда они жили вместе. Что делают в Москве нахальные, модные и бедные? Ну, они тусуются где только можно, заводят знакомства, стараются пробиться в место получше, пьют и употребляют наркотики. Все они нелепые художники-модернисты, непризнанные поэты, плохо знакомые с рифмой, мелкие репортеры, студенты. Ну, короче, сами понимаете. Вертинский каким-то образом познакомился с сыном булочника Филиппова. Филиппов — это, если что, богатейший купец, поставщик двора его императорского величества, владелец сети кондитерских. До революции вообще слово «булка» и слово «Филиппов» были почти синонимы. Сыну Филиппова был, естественно, полный раздолбай, учился за границей, жил на Тверской в самом центре и денег, конечно, не жалел. Вот такая вот, в общем, туса. Да, и девушки, конечно. Вертинский постоянно был в кого-то влюблен. Тогдашнюю обстановку он описывал вот так. «Курсистки, приглашавшие к себе товарищей и подруг на чашку чая,
укутывали электрические лампочки красной кисеей, создавая интим, и читали стихи до одыри, надушившись пронзительным лареганом Кати или ландышем «Иллюзион драле». Принимали гостей полулежа на кушетках, курили папиросы из длинных мундштуков, стриглись под мужчин и кутались в пестрые шали. Стиль этот назывался «Сафо». Молодые актрисы пускали себе в глаза атропин, чтобы шире были зрачки, говорили унывными голосами, звенящими и далекими, точно из другой комнаты. Вертинский выступал по случаю в театральных кружках, писал заметочки, ходил в музеи и даже пошел вольнослушателем в университет. Ну, вообще, Москва, конечно, сбила с Вертинского спеть. Тут, в Москве, таких, как он, модных, харизматичных, непризнанных поэтов, можно было найти пучок на 5 копеек на любой площади. И его киевская самоуверенность быстро подиспарилась. Вот как вспоминал в то время Вертинского его приятель Лев Никулин. Среди этих молодых людей оказался тоненький, хрупкий блондин. Он явственно грассировал, был довольно застенчив, робко читал свои стихи. Но было в нем что-то привлекательное, добродушие, юмор, деликатность. Его упрекали в аристократичности, хотя было известно, что он вырос в семье железнодорожника из Киева. В это самое время Вертинский, наконец, начал выступать в настоящем театре. В театре одноактных пьес. Руководила театром актриса Мария Арцебушева. Театрик это был маленький, известных актеров в нем не было. А сама Арцебушева подрабатывала, давая уроки балетного мастерства. Она была женщиной деятельной, Вертинский чем-то понравился, и она его взяла к себе. Зарплаты, впрочем, он все равно не получал, зато Арцебушева кормила его борщом и котлетами. Она давала ему выступать, и даже, кажется, именно в этом театре Вертинский впервые пел со сцены. Про Вертинского даже кто-то как-то где-то написал пару строк в газете. Ну, это, конечно, повод для гордости. Можно в компании похвастаться. Но если серьезно, то камон. Тебе 24 года, нет денег, образования, профессии, квартиры. Ты считаешь, что ты достоин славы, но твой максимум — это театральные представления за котлеты. Кто тебя поддержит? Кто будет верить в твой гений до конца? Естественно, кокаин. Под кокаином нет сомнений в своем гении. В сущности, под кокаином даже и не надо ничего добиваться, потому что ты уже всего добился. Вот как описал это чувство Марк Агеев в своем романе с кокаином. Действие романа происходит ровно в то же самое время и ровно в том же самом городе, в Москве. Да и герой романа, как две капли воды, похож на чуваков из тусовки Вертинского. Пока я находился под действием кокаина, чувства, возбуждаемые им, были настолько могущественны и сильны, что моя способность наблюдения за собой ослабевала до степени, как это возможно наблюдать только у некоторых душевнобольных. Под кокаином до таких громадных размеров вырастало мое чувствующее «я», что самонаблюдающее «я» прекращало работу. Но лишь только кончался кокаин, как возникал ужас. Ужас этот заключался в том, что я начинал видеть себя, видеть таким, каков я был под кокаином. И вот наступали страшные часы. Тяжело опадало тело, в злобном отчаянии от невыразимой, неизвестно откуда взявшейся тоски ногти врезались в ладони, а память, как в тошноте, возвращала обратно все, и я смотрел и не мог не смотреть на эти видения зловещего срама. Кокаин в то время был доступен просто в крайней степени. Его буквально можно было купить в любой аптеке по 50 копеек за грамм. На сегодняшние деньги это что-то около 700 рублей. И порошок был немецкий, фабричный, превосходного качества. По закону продавать его без рецепта было нельзя. Но штрафы были незначительные, никто их не боялся. Там, хотя чем дальше, тем гаечки все больше закручивались. Ну, то есть криминализирован кокаин все равно не был. Но вот во время Первой мировой уже было сложновато его достать. Чаще всего его брали с рук разбодяженный. Кокаин тогда употребляли, или хотя бы пробовали, кажется, вообще все в богемной тусовке, от актрисы МХТ до Игоря Северянина. Вертинский сел на кокаин очень прочно. Дело дошло до того, что он видел, как бронзовый Пушкин сошел к нему с постамента и поехал вместе с ним на трамвае. Помню, однажды я выглянул из окна мансарды, где мы жили, окно выходило на крышу, и увидел, что весь скат крыши под моим окном усеян коричневыми пустыми баночками из-под марковского кокаина. Сколько их было, я начал в ужасе считать. Сколько же я вынюхал за этот год. И в первый раз в жизни я испугался. Мне стало страшно. Что же будет дальше? Сумасшедший дом? Смерть? Паралич сердца? А тут еще галлюцинации. Я уже жил в мире призраков». В общем,
Вертинский понял, что надо с этим что-то делать.

Надо было искать замену кокаину. Не призрачную славу, которая существует только в твоей голове, а реальную. И тогда Вертинский решил, что он пойдет на прослушивание в МХТ. Московский художественный театр — это просто вышка. Круче нет ничего. Там всем заправляют Станиславский и Немирович Данченко, там ставят Чехова, Горького и Ибсена, там самые лучшие актеры и актрисы. Конечно, каждый, кто думал о себе как о великом актере, мечтал попасть туда. Порядки в Московском художественном театре были же такие, что, ну, если тебе давали роль пива, то ты должен был стоять на столе и пениться максимально искренне. Потому что желающих быть пивом в МХТ была очередь от дверей театра и до мытищ. Но, если прям совсем честно, то супермодным театр был лет 10 назад. Сейчас модернизм Чехова уже немного подотстал. В моде футуристы, кубисты, северянин уже начал собирать полные залы, рассказывая о бензиновых ландулетах и качалке-грызерке. Станиславский на прослушиваниях явно не врубался в новые стихи. Он ничего не знал ни про Цветаеву, ни про северянина. Вертинский прошел предварительный отбор и дошел прямо до Станиславского. Прочитал ему несколько стихов неизвестных Станиславскому поэтов. Станиславский поинтересовался, почему Вертинский не хочет прочитать Пушкина и что он думает делать со своей «Р», ну, точнее, с ее отсутствием. Про Пушкина Вертинскому нашлось, что сказать, про «Р» нет, и он был отправлен куда-то в направлении мытищ. Ну ладно, в театр не берут. Можно попробоваться в кино. Кино — жанр демократичный. За серьезное искусство его пока не считают. Ну, собственно говоря, кажется, за серьезное искусство кино не считал и сам Вертинский. Но есть большой плюс. В кино не нужно выговаривать «Р». Там вообще ничего не надо говорить, потому что кино немое. И той же осенью Вертинский впервые попал на экраны. Сыграл роль второго плана в ленте «Обрыв», а главную роль в этом фильме играла звезда тогдашнего кино, актер Иван Мазжухин. С ним Вертинский быстро подружился. Вскоре Вертинский стал сниматься в кино довольно много, чуть ли не каждый день. Вообще, если, конечно, читать его воспоминания, то он прям сильно высоко себя ставит. Он, например, писал, что это именно он привел в кино Веру Холодную. Вера Холодная тогда была самой знаменитой и самой высокооплачиваемой киноактрисой в России. Это, думаю я, он привирает. Примерно это как сказать, вот типа, знаете Сидни Суини? Это я ее привел в Голливуд. Хотя с Верой Холодной Вертинский дружил, даже близко, даже был в нее влюблен. Хотя Вертинский без конца был в кого-то влюблен. Учитывая темпы съемок в то время, Вертинский точно снялся в десятках фильмов. В некоторых даже играл главные роли. И все это время Вертинский продолжал сидеть на кокаине. Потому что кокаин так просто не отпускает. Тем более, что Вертинский в кино стал неплохо зарабатывать и тусовался со звездами. Да он и сам уже был звездочкой небольшой. А еще, кажется, именно в этот период Вертинский начал писать небольшие песенки. Иногда шуточные, иногда лирические, и исполнять их друзьям. В марте 1914 года ему исполняется 25, и, кажется, уже дела идут, ну, неплохо.

0: После начала войны в Москве, в узловом железнодорожном городе, стали во множестве появляться раненые. И Вертинский решил, что он не может оставаться в стране. Он стал понемногу помогать в госпитале, который устроила на свои деньги Мария Морозова, дочка знаменитого миллионера Саввы Морозова. И Вертинский пошел туда волонтерить. Работал в перевязочной, промывал раны и ухаживал за солдатами. Через некоторое время Морозова на свои деньги организовала санитарный поезд. Управлял поездом Земгор. Если помните, я рассказывал про эту организацию. Если не помните, не страшно. Но, в общем, это была такая общественная организация помощи фронту. И, что важно, работа в Земгоре обеспечивала бронь от армии. Вертинский, как медбрат, заведовал одним из вагонов в этом поезде. Он постоянно мотался на фронт и обратно. Когда поезд ехал с фронта, то работы было много, а когда ехал на фронт и стоял на станциях, работы не было совсем. И тогда Вертинский развлекал сестер милосердия тем, что пел романсы и еще свои песенки, которые сочинял тут же за работой. И там же, в санитарном поезде, он придумал себе псевдоним Пьеро. А еще за время работы санитаром он стал меньше употреблять кокаин. Хотя в санитарном поезде он был как раз более доступен, ну, потому что кокаин тогда использовали как анестетик. Видимо, Вертинскому уже стало немножко не до кокаина. Он работал в поезде до 1916 года. И где-то в течение вот этих лет, наполненных тяжелейшим трудом, ему передали, что сестра его, Надя, закончила жизнь самоубийством, приняв сверхдозу кокаина. Почему она покончила с собой, Вертинский так и не узнал. Вам, возможно, знаком образ Вертинского. Он такой худой, томный, жеманный, во фраке, цилиндре, с покрытым белилами лицом и с песенками типа «В бананово-лимонном Сингапуре». А теперь представьте, что Вертинский 2 года промывал гниющие раны, мыл полы от болевота и кала раненых и перетаскивал трупы. Тем, кому кажется, что война — это красиво, могу только сказать, что война — это по большей части кишки, кровь, говно, глина, грязь и вши. Так что Вертинскому, который 2 года во всем этом возился, можно выразить уважение. И вот 1916 год. Он больше не работает санитаром, ему 27 лет, и он все еще не очень понимает, что ему делать, но очень хочет быть знаменитым. И тогда Вертинский начал исполнять в разных кафе и артистических кабаре свои песенки, которые называл ариетками. Вот как его тогдашний знакомый Лев Никулин описывал первые выступления Вертинского. На сцене одного из модных тогда театров «Миниатюр» выступил в гриме и костюме Пьеро артист, исполнитель так называемых «интимных песенок» Александр Вертинский. Он сам сочинял стихи и мелодии. Экзотика его песенок пленила бездельников и бездельниц, которые в то же время рвались на поэзоконцерты поэта-эгофутуриста Игоря Северянина. В ту пору Вертинский выступал на эстраде как-то робко, неуверенно, у него по-настоящему дрожали руки, это было не поддельное волнение, он словно сам удивлялся своему успеху у публики. Послушайте, как это могло звучать. Ну, то есть, это, конечно, поздние записи из эмиграции. В 16-м году эта песня звучала, конечно, не так уверенно.
1: Пашут пальцы, пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам. Никого.

0: по светлый рай.
1: Эта песенка была, кстати, посвящена Вере Холодной, и она, услышав про лестницу и про рай, попросила посвящение убрать. Но, впрочем, посвящение оказалось пророческим, потому что через 3 года, уже после революции, Вера Холодная умрет от испанки, и Вертинский вернет посвящение назад. Итак, в начале 1916 года Вертинский под псевдонимом Пьеро начинает регулярно выступать в небольших артистических кафе и в театриках. В начале года он виднеется в программках где-то на разогреве и в каких-то совершенно забытых заведениях под громкими названиями типа «Павильон де Пари». К осени он уже гвоздь программы в довольно больших клубах, причем он выступает ежедневно, давая по 2 сеанса в будни и по 3 сеанса в выходные праздники. А к концу года он уже всероссийская звезда. На его выступление стоят очереди, фанатки забрасывают его цветами, о нем пишут газеты и журналы, а ноты его песенок продаются по всем магазинам. Это был почти вертикальный взлет. И это просто удивительно. При этом Вертинский не писал так же талантливо, как Маяковский. Он пел далеко не как Шаляпин. Артист он был жеманный и слабый. Музыкант он тоже был посредственный. Он был позер и сидел на кокаине. Но он создал то, чего до этого вообще не существовало. Он пел со сцены свои собственные песни. И именно так, как мог петь только он один. Ни один человек в мире не сможет спеть песни Вертинского так же, как делает он. Ну, то есть сегодня в этом нет ничего особенного. Мы привыкли, что у каждой песни есть не просто автор, а еще у автора есть свое собственное уникальное звучание. Ну, то есть Хаски поет как Хаски, Макс Корж поет как Макс Корж. И в том, как именно они поют свои песни, в этом не меньше значения, чем в тексте или в мелодии, или в музыке, или в звуке. До Вертинского и еще очень долгое время после тексты песен писали специальные люди, авторы текстов песен. Музыку к ним писали специальные композиторы. Исполняли эти песни третьи люди, тоже специально обученные, исполнители. А Вертинский стал исполнять свои стихи под свою музыку, своим голосом, и при этом еще и на сцене у него был свой особенный такой образ. И это сочетание стало сверхпопулярным. Но главное, он делал именно то, что нужно было в 1916 году. 2 года уже идет война, конца ей не видно, будущего нет. Прошлая довоенная жизнь кажется миражом. Ну, то есть ты читаешь довоенные новости и думаешь, это вообще с нами было. А еще все чувствуют себя максимально неуверенно, страна шатается, происходят какие-то великие события, а от тебя не зависит вообще ничего. И в это время на сцене стоит худой человек с белым лицом и в образе Пьеро поет. Что вы плачете здесь, одинокая, глупая деточка, кокаином распятая в мокрых бульварах Москвы? Вашу тонкую шейку едва прикрывает горжеточка, облысевшая, мокрая вся и смешная, как вы. Естественно, песни и поэзия Вертинского не понравились заумным критикам. Петь Вертинский не умеет, он еще и картавит. Куда он вылез на сцену со своим «Р»? Стихи у него паршивые. Аудитория у всего этого необразованные модистки, которые просто прочитали какой-то томик «Северянина» и думают, что что-то понимают в искусстве. Вот, например, Александр Амфитеатров, самый главный, наверное, тогда театральный критик, вывел в повести Марья Лусева таких вот фанаток Вертинского. Он снисходительно их именует «подвальные барышни». Кто такие подвальные барышни? У подвальных барышень нет образования. Они заканчивали шарлатанские пансионы с музыкой, в которых учатся невежды, которые хотят купить способность казаться образованными в течение 5-минутного разговора, и хамки, которые желают, чтобы их хоть на 5 минут принимали за интеллигенток. Ох уж эта чернь! Лезет, понимаете, в интеллигенцию. Но по Амфитеатрову распознать их довольно просто, потому что, несмотря на то, что они способны цитировать Брюсова и Бальмонта, они все же палятся, потому что рано или поздно скажут «тротуар» или «велосипед». Вот вам портрет этой самой целевой аудитории, так сказать, Александра Вертинского. «Была подвальная барышня, как голь на выдумке хитра, Знакомилась и дружила с хористками, статистками, швеями на театре, горничными актрис. А потому поискать, то у нее всегда найдется в сумочке театральная контрамарка. Она, что называется, легла и встала в цирке и кинематографе. Она торчала, как своя, за кулисами, была вхожа завсегдатайницей в плохонькие клубы. Она слышала Собинова, Шаляпина, обожала Северского, Вертинского. Над ее кроватью были пришпилены фотографические карточки Насти Вяльцевой и Асточки Нильсон. На вечеринках у подруг она танцевала танго и кейк-вок. Ну, во-первых, хочется сказать, а минусы будут. Во-вторых, прошу обратить внимание желающих на замечательнейший феминитив «завсегдатайница». Ну, а в-третьих, хочется добавить, что вам, уважаемый Александр Валентинович Амфитеатров, с такими взглядами скоро придется бежать в лодке через залив в Финляндию, потому что пришел 1917 год.

0: Для Вертинского 1917 год был прежде всего годом его славы. Свергались и устанавливались правительства, улицы митинговали, с фронта бежали солдаты, а Вертинский на пике популярности. В витринах магазинов стоят его фотокарточки. Ноты его песен печатаются тысячными тиражами и продаются по всей России. Сцену забрасывают цветами, а на выходе ждет толпа поклонников и поклонниц. Для революционеров, для социалистов, для либералов, для черносотенцев и сам Вертинский, его публика были просто символом эскапизма и полной оторванности от реальности. Творятся, понимаете, великие события, а они стонут от счастья, когда им поют про каких-то лиловых негров. Или вот, например, «Спи, мой мальчик милый, за окошком стужа, намело сугробы у нашего крыльца. Я любовник мамин, а она у мужа старого седого твоего отца». Киев, Одесса, Петербург, Тбилиси. Вертинский ездит по стране, и вся страна у его ног. Осенью Вертинскому предложили сделать большой концерт-бенефис. «Привет, Олимпийский!» Билеты были раскуплены за час. Вертинский дал подряд 3 выступления, а мог бы продать билетов и на 5. Все в фойе было заставлено подарками и цветами. Отыграв бенефис, Вертинский около часу ночи поехал на извозчике домой, завалив цветами свой экипаж. У Никитских ворот извозчик остановился и сказал, что дальше не поедет. На улице стояли юнкера с оружием и были слышны выстрелы. Бенефис Вертинского состоялся ровно 25 октября. Ту самую ночь, когда он давал концерт, в Петрограде отряды большевиков штурмовали Зимний, а Ленин на съезде Советов провозглашал революцию.
1: Я не...

Осторожные зрители молча кутались в шубы и как...

Следующие месяцы все шло кувырком. В Москве большевикам не удалось сразу захватить власть, и на улицах шли бои. Несколько дней. Против большевиков сражались юнкера. Мальчишки, курсанты военных училищ. Но большевики победили. 13 ноября проходила публичная панихида. Похороны 200 юнкеров превратились в огромную демонстрацию. И под впечатлением от этих похорон Вертинский написал песню «То, что я должен сказать». Наверное, одно из самых пронзительных антивоенных песен, написанных когда-либо на русском языке. Впрочем, в тот самый момент, когда он ее написал, от него отвернулось несколько знакомых. Типа, Саш, если ты не знаешь, зачем эти мальчики бились на улицах Москвы с большевиками, то, извини, руку я тебе перестану подавать. Тут вообще можно, конечно, пообсуждать об уместности политических выступлений со стороны артистов, особенно от таких, которые предпочитают политику не замечать до тех пор, пока на улице стрельба не начнется. Но я вот что предлагаю. Предлагаю эту дискуссию перенести в послекаст. Слушайте дополнение к этому выпуску на Патреоне или на Ютубе. Ссылки в описании. Можно только сказать, что при советской власти выступления Вертинского закончились очень быстро. Уже в декабре одно из выступлений Пьеро прекратилось на третьей песне, потому что на сцену вышел рабочий красногвардеец и заявил, что концерт окончен, а все присутствующие должны приготовить свои документы. Уже в феврале 18 года Вертинский уехал. Сначала в Киев, потом в Крым, а потом в эмиграцию. Впрочем, кажется, в эмиграцию он уехал сам, до конца не понимая зачем. Это знаете, как в 2022-м были люди, которые ясно понимали, от чего они бегут, а были, как Вертинский, просто весь мой круг побежал, и я побежал. В эмиграции Вертинскому, как, в общем, и всем, пришлось туго, но он смог сохранить профессию. И как раз в эмиграции он превратился в настоящего артиста. Он пахал, как лошадь, бесконечно гастролировал и выпускал пластинки. Уже в 30-е он стал проситься назад в СССР, но ему долго не давали разрешения. В СССР Вертинский считался, конечно, насквозь буржуазным, декадентским певцом, чуждым рабочему классу. Приехал он в Советский Союз уже только во время Второй мировой войны, выступал на фронте и даже написал песню про мудрого вождя всех народов, товарища Сталина. Но это уж совсем другая история. Оставим Вертинского в 1920 году, когда он на борту парохода «Великий князь Александр Михайлович» смотрел, как за горизонтом медленно исчезают мягкие берега Крыма.

Вы уж конец безобразию, и так уже скоро, мол, мы начнем голодать. И никто не додумался просто

Даже светлые подвиги это только ступени. Бесконечные пропасти к недоступной весне.

вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Этот выпуск мне помогали делать редактор, звукорежиссер и фактчекер. Приходите ко мне на лекции по всей Европе, ссылки в описании. Очень жду встречи с вами. И до встречи!

или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

майор не боится, майор не утонет, майор, если что, будьте с кафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом, насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее,

Я приветствую всех любителей музыки. С вами Анатолий Рыльсков и Нота Бене. Подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Заранее извиняюсь, скорее всего, выпуск этот вышел позже, чем я его обещал, но на то есть свои причины. Не будем вдаваться. Сегодня мы поговорим об рок-революции. В формате предисловия думал я, как сделать этот выпуск получше, как бы подойти к теме так, чтобы не скатиться в какое-то там банальное перечисление альбомов групп и восхваление в стиле «вот была же музыка когда-то, да, а сейчас вон они ходят там, как вот совсем ерундой занимают». Да, хотелось бы как-то поговорить более основательно, возможно, немножечко нетривиально темой, а заботиться и озаботить вас, поэтому сегодня у нас формат подкаста будет следующим. Мы с вами поговорим об рок-революции в контексте определения, да, что это вообще такое рок-революция, почему это так важно, почему так назвали, почему я заявляю вам, на каком основании, что рок-революция — это чуть ли не самое важное событие в истории музыки вообще. Ну, современной музыки уж точно, я думаю, на самом деле и музыки вообще очень важное краеугольное событие. Поговорим о том, что она дала, что из себя представляла, и потом, наверное, перейдем к идеологии хиппи, к хипарям, поговорим про них, потому что мне кажется, что в нашем, так сказать, СНГ-шном медийном пространстве не совсем правильно понимает феномен хиппи, как мне представляется, не совсем правильно понимает, кто они такие были, как к ним относятся и почему сейчас они с ружьями отстреливают там каких-то коммунистов и выступают против Black Lives Matter и прочих левых идеологий. Вот как же так вышло-то, да? Вот об этом всем мы сегодня поговорим. Так что начинаем. Вот давайте с вами представим, что у нас есть какая-то хронология, да, хронология по годам, там, начиная века с 15-го. И нам с вами нужно выбрать самый важный год, значит, в мире музыки. И если вы так поспрашиваете у знающих людей, там кто-то там назовет что-то из 18 века, ну, как правило, там года не называются, там это все идет 18 век, то есть очень так абстрактно, 19 век, начало 20-го, там что-то такое. Кто-то назовет какую-нибудь хронологию, связанную с джазом, да, по своему предпочтению. Кто-то там 77-й год панк-рок, кто-то там 91-й год гранж, кто-то назовет там 84-й, третий, когда там вот эта рэп-волна впервые в Нью-Йорке зародилась, как кто-то там начал стишки читать под музычку. Но если подойти к этому более объективно, то, наверное, это будет и большинство, я думаю, знающих людей, назовет год 67-й, лето любви 67-го года и рок-революция 67-69-го годов. Вот это вот самое важное, самое яркое событие в истории музыки. Почему так? Начнем мы издалека. Когда мы с вами говорили про, буквально вот выпуск назад до ответов на вопрос, мы с вами говорили про британское нашествие, мы с вами отмечали, что вот конец этого самого нашествия, он пришелся на формирование музыки underground в 66-м году. И, собственно говоря, вот этот вот underground, он и является началом рок-революции. То есть она началась годом ранее. Что из себя представляет underground? Давайте как-то повторим, резюмируем, может быть, как-то подраскроем это понятие. Вот смотрите, вот до 66-го года считалось, что в музыку стоит идти исключительно ради денег. То есть даже в рок-музыку. Почему? Потому что было такое понимание, что вот музыка — это такая сфера развлечений, ничего там выдающегося в плане каких-то мыслей искать не нужно. Идите там, танцуйте, пойте и замечательно. Периодически в это утверждение в таком массовом сознании вбивались какие-то гвозди, то есть свою лепту внес, в частности, там, Боб Дилан, например.

То есть это человек, который, собственно, привнес из фолк-рока в рок-музыку сложные стихотворные формы. То есть, грубо говоря, благодаря Бобу Дилану мы сейчас с вами имеем какие-то такие артефакты музыкальные, не только мелодические, да, но и поэтические. То есть вся красивая, сложная, какая-то такая лозунговая поэзия в музыке, да, музыка как политическое какое-то заявление, как культурное заявление. Вот это вот все пошло от Боба Дилана. До этого, по крайней мере, в рок-музыке ничего подобного не было. Понимаете, это где-то встречалось, понятное дело, но, как правило, были скорее исключения. Боб Дилан прям на поток поставил, за что ему, как говорится, респект и уважение. Собственно говоря, вот эта вот музыка underground, движение вот это underground, оно сформировалось по принципу закона диалектики, да, перехода количественных изменений в качественные. Были там десятки тысяч гаражных групп, мы об этом говорили. Там какие-то где-то в Советском Союзе были, в Англии, в Америке. Все они что-то там создавались, что-то записывали, распадали. Все это вот как-то происходило очень хаотично. Потом из Англии пришли Битлз, за ними подтянулись группы британского нашествия. И, в принципе, они же за собой начали подтягивать другие коллективы, переходить на новый уровень своего развития. Вот каких-то там гаражных экспериментов к более такой серьезной сценической музыкальной практике. То есть показать своим примером, что на этом можно и зарабатывать. Но в дополнение к этому, помните, мы с вами говорили про то, что одна из особенностей рок-н-ролла в том, что он был аполитичный. Так вот, теперь музыка снова становится политизированной, потому что если тогда аполитичность рок-н-ролла, она была протестом к политизированности общества, в котором она появилась, то сейчас политизированность музыки становится протестом к аполитичности музыки как бы в головах слушателей. Повторюсь, да, никто не считал, что что-то там с помощью музыки можно высказать, а мы вот выскажем. Люди, по примеру, там, тех же Битлов, когда они вот там в 65-м году начали свои психоделические эксперименты, в 66-м году, кстати, вышел у них лучший, на мой вкус, альбом, что-нибудь оттуда послушать.

И, собственно говоря, люди поняли, что можно с помощью музыки, помимо того, чтобы зарабатывать деньги и с девочками обниматься, можно еще как бы и серьезные какие-то сдвигать вещи. И таким образом, вот эта вот культура музыки андеграунд, музыки некоммерческой, к чему я веду, она заключается в том, что люди приходят в музыку не только за деньгами, славой женщины, а они приходят за тем, чтобы самореализоваться, что-то донести миру, и было бы очень хорошо, если бы к этому прилагались деньги, славы и женщин. Но это не первоочередно. Это очень важная особенность появления вот этой вот некоммерческой музыки, появления вот этого вот стереотипа, что рок – это музыка на подумать. Вот это все оттуда идет. Собственно говоря, если в 66-м году, почему в 66-м году не считается как бы началом революции так в общем признанным? Потому что если в 66-м году главными деятелями вот этой всей революционной движухи были заслуженные ребята, там, Beatles, Rolling Stones, там, Animal, ну, всех, кого мы, собственно, рассматривали с вами в выпуске про британское вторжение, то есть к их славе это были уже заслуженные богатые музыканты, которые не остановились на вот этом своем уровне, не стали с ним мириться, а продолжили работу, продолжили раскрывать свой талант. Но, тем не менее, это были уже заслуженные музыканты. В 67-м году музыканты, которые вот эту вот волну британскую вместе с собой взяли и продолжили тащить, это были новички. Первая особенность, главная, почему 1967 год считается годом начала рок-революции, это величайший в истории музыки год дебютов. Далеко не всех перечисляю, просто, значит, кто вообще появляется. Итак, группа Doors.

и там менее известных музыкантов, там вообще гора, то есть таких культовых. 67-й год – это великий год дебюта, величайший. И это при этом очень винтажный год. И винтажный и с точки зрения массового слушателя, и с точки зрения критика. То есть там, как я говорил, там из менее значимых – это там какие-нибудь H.P. Lovecraft.

культовейшая группа, вот дебютный альбом у них. Одноименно очень рекомендую послушать. Было что послушать там критикам, было что послушать обычному слушателю, все это, какие-то еще телеги задвигались, вообще все просто великолепно. Вот это 67-й год. Далее, вместе с этим, идеология хипарства, да, это лето любви, это калифорнийский рок, это значит психоделический рок. Психоделика — это вообще все вот это вот рок-революция. Главное слово — это слово психоделика, потому что и рок, да, сайкоделик, и идея расширения сознания, снятие шор, да, нарушение сознания всякими запрещенными веществами, незапрещенными веществами, да и вообще в культуре, то есть это было такое в широком смысле понятие, то есть не просто там упороться и забыться, а как бы отойти от каких-то привычных паттернов поведения, хоп-хоп-хоп, и найти новые пути для творчества. Вот это была главная вообще идея этой рок-революции. Это там 67-й год, 68-й год, это год протестов, как и положено. Красный май 68-го года, протесты во Франции, там баррикады, в Америке, в Англии, то есть по всей Европе прокатывается волна коммунистических протестов. В свое время, в это же время коммунисты давят танками, там, да, протест Чехословакии, после того, как они провозгласили социализм с человеческим лицом, Советский Союз не мог смириться с, как бы, с появлением социализма с человеческим лицом, решил танками все дело задавить. Ну, каждому свое, как говорится. И огромные волны левых протестов. Они дальше продолжат, мы их увидим, то есть там в 70-м году, условно говоря, там, ну, для примера, Чили станет первой страной, в которой демократическим путем победил кандидата коммунистической партии на выборах, стал президентом впервые вообще, потому что до этого коммунисты именно к власти полноценно приходили путем революции, а тут как бы вот выбрали и замечательно. Да, в итоге там все это вылилось в военный переворот и режим Пиночета, но это как-нибудь в другой раз. Это нам сейчас не особо интересно. Вот это вот радикальное антибуржуазное направление просто вот таранило. Более того, если брать с музыкальной точки зрения, это же не только дебюты, это еще и, скажем так, ну вот уже в 69-м году окончательное становление жанров, которые были за эту рок-революцию, скажем так, сгенерированы. То есть это психоделический рок, это прог-рок, это хард-рок, основные направления. Появление там каких-то новых, значит, абсолютно, там, этнического рока, например, было латино-рок, как-то так, ну, то есть рок Южной Америки, там, группа Сантана, к примеру.

был рага-рок, тоже вот этническое направление. Это такие индийские мотивы вместе, значит, с роком. Регги, кстати говоря, в 69-м году дебютирует Боб Марли с группой Валерс. Сам Боб Марли дебютировал гораздо раньше, в 63-м, 2-м где-то там. Но вот именно с группой Валерс он дебютирует как регги-исполнитель в коллективе, дебютирует в 69-м году, дебютная пластинка выходит. Кантри-рок тоже появляется. Фолк-рок расцветает здесь у нас, там Ник Дрейк, к примеру.

0: да, или там Fairport Convention, более известные вам, наверное. Джаз-рок также потихонечку появляется. Протопанк, вот о котором мы говорили в выпуске про панк. 69-й год, вспоминаете, это Stooges, это MC5, то есть вот эта вся движуха начинается. Почему, да, как бы немножечко подводя итоги, почему вообще рок-революция считается наиважнейшим, значит, временем и считается такой как бы заслуженной эпохой? Потому что музыка прошла путь от мысли, а давайте-ка музыка станет чем-то большим, чем развлечение, до протестов под эти все, значит, песни. Одновременно с этим дебютировало огромное количество музыкантов, которых мы можем назвать с вами гениальными, да, выдающимися людьми, выдающимися музыкантами. Вместе с этим в это же время огромное количество жанров либо сформировалось, либо придумалось, какие-то зачатки начались. То есть это было максимально ударное, плодотворное время. Да, и все года от 66-го по там, 70-м, да, 71-й, после того, как рок-революция закончилась, это года винтажные максимально. То есть там пластинок огромное количество, которых можно там слушать, не переслушивать. Как правило, когда вот вы слушаете какие-нибудь шоу, типа, вот мы вам сейчас покажем какую-нибудь очень неизвестную группу, а вот 80% материала берется оттуда, потому что по соотношению слушабельности к неизвестности здесь просто поля не пахнут. А на этом, собственно говоря, про рок-революцию мы закончим. Да, чтобы не скатиться в какие-то там рассуждения о том, кто крутой, а кто нет, мы продолжим говорить с вами, но уже поговорим о хипарстве. Да? Хипарство – это такая важная вещь, очень хорошая, когда-то там что-то значило, веселое времяпрепровождение, peace and love, хорошие, замечательные люди. Сегодня я вам покажу обратную сторону хипарства, да, не со стороны их героидизации, романтизации и показания хипарства каким-то важным, а я вам покажу, наверное, хипарство как идеологию, такую, знаете, темную сторону, значит, хипарство. Для того, чтобы поговорить о хипарстве, мы должны с вами вернуться к нашему первому подкасту про рок-н-ролл, где мы говорили о реалиях Америки. Потому что, напоминаю вам, ни одна субкультура, ни один жанр, ничего не существует в вакууме. Все происходит внутри каких-то процессов. Происходят процессы, и они как бы друг друга дополняют, заменяют и так далее. Мы с вами говорили о том, что Америка после Второй мировой войны стала очень богатой, людей там устраивали на работы, вот значит, могли себе там позволить отдельные дома, жили так, как не жил никто и никогда люди, потому что, ну, такого уровня потребления, ну, просто никто себе не мог позволить, то есть Америка реально жировала. Собственно говоря, что мы отметим в первую очередь? Америка жила в то время очень богато, очень круто, но был такой факт, который мы опустили в разговоре про рок-н-ролл, но сейчас он нам будет нужен. Был такой негласный социальный договор, мол, вот если ты работаешь, ты получаешь вот эти вот блага. Дом, машину, вакуум-клинер, стиральную там машинку, посудомойку и так далее. Вот это все ты получаешь за свой честный труд, то есть достойная, даже по меркам мировой жизни, более чем достойная оплата, но за честный труд. Если ты не трудишься, если ты не работаешь, если ты там ходишь, тебя там вынуждены кормить на улицах, ты лишаешься всех перечисленных мною достижений мирового хозяйства. Да, если ты честный работяга, то у тебя будет все вот именно так, как я вам описал, все вот эти вот блага. Вот если поколение, которое, да, вот так называемое тихое поколение, или так называемое вот это вот великое, да, поколение, которое там пережило Великую депрессию, войну, работали и понимали, что да, да, да, мы согласны с этим таким вот социальным контрактом, то их дети, они с этим социальным контрактом были не согласны. И вот почему. Представьте, что вы видели Великую депрессию, да, американскую, когда, ну, вы ели через день, через два. То есть был очень тяжело было жить. Потом еще какая-то там война случилась, все пошли на заводы, что-то воевали. Потом на вас скатилось благоденствие, ну, при том, что вы работаете, да. Вы, как правило, за счастье, так жизнь, все у вас круто, замечательно. И вы стараетесь, да, чтобы ваши дети, вы можете себе позволить им как бы тоже вот эту вот частичку вот этого вот праздника жизни прям с самого детства дать. А надо понимать, что после Второй мировой войны изобрели пенициллин, изобрели прививки. То есть дети начали выживать в огромных количествах. То есть этот вот бэби-бум, он почему произошел? То есть мало того, что рождаемость повысилась, упала смертность. И в первую очередь детская смертность. То есть, ну, все было очень круто. И вот эти вот самые дети, выжившие там в огромных количествах, они, значит, сразу видели вот эту вот сытую жизнь с первых своих шагов. И так как Америка была тогда самой богатой страной в мире, они там строили, в частности, там казино для взрослых и Диснейленды для детей. Вы просто представьте, что... Ну, откройте там историю любой страны 30-х годов. А потом прикиньте, что через 20 лет кто-то будет ходить в Диснейленд. Кто-то где... Да, ну, это поверить сложно просто-напросто. Это были мечты для всех, но реалии для американских детей. А вот это вот поколение бэби-бумеров, вот оно родилось, оно ходит по Диснейлендам, оно ест мороженое, оно там имеет уровень потребления просто огромный. И что самое главное, так как они дети, им это все достается без усилий. Ну, то есть, это родители работают. Это родители понимают, что есть там какой-то договор с обществом, что, мол, вот смотрите, вот мы работаем, мы получаем, кто не работает, вот тот не получает, дети этого не знают. Дети просто получают и все. И вот эти вот бэби-бумеры, они привыкли, это очень сейчас важная мысль для понимания того, о чем мы дальше поговорим. Бэби-бумеры, они привыкли к тому, что вот этот высокий уровень потребления – это данность, да? То есть оно так и будет. Так есть, так будет, и ничего делать для этого не надо. Вот он просто есть, и все. Теперь возвращаемся к внешнеполитической истории Америки. Мы остановились с вами в ней, значит, на 53-м году, когда, собственно говоря, Кореи разделились. После этого Америка, США, решает действовать серьезно и внушительно. 54-й год. Французская колониальная армия терпит поражение под Дьян-Бьен-Фу от освободительной армии Вьетнама, отдает Индокитай, французский на тот момент, и это становится, значит, соответственно, Вьетнам. И что-то какие-то там в этом Вьетнаме какие-то коммунистические зачатки начались. Что-то ходят, что-то всем рассказывают. И Америка, США тогда решила, что мы прождали с Кореей, мы прождали с Китаем, но с Вьетнамом мы не прождем. И уже в 54-м году Америка направляет во Вьетнам своих советников, своих там каких-то специалистов, и там на какой-то конференции, я не помню на какой, значит, страна делится на две части, на Северный Вьетнам и, соответственно, на Южный. Тем временем борьба, а мы помним, да, что это была борьба коммунизма с капитализмом с точки зрения Америки, в первую очередь, Соединенных Штатов Америки и СССР. Но то, что у других стран немножечко другие были интересы, особенно вот у азиатских. Но вот с точки зрения Америки и Советского Союза точно так. И вот вы представьте, что вроде как вот мы в Вьетнаме-то ха-ха, и плюс у нас еще ядерное сдерживание действует. Почему? Потому что у нас-то ракеты стоят в Японии, да, около прям Дальнего Востока, а Советского Союза-то ничего подобного нету. Поэтому мы на шаг впереди. Бац, 59-й год, Куба становится коммунистической, приходит туда режим Фиделя Кастро. Это удар для американской системы оборонительной, потому что все, концепция разрушается полностью. Там потом будет Карибский кризис, это нам сейчас не очень важно. Это очередное поражение Америки. В 57-м году, кажется, если не ошибаюсь, Советский Союз запускает первый искусственный спутник. Там потом еще и Гагарина в космос отправляет. И все, в начале 60-х все уверены, ну, в Америке опять стоит настроение, что все, мы проигрываем. Вы себе не представляете, насколько в 60-е популярны левые идеи. В 1960 году Жан-Поль Сартр приезжает в Гавану, чтобы взять интервью и поговорить по телевидению с Че Геварой. Это транслируется везде. Вся молодежь, все поколение бэби-бумеров, оно воспитывается вот в этой вот среде. То есть все, то есть кажется, что капитализм проиграл. Там понятно, что были на это реакции. В первую очередь они были в Южной Америке, к примеру. Военный переворот бесконечный будет происходить. Но это нам сейчас не очень интересно. Мы рассматриваем с точки зрения рядового американского гражданина. Вы посмотрите, что вообще происходит. Всюду, везде. Вот эта красная угроза, она везде. Она просто везде и всюду. Что нам делать? Что делать? И появилось четкое ощущение, что, ну, одна из, да, причин, почему война во Вьетнаме была такой долгой, и что она вообще, нельзя Вьетнам отпускать. Нельзя. Более того, до Вьетнама же была так называемая операция в заливе свиней, по-моему, в 61-м году. Это когда Америка пыталась каким-то образом до Карибского кризиса, да, Америка пыталась свергнуть режим Фиделя Кастро, ну, чтобы как бы не было все-таки тут ракет, потому что они тоже понимали, к чему это клонит, но у них не получилось. И то есть мало того, что вот все вот эти вот события, они мало того, что неудачные, мало того, что терпит там Америка и капитализм поражение, так еще и во всем мире растет антиамериканские настроения. На Кубе установилась коммунистическая власть, вы туда полезли, значит, это вот операция по свержению Фиделя Кастро. А что вы лезете в другую страну? Вам что там надо? Это другие страны, другие люди. Вы же за свободу. Мы же все за свободу. Мы же, ну, не будем никому ничего навязывать. А Америка начинает навязывать. Отношение к ней портится по всему миру. Ну и внутри Америки в том числе тоже. Вот эти вот хиппи, они, собственно говоря, также появляются вот в этой вот самой Америке. Постепенно, то есть это где-то там 65-й год, Ну, так я очень по датам здесь утрированно говорю. Кто они вообще такие? Хиппи – это леваки, это левая идея. Там смесь каких-то Кена Кизи, да, вот этих вот всяких писателей с какими-то восточными мудростями и с какими-то там социалистическими, анархическими идеями, да, то есть коммунистическими даже, вот какими-то коммунами. Это антибуржуазное направление. И так как это 65-й год, вы можете прикинуть, что вот эти вот самые хиппи – это те же самые люди, которые были детьми во время, там, в послевоенное поколение. Те люди, которые детьми ездили в Диснейленды, да, это то самое послевоенное поколение бэби-бумеров. Они же стали, значит, хипарями. Почему? Зачем? Что, ну, типа, зачем это нужно? А потому что уровень потребления вырос. Ну, есть такая теория, давайте так немножко сдалека, что вот революции, они не происходят, когда все плохо, да, они происходят, когда положение чуть-чуть улучшается, да, и вот на этом вот улучшении люди хотят еще больше улучшения, и типа происходит революция. Вот тут случилась, наверное, примерно та же ситуация, то есть вот эти вот замечательные хипари, они видят, что они родились в сытые времена, никаких голодных времен они знать не знали, ведать не ведали, какая-то там война, это все плохо, ужасно, мы сыты, мы это, ситуация только улучшается при их жизни, и они начинают уже думать о том, из-за этой сытости им ничего делать не нужно, да, их там устраивать в университеты, там, где они только траву курят, потому что ничего не занимаются. Был даже какой-то термин, я сейчас не вспомню, это вот как раз про тех, кто вот в эти вот университеты ходит и ничего там не делает, потом заражается левыми идеями, идет в хипари. Campus Politicus. Мы сыты, мы одеты, мы обуты, нам вообще ничем думать не надо, а работать нам не надо, потому что для того, чтобы жить хорошо, трудиться не нужно. Это обман. Зачем? Нам и так все дадут. Нам всю жизнь все давали, и так все дадут. Работать не нужно. И поэтому мы хотим, чтобы везде были идеалы мира. Мы ни за что не боремся, и мы не понимаем, почему другие люди за что-то борются. Мы ничего не делаем, мы не понимаем, почему другие люди что-то делают. Это такая идеология пассивного, и то есть даже сопротивление. То есть если вот мы с вами поговорили про май 68-го года, это не хипари устраивают какие-то. Хипари, вот видели вот эту фоточку, цветочек вставить в дуло автомат. Это вот, это мы, да. А выйти, протестовать, что-то куда-то, какие-то там кружки, значит, формировать. То есть там же марксисты хотели на них опереться, потом выяснили, что это абсолютно не реакционный класс. Это какие-то, ну, просто люди, которые ходят там, ну, заняться нечем, тупо, они, ну, типа, тупо тусуются. Они тупо тусуются, то есть это даже все их светлые вот эти вот идеи, они упираются в то, что они ничего не хотят делать. Делает, пускай, кто-нибудь другой. Не мы, кто-нибудь другой, пускай, делает. Вот и замечательно. Собственно-то говоря, сейчас мы вам одну цитату прочитаю. Образ жизни хиппи – это мелкобуржуазный феномен. Он может существовать только в нашем обществе, обществе хлеба и зрелищ. Поколения, предшествовавшие нам, вынуждены были жить с мировыми войнами и экономическими кризисами. А последние 10-15 лет у всех стало достаточно денег, чтобы вести эксцентричный образ жизни. Как вы думаете, кто произнес сию цитату? Может, какой-то коммунист или какой-то сенатор парламента там США, который Нет, это Джим Моррис. Это вот тот самый солист группы Doors. Вообще, если вы посмотрите, да, вот рок-революция, она чем еще интересна? Если вы посмотрите, то самих хипарей среди музыкантов было очень мало. Они-то были не против пользоваться народной любовью, но сами они хипарей сторонились. Почему? Потому что хипари ничего не делали. И когда поколение, целое поколение не занимается ровным счетом ничем, оно, грубо говоря, потребляет идеи, да, это вот вдумайтесь немножечко, оно потребляет идеи, потребляет культуру, потребляет какие-то там восточные мудрости, и одновременно с этим оно осуждает культ потребления. Но разница в том, что просто хипарская община, она потребляет чуть другие вещи, чем принято потреблять в американском обществе. И все. Соответственно, ни к чему хипарские протесты не привели. То есть, да, даже войну во Вьетнаме остановили не они, хотя там кто-то скажет, что вот там, это все на самом деле хипари, они там вот за мир во всем мире, поэтому они смогли остановить войну во Вьетнаме. Нет. Все, что сделали хипари, это настроили против себя еще и ветеранов войны. Почему? Как вы понимаете, чтобы с детства быть на достойном уровне потребления, потом стать хипарем, нужно родиться, ну, в семье среднего класса как минимум. А ведь были же люди, у которых, ну, родились в семьях там низшего класса, да, нижнего там, и они не получали, не ездили в Диснейленды, они там не получали мороженое, они жили вот, ну, как бы обычной жизнью обычного ребенка, без этих излишеств. И потом они поехали на войну во Вьетнаме, потому что там, ну, по какой-то причине, там, по разным причинам ездили на войну, кто-то добровольцем еще поехал, кого-то там, а там добровольно, принудительно это сделали. И вот они приезжают, и обостряются классовые противоречия, потому что людей, которых они и так ненавидели за то, что те по каким-то причинам получают блага, незаслуженно, да, получают блага, которые не получают они, работая честно, так те люди еще и в них и плюют, и говорят, что они там убийцы и самые отвратительные люди в мире. Хотя там, условно говоря, какой-нибудь рядовой Джон, да, который там, ну, просто случайно как-то, или там вообще не понимал, что, ну, там, что происходит, или там случайно залетел куда-то, он личную ответственность-то не несет за развязанные войны во Вьетнаме. Да, но при этом вот он сталкивается вот с таким отношением, и, соответственно, популярности хипарям это не добавляет вообще никак. Соответственно, потихонечку эта идеология пошла на спад. Эти же самые хипари потом стали яппи, и потом они уже начали, да, протестовать против Black Lives Matter, против культурного марксизма, против леваков. А почему? А потому что кто-то другой начал потреблять то, что они считали своим. Вот и все. Как мне видится, проблемы американского общества, которые вот сейчас мы видим, они отчасти идут вот от этого вот поколения бэби-бумеров. То есть понятно, что там много чего было. Там и культ потребления, вовремя не остановили, с одной стороны, Ку-клукс-клан, с другой стороны, там, черных пантер, там, потом вот эти вот пропустили. В общем, проблем там достаточно, вот к социальным, к тем, что там пришло. Но вот, как мне кажется, наверное, самое потерянное поколение в истории Америки, это поколение бэби-бумеров. Поколение, которое, наверное, ненавидят все. И поколение, о котором все вынуждены вспоминать, потому что на них пришлось одно из величайших культурных событий в истории человечества. Вот так вот. В общем, на сегодня, наверное, все. Спасибо большое за внимание. С вами был подкаст «Нота Бена», Анатолий Ролесков. Еще увидимся, услышимся.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». И поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

0: Раз, два, три.
1: Я запылился микрофон. Фух, пыль в нос летит.
2: Спасибо большое. Ну все, я запаслась чайком. И можем начинать.

0: Привет!
1: Привет! Это я, Лиза, твоя жена и ведущая подкаста «Радио Монеточка».
0: А это я, твой муж, Витя Исаев, блин. И вот этот тоже ведущий подкаста «Радио Монеточка».
1: Который мы делаем совместно со студией «Либо-либо». И сегодня мы будем говорить на тему страхов. И наши слушатели опять записали очень интересные голосовые сообщения. И я опять думала, Вить, что как всегда будет. Я боюсь тараканов, пауков. Но нет, наших слушателей волнуют гораздо более сложные, интересные вещи, несмотря на их юный возраст. Какую я подготовила главную историю, как я помогала своей племяннице не бояться Момо. И я думала, что этим я сегодня обойдусь. Но нет, ведь этим я не обойдусь, потому что там темы гораздо интереснее.
0: А ты помогла все-таки не бояться Момо?
1: Да. Хочешь, расскажу как?
0: Да, конечно.
1: Побаиваешься, да?
0: Я боюсь Момо просто.
1: Я воспользовалась такой методикой. Так как она была совсем маленькой, была в начальной школе, мне кажется, мы с ней нарисовали этот портрет Момо очень вдумчиво, внимательно, со всеми когтями, венами, там, страшными штуками, которые у нее есть. И потом мы его как разорвали, как сожгли, выбросили, растоптали, и наш страх якобы ушел, и он действительно ушел.
0: Ты очень хорошая тетя.
1: Спасибо.
0: Тетя Лиза.
1: Ну вот я и думала, что сегодня мне нужно будет какие-то подобные советы раздавать. Ну, посмотрим, чем закончится сегодняшний выпуск.
0: Лиз, какой у тебя сейчас страх, когда ты снимаешь себя в телефон?
2: У вас чайник кипит, вы чай хотели сделать?
0: Да, Лиза хотела чай. Тебе сделать чай?
1: Ну,
0: ты боишься, что ты не успеешь попить чаю?
1: У меня очень много страхов в связи с тем, что я стала матерью. И очень маленькая часть из этих страхов какие-то справедливые, обоснованные, хорошие и помогающие мне жить. Большинство из них просто мешают мне уснуть, просто мешают мне расслабиться и провести день в хорошем настроении. И ничем они мне вообще не помогают.
0: У меня такой вопрос. Как-то разделяется тревожность, страх? Или все-таки тревожное расстройство, вот это вот постоянные как бы страхи?
1: Ну, я не знаю, кстати, давай разберемся с терминологией.
0: Это как-то подразделяется вообще. Мне, например, сложно вспомнить именно страхи какие-то.
1: Вот прям, знаешь, что ночью кошмар
0: снится. Да, типа, я боюсь пауков, там, я не знаю, или что. Мне кажется, вот это страхи, там, я боюсь упасть с подвесного моста, но я не боюсь.
1: Да я не боюсь, это так, мальчики боятся в школе со мной рядом.
0: Да это другие просто не шли там. В общем, да, но именно тревожность или какие-то такие вещи, мы обобщаем это до страхов.
1: А мне кажется, ведь, кстати, что наоборот. Для меня тревога — это такой общий термин, это общее состояние человека, угу. И у нее есть разные проявления, среди которых просто вот такой элементарный страх. Есть такие проявления, как желание что-то контролировать, есть такие проявления, как какая-то даже агрессивность, эмоциональность. И один из следствий этих тревог — какие-то навязчивые страхи. Но, слушай, я думаю, что мы же с тобой эти не психологи, какая-то, знаешь, это кухонная терминология такая смешная. Я думаю, что мы можем говорить все, что нам кажется. Мне кажется, что если мы просто не будем считать тревоги, то нам с тобой вообще не о чем будет рассказать, потому что по мере взросления вот эти страхи, которые раньше были очень конкретные, понятные, какой-то конкретный страшный визуальный образ из сказки, из книжки, из какого-то сна, и он тебя преследует, с возрастом это как будто бы уходит, и на место этих страхов приходит просто какая-то тревожная паутина, которая тебя опутывает, из которой сложно что-то вычленить, но ощущение это то же самое, оно же такое, знаешь, телесное даже, как говорит, под ложечкой сосет.
0: Я очень боялся физических каких-то...
1: Расправ.
0: Ну да.
1: Ой, я хотел пошутить, а это правда оказалось.
0: Я был таким ребенком, который, например, если я кровь видел, мне становилось плохо сразу же. Я до сих пор не могу купить, например, цыпленка целого и его разделать. Абсолютно для меня это стресс. То есть я когда отрезаю конечности, у меня абсолютное чувство, что я режу как бы вот труп.
1: А мне, кстати, никогда не было страха крови, чего-то физиологического, потому что с детства мой папа увлекался охотой.
0: Увлекался кровью, так сказать.
1: И самая яркая сцена, которую я запомнила, но она меня не напугала, это просто было угу, понятно, и такое может быть в моей жизни. Когда ночью я проснулась попить водички, а в это время папа вернулся с охоты и притащил лося. Ну, ты представляешь себе размер лося, и это все на нашей кухне, и это же надо все срочно как бы разделать. Одно в заморозку, другое на фарш, то есть это незамедлительный процесс. И вот они среди ночи в этих фартуках, там какие-то клеенки, скатерки внизу, все там это, знаешь, чтобы сильно далеко не растекалось. И я такая, ого, вот это да.
0: Отдайте мне кусочек или ножичек.
1: Поэтому мне с детства было как-то очень это привычно. Но я помню, что я боялась всяких потусторонних вещей.
0: Интересно, вот потусторонних вещей я вообще никогда не боялась.
1: Я, знаешь, могла просто лежать в кровати. Допустим, если я встала в 6, а мне нужно к 7 в школу, лежу и не шевелюсь, закрылась под одеялом, хотя я знаю, что мне нужно скорее идти, мне нужно успеть поесть, мне нужно вообще, ну, я опаздываю, это срочно. Но я от страха просто вот так вот лежала, парализованная, и ждала, пока там мама не придет меня проведать, почему я так долго не выхожу из комнаты. И до сих пор я часто боюсь потусторонних вещей, особенно когда тебя нет дома или когда ты уходишь в кабинет работать, и ты в наушниках. И я знаю, что как я не крикну, что ты не услышишь в наушниках ничего, когда ты работаешь. Например, вчера я лежала там с Ниной и просто, знаешь, вот как возьмет в голову, придет какая-то страшная картинка из фильма или какая-то мысль, или какая-то тень проскользнет по дому. И я в это погружаюсь и лежу, не могу шевелиться. Холод по всему телу. Я думаю, господи, Лиз, ну ты уж такая взрослая тетенька все еще.
0: Смешно.
1: Да. Но мы живем в очень старом историческом доме. Здесь на нем надпись, какого он года построен. Вот эти вот старинные кирпичи сохранены. И мне кажется, что если где-то духи должны пообитать, то это здесь они. И иногда я думаю, что, наверное, они же смотрят, и мы такие милые с Ниночкой. Иногда я специально стараюсь с ней так мило играть.
0: О, стоят такие, семья духов.
1: Чтобы они не захотели мне сделать никакого зла. Ну, ты же помнишь, как я верещу на всех этих фильмах?
0: Да. Ну, например, вот когда мы в поляне жили, там был большой дом, и мы в разных концах сидели, и я обычно в 3 часа ночи, там просто настолько было тихо, что мне было немного не по себе там ходить. Но я не боюсь как бы сверхъестественных вещей, скорее более каких-то практичных, типа воры, какие-то непредсказуемые люди.
1: Да, вот я согласна с тобой. Сейчас уже все больше я боюсь не потусторонних вещей, а просто реальных. И знаешь, я боюсь не какого-то страшного зла, хитрого маньяка, а я боюсь обычно человеческой глупости и того, что люди ведут себя нелогично. Вот понимаешь, он заскочит тебе в дом, захочет что-то украсть, увидит тебя,
0: Испугается и убьет тебя.
1: И ты ничего с этим не можешь сделать. И это ему будет невыгодно. Ему это не нужно. Он не планировал. И вообще. Ну что ж, тогда давай узнаем же, чего боятся наши с тобой слушатели.
0: Давай.
3: Здравствуйте. Меня зовут Аня. Мне 16 лет. Я проживаю в городе Москва. Я очень боюсь общаться с представителями мужского пола. Вроде бы ничего такого не происходило в жизни, но безумно страшно. Каждый человек, с которым я хорошо общаюсь, кажется, что ему нужно меня, как сказать, отношения им нужны, и именно им нужен секс. У меня такое чувство, как будто я делаю что-то неправильно.
1: Привет!
4: Привет-привет!
1: Ты знаешь, я тоже с этим сталкивалась, но, кстати, не у себя, хотя и у себя тоже.
0: Я сталкивался с этим у себя.
1: Ты тоже боишься мужчин?
0: Не, а мужчин?
1: Мальчиков-мужчин.
0: Речь же здесь в формулировке не
1: противоположный пол.
0: Да, я тоже боялся противоположного пола.
1: Да?
0: Да.
1: До скольки лет?
0: До 30.
1: А что случилось потом?
0: Не знаю, мне стало пофиг.
1: Просто интересно, вот вообще, что это, знаешь, за ощущение? Это же тонкая грань. Потому что я, например, часто испытываю смущение. Особенно, когда я была в твоем возрасте, у меня было очень много репетиторов, потому что мне надо было обязательно поступить на бюджет. И для этого я ходила куче-куче репетиторов. И я заметила, насколько мне некомфортно находиться в одной комнате наедине с учителем-мужчиной. Хотя ничего не предвещало этого. И у меня никогда не было травматичного опыта, связанного с этим. И попадались очень классные учителя, которые не сделали бы ничего, что заставило меня чувствовать себя некомфортным. Ну, себя, наверное, я это могу больше назвать смущением. А вот у моих подружек, у пары девушек, я знаю, что есть действительно страх, вот прям такой, как это сказать, ну, сильный страх, тревожный очень. И они просто строят свою жизнь так, чтобы не сталкиваться с мужчинами, особенно...
0: Я тоже так строю свою жизнь. Я честно строю свою жизнь, чтобы не сталкиваться с мужчинами.
1: А какое счастье, когда таксистка приезжает, женщина.
0: Ой, я вообще обожаю.
1: И ты понимаешь, не будет допросов, расспросов, упреков, тебя никто не выгонит.
0: Тебе никто не скажет там какую-то...
1: Уезжай из нашей страны.
0: Ну или какую-нибудь теорию заговора не озвучит.
1: А как думаешь, у тебя это больше страх или больше смущение, и ты пока просто не имеешь такого большого опыта общения, как думаешь?
4: Наверное, это все-таки смущение и то, что как ты сказала, правда, нет такого опыта. Раньше это было намного сильнее, и это мешало. Потом, в какой-то момент, я просто решила не обращать внимания, и было полегче. И, наверное, из-за того, что тогда я решила на это не обращать внимания, мне кажется, сейчас намного легче.
0: Знаешь, вот ты говорила про чувство, как будто что-то не то ты делаешь, когда ваши отношения куда-то заходят дальше, чем общение. Вот на самом деле, я вот точно помню, что у меня такое же было. Я просто расстался со своей первой девушкой, когда мне было 17. Просто мне казалось, что я делаю что-то вообще просто не то. Абсолютно. Что это какое-то вообще, не знаю, недостойное поведение.
1: Может, ваши родители вам как-то, знаете, вроде не ругают, а так прискажут. А что это он уже с девочкой ходит, а вон уже все по мальчикам пошла.
0: Ну, такое, конечно, тоже имеет место быть.
1: Правда?
0: Ну, не в таком тоне, но я думаю, что это просто распространенная какая-то модель. Все-таки мне 36 лет, моя мама родилась в 50-м году, и хоть она и была супер вообще прогрессивным человеком, возможно, даже одним из самых вообще прогрессивных, которых я знал, но такие вещи, как бы предрассудки, не на постоянной основе, но они были. В целом меня старались более морально воспитывать.
1: А что может быть моральнее, чем влюбиться в девочку в 17 лет и гулять с ней?
0: Ну, как бы обстановка в то время была совсем другой. И вот эти пары, которые мы видим сейчас, типа милые какие-то ребята, увлекающиеся аниме, которые ходят на классные концерты и держатся за ручки. В моей молодости пары, они валялись на улицах.
1: Да сейчас ведь то же самое. Я когда вижу группу подростков, я обхожу стороной, потому что как они друг на друга там все залезут.
0: Мне кажется, сейчас они гораздо
1: ноги
0: более...
1: Ноги косичкой друг на друга вот так сплетут и языками.
0: О, начала. Вот. И ты еще меня спрашиваешь.
1: И я просто отбегаю, просто отхожу. Но я понимаю, да, это подростки, мы не вправе. Это, как знаешь, как в ТикТоке сейчас говорят, это каноничное событие, ты не должна вмешиваться. Это все нормально, это закономерные этапы. Но, честно, на улице подростков я побаиваюсь, и лучше я отойду. Знаешь, даже если они ничего мне не скажут, они так они на меня посмотрят, и я иду, думаю, наверное, они на меня посмотрели и подумали.
0: Бабуля пошла.
1: Знаешь, они подумали, да уж, я не хочу таким быть, когда вырасту.
0: Как много страшных мыслей.
1: А у тебя есть такое, что кто-то в семье вот тоже так говорит, что это не очень с мальчиками что-то там ходить?
4: Ну, нет такого, что вот прям запрещают там гулять с мальчиком. Просто говорили, что Ань, сначала давай учеба, а потом все-таки мальчики. Ну, нет такого, что типа ты вообще не можешь с ними общаться, там гулять или там встречаться.
0: Я думаю, правильная формулировка в моей голове будет такой. Просто умей расставлять приоритеты. Я думаю, что нельзя все время думать о работе и все время думать о мальчиках.
1: Так, знаешь, ведь еще что самое главное? Надо прислушаться, я думаю, к себе, потому что вообще не обязательно с этими мальчиками что-то там делать, если тебе этого не хочется, это приходит 100%. Ко всем совершенно в разное время. А некоторым наоборот. Вот им надо, пока им 16-15 лет, нацеловаться, чтобы у них губы, знаешь, просто вспухли.
0: Посинели,
1: опухли, потому что когда еще, если не сейчас?
0: Мне кажется, что очень важно, во-первых, чтобы это все было безопасно, и ты понимала, что в тебя ни к чему не принуждают, ты делаешь то, что хочешь, или не делаешь то, что ты не хочешь. И ты умеешь это сказать. И далее... Здесь уже, мне кажется, просто дело уже опыта вот этого сознательного. То есть с опытом просто ты понимаешь, что тебе нравится, что тебе не нравится, с какими людьми тебе нравится общаться, с какими нет.
1: А мне очень понравилось, что ты сказал, потому что надо уметь говорить «да», «нет», и в целом никогда не забывать о том, что ты контролируешь ситуацию, потому что мне кажется, что все, что связано со страхами, это во многом связано с контролем. Для меня страх и контроль, они всегда где-то рядом. Я боюсь там, где я не могу ничего контролировать. Я не боюсь мыть посуду, потому что я знаю, что будет происходить. Это зависит все от меня. Но я боюсь разговора с незнакомым человеком, потому что здесь все будет зависеть не от меня и так далее. И мне кажется, очень классно чувствовать контроль, и когда ты будешь становиться старше, возможно, ты сама по себе будешь развиваться и чувствовать этот контроль над тем, что происходит в твоей жизни вокруг тебя, и страх потихонечку уйдет.
4: Да, мне кажется, так и будет.
0: Здорово.
1: Слушайте, как интересно, вы рассказали, что ваши родители так, ну там, не строго, но все равно там, что учеба на первом месте. И я сразу вспомнила, как в моей семье это было, вот ровным счетом наоборот. Ты, Витя, знаешь там мою бабушку, маму, не дай бог где-то я пройду с каким-то мальчиком там во дворе, все, они все бегут к окну, они все друг другу начинают звонить, обсуждать, кто это, что это. И там это, допустим, просто твой друг. И вы с ним подходите к подъезду. И из окна торчат четыре лица. Мама, папа, бабушка, тетя, соседка. То есть не было вот такой фразы, что сначала учеба вообще не было. То есть, вот
0: не, так. Ну я скажу, что у меня тоже были как бы параллельные истории. Вот это мне говорили из-за того, что хотели меня защитить. Угу. Но также мне говорили, что там у тебя какие-нибудь девочки, подари ей колечко или там вот такое. Мне в садике мама, мне нравилась девочка какая-то в садике, я даже не помню вообще. Я помню только сандалики какие-то. По виду я все время в пол смотрел, как будто. Она мне всучила какое-то кольцо. И я отнес его и сказал, на, держи. Я типа, хорошо, спасибо. Все, как бы вся история.
1: Что я так часто дальше? Слышу историю, что в садике кто-то кого-то позвал жениться и принес это колечко.
0: Не-не-не, я не звал жениться, я просто отдал кольцо. Я даже не знаю, как бы, я не сказал ничего даже. Я сказал, я тебе принес вот это.
1: А мне в садике никто не дарил кольцо. Зато какой у меня был рассвет в четвертом классе. Это был просто пик.
0: И ты была властелин колец.
1: Весь класс за меня боролся. Вот реально, я тебе говорю, это тоже у моей мамы расскажи, как они все собрались у окна и хихикали, и радовались. И внизу была битва за меня, и они дрались за меня.
0: Насмерть.
1: И потом это никогда не повторялось. Вот только вот в этом четвертом классе это был мой пик.
0: У нас как будто про любовь разговор опять.
1: Ну, она витает в воздухе.
0: Пыш!
1: Слушай, а скажи, пожалуйста, ты говорила, что у тебя раньше этот страх был сильнее, а со временем он прошел.
4: Я думаю, что страх ушел, когда я начала общаться с мальчиком, и получилось, что у нас было чуть больше, чем общение, но мы только там переписывались. Но вот все равно вот этот страх был, но я пыталась его не замечать. Угу. И потом вот стало легче из того, что не замечала.
1: То есть если нам кто-то позвонит и скажет, мы этого боимся, мы ему ответим. Игнорируй это.
0: Да просто игнорируй, не замечай. Прячь поглубже.
1: Как захотелось одну еду опять. Но это сложно, и так никого не попросишь.
0: Бутерброд?
1: Не-не-не-не-не. Моя любимая помидорка. Давайте быстро, пока ждем следующий звонок, быстро расскажу рецепт своей любимой закуски. Помидорку, никакую не черри, а крупную, не обязательно сладкую, главное такую плотную, крепкую, чтобы она не разваливалась. Режем на достаточно крупные слайсы, чтобы их удобно было брать руками. И сверху на эти слайсы выкладываем пасту из тертого сыра, причем надо брать не какую-то моцареллу, а именно вот такой, знаешь, голландский, российский, вот такой мягкий сливочный сыр, самый простой, и вручную его тереть на терке. Я пробовала купить уже потертый из пакетика, было вообще не то. Туда добавляешь штучки 4 вот эти чесночка на чеснокодавилке, маленький кусочка.
0: Чеснокодавилка.
1: И майонезика, чтобы оно все превратилось в такую общую массу. И выкладываешь эту чесночную массу на помидорочку. И представляешь, вот это чесночная, майонезная острота, пикантность на вот этом сочном, легком, слегка хрустящем помидоре.
0: Хрустящий помидор.
1: Как оно все дополняет, как он глушит вот эту чесночность. Очень хорошо. Сыр с помидором вообще топ.
5: Короче, про страхи. Скажу про страхи. Меня зовут Кирилл, мне 14 лет. Я живу в Израиле уже почти 9 месяцев. И я жутко боюсь одиночества. Мне страшно, что я останусь один, никого не будет, ни друзей. Ну да, но это больше про друзей, что типа я останусь один в одиночестве без друзей. И семья — это другое. Вот, я этого жутко боюсь, потому что я сдохну.
1: Привет!
5: Привет!
1: А это всегда тебя пугало или, может быть, знаешь, с переездом это как-то усилилось?
5: Ну вот сложно сказать, потому что я об этом раньше не задумывался, пугало это меня или нет. Какое-то время назад попадалась эта картинка с баночками страхов, и это заставило меня задуматься о том, чего я действительно боюсь. И вот там помимо пауков, смерти, старости, змей, было одиночество. Я подумал, ведь это действительно страшно. Остаться один, ты не можешь никому ничего рассказать, ты не можешь ни с кем пообщаться, ты сидишь в тишине.
0: А ты с кем-то общаешься сейчас, вот за 9 месяцев? Ты нашел себе каких-то друзей новых?
5: Да, я в городе Хайфа, ага. И тут в двух школах есть специальные классы для тех, кто вот только-только приехал. Uh-huh. То есть там ускоренно обучают ивриту, и там, соответственно, только русскоговорящие. Там я быстро контакт установил.
1: Слушай, это очень круто, потому что у нас была уже эта тема про переезд, и, конечно, очень мало людей могут вообще похвастаться тем, что так быстро они уже находят какую-то дружбу, общение, и это очень-очень круто.
0: Ну, вообще, одиночество – это, конечно, интересная вещь.
1: Ты его боишься?
0: Нет, я не боюсь одиночества. Но вот в какой-то момент я чувствовал себя одиноко. Когда я переехал в Москву, мне было уже 25. Через год у меня умерла мама, а отец умер уже давно. И мне приходилось вообще искать, как себя занять. До этого я провел 25 лет, просто постоянно общаясь с людьми. Там в школе каждый день ко мне кто-то приходил, мы играли в компьютер, там еще что-то. Потом я работал, постоянно записывал или там что-то такое делал. И вот здесь я оказался вот реально один в съемной комнате, где-то в Митино сидишь, фиг знает вообще, что делать. И я просто начал читать, ходить на пробежки. Ну, то есть у меня была еще работа, я приходил, и там были люди, которые мне не очень, ну, не все, скажем так, нравились, потому что много людей. И я просто не мог дождаться вообще того времени, когда я окажусь один, чтобы вообще чем-то с собой позаниматься, потому что мне было так интересно вообще подумать, посидеть, готовить что-то для себя.
1: Я вот это, кстати, не особо понимаю. Но я думаю, это просто деление на людей интровертов и экстравертов. Готовить для себя... Ну, знаете, как я могу? Если в ТикТок снять тогда, если выложить...
0: Готовить для себя. Ты же сегодня приготовила для себя.
1: Ну, это все равно, знаешь, как-то... Ну, я просто была очень голодная. Ну, знаешь, красиво приготовить. Какой-то интересный досуг. Я в какой-то момент поняла, что если нет рядом компаньона, чтобы разделить эти эмоции, то мне реально нужен интернет, Инстаграм, ТикТок, чтобы с кем-то этим делиться, потому что самой по себе я как будто бы не вижу в этом смысла. Но знаете, когда я столкнулась с одиночеством, когда только родилась Нина, и все говорили, что будет так страшно, будут бессонные ночи, но самое неприятное, что я ощутила, это именно одиночество. И это длилось не очень долго, может быть, пару месяцев, до тех пор, пока она не стала более, как это сказать?
0: Отлучаемая.
1: Не, знаешь, как-то такое слово тихо... Чтобы больше у нее функций появилось. Ее можно брать с собой...
0: Будильник.
1: Ее можно уже стало брать с собой везде. С ней стало легче. Можно куда-то ходить, выбираться спокойно. Можно с кем-то оставить. Адаптивное, что ли, не знаю. Вот тогда стало легче. А вот тот момент, когда только она родилась, и я помню, как я ходила с ней каждый день с коляской по улице, и вроде там все дарят подарки, пишут, звонят, поздравляют. И у нас уже на тот момент были какие-то друзья, но у всех жизнь продолжается, все на работе. Или там отвозят детей в детский сад, в школу, в путешествиях, а у тебя жизнь встала на паузу. И я помню, что я очень долго там, наверное, как многие мамочки, там не могла в магазин просто сходить, еще в душ сходить, и еще там ты физически ограничена из-за того, что ты там недавно родила ребенка, и мне нельзя было там чем-то заниматься, на спорт ходить, много гулять было тяжело. И меня бесило именно не состояние физического дискомфорта, не недосыпы, а именно вот это одиночество, что ты шляешься. Этому позвонила маме, бабушке, этим написала, эти заняты, все заняты, у всех своя жизнь, у всех свои дела, и все, конечно, тебя очень любят, они тебе помогут, но это только у тебя сейчас вот здесь вот, знаешь, время растянулось в 10 тысяч раз, и как жвачка тянется, и это было странное такое чувство.
0: А скажи, пожалуйста, а ты уже испытываешь это чувство одиночества? Или ты боишься, что оно может возникнуть, что это в будущем то, с чем бы ты не хотел сталкиваться?
5: Да, скорее второе, потому что я, ну, в большей мере экстраверт, и, ну, довольно быстро как-то нахожу людей, с которыми мне интересно общаться, поэтому пока что я не сталкивался с одиночеством, по-моему, вообще.
1: А почему тебя тогда оно пугает? С чем ассоциируется это чувство, что оно настолько для тебя неприятное, страшное, что ты зарисовал эту баночку страха?
0: Что ты представляешь вообще?
5: Ну, то, что сидишь один в комнате, у тебя от стен отражается эхо, ты слышишь только себя, там, 100 километров никого. А боюсь я этого, мне кажется, как раз потому, что вот я не могу без этого общения, потому что оно у меня всегда было, и сейчас оно есть, если оно пропадет, не знаю, что со мной будет.
1: Находясь в какой-то похожей ситуации, я помню, я читала, знаешь, какие-то прозаические там лекции, выступления Бродского, и он писал о том, как важно иногда окунуться на дно своего страха, если ты чего-то боишься очень сильно, и столкновение с этим страхом не несет какой-то физической опасности, оно тебя не обязательно разрушит. И он говорил там о том, как классно иногда коснуться этого дна для того, чтобы переосмыслить свою жизнь, переосмыслить есть ход течения времени. Мы очень большую часть своей жизни посвящаем общению, иногда продуктивному, иногда, ну, просто так, фоновому, какому-то легкому, приятному, самому разному. И очень часто делаем это уже по инерции, по привычке. И в этом смысле мне кажется, что было бы интересно создать там какие-то для себя искусственные ограничения и действительно вот так вот наедине с собой побыть какое-то время. Если это не поможет избавиться от этого страха, то, может быть, это поможет тебе понять, почему тебя это вообще так беспокоит, и лицом к лицу посмотреть на это чувство, которого ты боишься.
0: Значит ли это, что мы просто боимся оставаться с собой наедине, чтобы узнать о себе что-то неприятное?
1: Ну, это звучит немножко грустно. Мне кажется, это не обязательно всегда так. Есть же еще дело привычки. Нам в стайке, в группе безопаснее, спокойнее. У нас это заложено. Везде иметь каких-то надежных, знакомых, знаешь, племя, стадо. И вообще то, что происходит в современном мире, когда человек один у себя заперт в квартире со своим котом, и вокруг никого нет, или еще, знаешь, там, мама и ребенок. У меня все, видишь, сегодня про материнство будет. Но это вообще не для нашего мозга, для нашего организма ситуация не самая естественная. И люди так никогда не жили, они никогда
0: когда
1: не...
0: есть PlayStation?
1: Они никогда не были заперты в своей комнате у себя где-то там на 10 этаже за 3 дверьми железными. Поэтому ведь я не думаю, что все так страшно. Это нормальный страх. И если он тебе, самое главное, не причиняет вреда, я не думаю, что нужно обязательно с ним бороться. Если тебе он не мешает жить на постоянной основе, не обязательно прям предпринимать какие-то экстренные резкие меры, чтобы как-то это исправить.
0: Ну, что ты думаешь насчет такого подхода?
5: Я о таком не думал. Это... нечто интересное. Возможно, я даже попробую.
1: Ну вот прочитай. Всем, кстати, советую Бродский «Похвала скуки». И вообще, мне кажется, что у Бродского его именно тексты без рифмы, какие-то прозаические речи, там, высказывания недооценены. Мы все знаем только его стихи, и мы все себе запостили в 7 классе «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку». А у него много чего еще очень интересного, и я рекомендую реально прочитать. И если это безопасно, рекомендую столкнуться нос к носу со своей тревогой, со своим страхом. А почему бы нет? Но только если вы не боитесь автокатастроф и грузовиков на 100 км в час.
0: Хорошо, а поездо?
1: Или есть... Хорошо. Поездо. Или если вы боитесь маньяков. Если вы боитесь маньяков, тоже не надо их куда-то там это. Можете просто бояться их дальше, это нормально. И грузовиков тоже.
0: Ну, то есть, некоторых вещей бояться нормально. Даже многих.
1: Да. 10% моих страхов объективны и помогают мне жить. Остальные страхи просто мне мешают, и они ни к чему не нужны. Например, у меня есть огромный страх, знаете какой? Уронить младенца в воду с моста. Да. Потому что в Вильнюсе очень много рек. Я это рассказывала уже?
0: Ну, мне.
1: А, тебе? В Вильнюсе очень много рек, очень много мостов, где мы сейчас живем. И я стала беременная ходить по этим мостам. И у меня еще во время беременности закралась мысль, что я буду идти с ребенком, и как-то, я не знаю, случайно его выкину из этого моста. И у меня вот этот страх. И в моменте, когда я иду по мосту, никогда ничего не предвещает. То есть очень сложно себе представить ситуацию, в которой это возможно. Но потом я прихожу домой, закрываю глаза, и очень часто я вижу перед собой эту странную картину, и я думаю, а что я буду делать? Мне надо прыгать в воду.
0: Лиза даже спрашивает, что мы будем делать, когда я уроню ребенка?
1: Ну что, как бы прыгать вниз за ней, но я уже думаю, что буду прыгать. Или, может быть, надо бежать с моста на берег, чтобы ее там где-то ловить. А если она с коляской прицеплена или еще как-то, если это будет зима, если это будет лето. Ну, то есть это, мне не стоит этого бояться. В моей жизни есть вещи куда более опасные каждый день.
5: Проще подавиться ириской, чем в лапу угодить террористам.
1: Да, но ты знаешь что? Мне кажется, эта песня перестала реально быть уже актуальной в этом году, когда ты смотришь на то, что происходит в мире. Кстати, так, на концертах я говорю, Вить, я не буду петь эту песню на концертах, потому что она уже потеряла всяческую актуальность.
0: Но ты ириской-то давилась.
1: Постоянно. Вот чего мне надо бояться. Я очень часто давлюсь. Вот мне кажется, мне надо бояться не каких-то там этих, а
0: реально.
1: Просто того, что я подавлюсь.
0: Тик-таком, ириской. Ну, я прям... 2 раза делал прием Хаймлиха на нее.
1: Ну да.
0: И она продолжает все равно эти конфетки есть.
1: Типа, что ведь? Давай ж не будем такими людьми, которые из страха подавиться не будут ничего есть, кроме жидкого порошка. Пюрированной пищи.
0: Пюрированная пища. Я бы хотел пюрированной пищи.
1: Ты что, Нина?
0: Нет, я Витя.
1: Ну, спасибо тебе большое. Ну, я надеюсь, Что тебя не смутил наш такой совет?
0: Это не призыв к действию, это просто...
1: Намек.
0: Легкий намек.
6: Друзья, у «Либо-либо» есть подписка, но, возможно, вы не знаете, что первые 2 недели и только в Apple подкастах можно совершенно бесплатно слушать бонусные эпизоды ваших любимых подкастов и подкаст-студия со всеми секретами о нашей работе. Если Apple подкасты вам не подходят, приходите в закрытый телеграм-канал «Либо-либо», там тоже все это есть. Ссылки в описании. И помните, что подписка – это лучший способ нас поддержать. Спасибо.
0: Всю свою жизнь я, в принципе, прожил вот как бы сталкиваясь лицом к лицу со своими как бы и страхами, и остальным. У меня просто такое детство реально. И вот я помню, меня донимали в школе какие-то типа гопники. И это были такие чуваки. Они заведуют мелочью всякой. То есть это менеджеры гопников. В их подчинении типа находятся там дети 10 лет, 11, которые с тайками ходят. В их подчинении находятся там всякие чуваки. Вот 15 лет в спортивках. И их реально можно отличить. У них есть кожаные куртки. И вот эти чуваки, ну, они, конечно, издевались над всеми, кто выглядел, типа, как-то неформально, как это называлось на Руси. У меня были проколоты уши 6 класса. Ну и, короче, просто чуваки, типа, как-то там проявляли какой-то вот этот вот негативный интерес, скажем так. Ну, я вообще недолго терпел. Я просто подошел и сказал, я вам чем-то не нравлюсь, типа, что вообще происходит, типа, почему я вас так это смущаю?
1: Ты это делаешь по страх?
0: В какой-то момент он просто перестает у меня существовать, и у меня существует просто напор сразу какой-то дикий. С ними это... Ну, извини.
1: Я просто испугалась.
0: Да, понимаю. Короче, с ними... Это в первый раз было, я так вот сделал. Чуваки отвязались. Но потом там был один особо какой-то, типа, дебил. У него даже лицо было квадратное просто абсолютно. Прошу прощения за, как бы,
1: не
0: применение...
1: Не бойся, это мы не вырежем.
0: Всех вообще просто.
1: Вырежешь, точнее.
0: А вы можете не вырезать. У меня до сих пор такое мнение. В общем... Прогремел звонок, и мы столкнулись с ним у входа в класс мой. И он просто вцепился за меня руками. Я как бы недолго думаю, это меня совершенно вообще выбесило, просто закрыл дверь ему на руки, и все. Я как бы не считаю себя особо смельчаком. Я никогда не дрался в жизни. Я никогда не проявлял агрессию на людей. Вот так вот. Но какой-то защитный механизм абсолютный у меня есть. И вот он как-то так работает.
1: А я помню, когда я начала уже работать, выступать, зарабатывать деньги, то есть уже так попозже, но я еще очень боялась говорить про эти деньги, обсуждать с кем-то. Для меня это была такая некомфортная, неловкая тема, и мне это доставляло много неудобств. Но сделать я с собой ничего не могла. И приходилось постоянно это перепоручать кому-то, какому-нибудь менеджеру, помощнику. И мне это не нравилось. Зачем кому-то что-то перепоручать? И я поняла, что все, конечно, отдам на аутсорс, но вот когда про деньги, лучше хотя бы иметь... способность об этом спросить напрямую. Это важное умение в любой профессии, особенно когда мы вот эти вот все фрилансеры, да, и мы за это сами должны у себя отвечать. И я помню, что я начала нарочито, сквозь стыд, вот знаешь, у меня 7 потов с меня сойдет, перекраснеюсь, перебледнеюсь и спрошу, скажи, пожалуйста, сколько бы ты хотел за эту работу? Или там, мне мало столько денег, мне нужно больше. И ты знаешь, раз за разом, и на 10-й раз уже пофиг. И тебе уже плевать, потому что ты уже как бы со всем этим столкнулась. Ты уже попросила, ты уже получила несколько раз отказ, ты поняла, что это не страшно. Что после того, как ты получаешь этот отказ, не падают здания, и ты не испепеляешься, не уничтожаешься на месте, ты возвращаешься домой, и вообще-то даже не сильно расстраиваешься, и все нормально, ты просто думаешь, что делать дальше. И мне кажется, что со многими страхами полезно сделать вот так. Особенно это когда связано, знаешь, с чем? Вот я поняла главный признак, где мы можем это советовать. Когда это связано с какими-то социальными вещами.
0: Вот, это тоже, вот реально, ты просто процитировала то, что у меня в голове было.
1: Да, мы же когда, муж и жена.
0: Если это социальный... Если это социальные страхи, скорее всего, их нужно все преодолеть просто.
1: Да, если вы боитесь заговорить, если боитесь спросить. Еще помню, что у меня со сценой так же было. Раньше я отказывала многим людям в выступлении, и часто именно из-за страха. Ну, страшно выходить на сцену, это каждый раз такое волнение, и лучше всеми способами его избежать. И ты просто себя заставляешь. Раз, два, три, все, на 4-й уже
0: как-то полегче.
1: Елочка, гори.
7: Здравствуйте, меня зовут Саша, мне 11 лет, и у меня есть 3 страха. Первый страх – это страх резких звуков. Честно говоря, с такими звуками я встречаюсь редко, но несмотря на это, представьте ситуацию. Сидите вы за столом и просто, например, обедаете. Как вдруг соседи вдруг решают, что им надо срочно сделать ремонт и достают из чемодана дрель, а потом начинают сверлить. Второй страх – это страх одиночества. Мы однажды с бабушкой приехали в Минск, чтобы купить билеты. Бабушка сказала, что отойдет ненадолго, чтобы купить билеты, но я это прослушал, и в итоге, когда я обернулся, бабушки не было. И я очень сильно забеспокоился. Третий страх – это страх войны и то, что я не смогу вернуться на родину.
1: Привет!
0: Привет!
8: Здравствуйте!
1: Расскажи для наших слушателей немножко о себе. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Как у тебя дела?
8: Ну, меня зовут Саша, мне 11 лет. Мы так-то живем в Литве, но сейчас лето, и мы живем в Турции сейчас.
1: Очень приятно познакомиться. Ты знаешь, у нас недавно произошел такой случай, и сначала Витя сам с этим столкнулся. Он сидел дома, и рядом с нашим домом происходила какая-то птичья, как ты, Витя, выразился, мурмурация. Это такое явление, когда птицы огромной стаи летают в разных фигурах, и я так и не поняла, для чего они это делают, но запомнила, что это называется мурмурация. И две птицы попали нам в трубу нашего дома, в наш камин, и мы просто вот здесь вот в нашем камине обнаружили птичку, и одну Витя спас, вытащил, а со второй мы так пока и не знаем, что случилось, и она постоянно билась, и очень-очень пугало нас. И единственное, что помогло, это просто привыкнуть к этому звуку, привыкнуть к этой птичке, что она наша соседка на какое-то время. И это было, правда, очень неприятно. А расскажи еще про тот страх, который ты говорил, что-то связанное с переездом, с родиной и так далее.
8: А, ну, второй страх – это страх войны. Именно из-за нее нам пришлось переехать, и я боюсь, что не смогу вернуться в Россию.
1: Мне кажется, что сейчас очень много людей тебя понимают, потому что последние, уже получается, полтора года мы все живем в этом страхе, особенно те люди, которые живут рядом, и их может это коснуться. И даже мы с Витей постоянно думаем об этом. Скажи, тебе, может быть, что-то помогает бороться с этим страхом? Ты что-то делаешь для того, чтобы переживать не так сильно?
8: Ну, я с этим ничего, если честно, не делаю.
1: Просто уже привык к этому ощущению?
8: Нет, просто сижу такой весь год и думаю, блин, когда это все закончится?
1: Очень жизненно.
0: Да уж, много людей так сидит.
1: И много людей, кстати, мне пишут, спрашивают, что им делать в этой ситуации и как им почувствовать себя легче. Я не знаю, что отвечать, потому что, может быть, я создаю ощущение человека, который как будто бы почему-то понимает, что делать с этим страхом и как с ним бороться. Но, конечно, у меня не особо получается. Единственное, что мне помогает, это какая-то рутина, какие-то бытовые вещи, которые тебя немножечко возвращают, потому что контролировать не особо получается вот такие глобальные процессы, войну, все эти риски, которые происходят. А ты ведь как-нибудь борешься с... Ну, мы с тобой, кстати, это особо не обсуждаем. О, скажи.
0: Ну...
8: Как я борюсь?
0: Как ты борешься? Давай ты сначала.
8: Ну, страхи – это нервы. А когда я нервничаю, я делаю вот так. Поэтому меня бабушка обучала.
1: Как там говорят, три глубоких выдоха, глубоких вдоха или наоборот? А я еще, знаете, какой слышала способ справиться с таким тревожным состоянием, когда страх уже прям вот здесь, с тобой, он уже тебе на голову сел, и ты очень волнуешься. Обратить внимание на то, что происходит вокруг себя, найти какую-то вещь, которую ты можешь увидеть, произнести там «я вижу микрофон». Потом вещь, которую ты можешь услышать, допустим, я слышу там звук своего собеседника, или я слышу, как поют птицы, или я слышу шум деревьев. И что-то еще, по-моему, запах, который я могу ощутить, вкус, который я чувствую во рту. И когда ты вот так возвращаешься к своему телу, и фокусируешься на ощущениях внутри тела, или как ты говоришь, на дыхании тоже, то это очень помогает.
0: Слушай, расскажи, а ты можешь как-то свой страх сформулировать? Может быть, ты боишься, что друзей не увидишь, там, скучаешь по улицам, а по еде там? Или еще что-то?
8: Ну, лично я насчет первого варианта боюсь. Вот, так как в школе, я скучаю по прошлой школе, ведь там были хоть вредные ребята, но я все равно по ним скучаю.
1: А в Литве у тебя уже появились какие-то новые знакомые или друзья?
8: Да, появились.
1: Слушай, это же очень круто. У нас
0: ты
1: тоже.
0: Ты ходишь в школу уже в Литве, да?
8: Да.
1: Мы тоже какое-то время очень из-за этого переживали, но в последнее время тоже как-то появились какие-то друзья, соседи, стали с кем-то общаться, и стало очень, ну, стал сильно легче. И как здорово, что у тебя рядом с тобой, например, твоя бабушка, как ты говоришь, и вообще твоя семья рядом, что хотя бы по ним не приходится скучать.
8: Да. Третий страх – это страх одиночества. Однажды мы с бабушкой были в Минске, и она сказала: «Сань, постой тут». Я схожу за билетиками, но, к сожалению, я это прослушал, и в итоге, когда не увидел за своей спиной ее, я впал в панику.
1: Я помню этот... Мне кажется, у всех детей до какого-то возраста это самый вообще такой сильный страх, что родители куда-то денутся, или бабушка, или там, ну, какой-то взрослый, которому ты доверяешь. И я помню, что я все время терялась в магазине. И я говорила: «Мам, папа, ну что вы так носитесь?» А они хотели успеть там побыстрее все купить в Ашане, в этом огромном, там, тесном, куче людей. Масло, яйца, мясо, майонез. И я в какой-то момент перестала бояться, потому что я научилась, что нужно делать в этой ситуации. Ну, конкретно в том магазине, куда мы ходили, надо было пойти на первую кассу или просто к любому продавцу, к любому охраннику и сказать им: «Да, я потерялась опять, в десятый раз». И тогда они в микрофон объявляли: «Мама Лизы» или там кто-нибудь, кто пришел с Лизой, подойдите сюда, заберите вашу девочку и следите за ней получше. И мне кажется, очень полезно просто знать, что делать в таких ситуациях, и это точно помогает снизить тревогу и снизить страх.
8: Кстати, я очень часто видел в Ютубе ситуации, где ютуберы в детстве радовались, что мама скоро придет, но она долго не появлялась, и они начали представлять, что с ней что-то случилось, она...
1: Да, и ты записываешь голосовые сообщения: «Где ты? Где ты? Что с тобой случилось? Ты вообще жива? Ты цела?» А мама там просто 15 минут вышла в аптеку куда-нибудь или в магазинчик. Очень знакомо. Мне кажется, что все наши юные слушатели сейчас тебя тоже очень хорошо поняли, и это всем нам знакомо. А ты боялся в детстве, что мама куда-нибудь уйдет?
0: Но мне нравилось, когда все уходили из дома. Но я всегда был очень рад, когда мама приходила. Вот я что...
8: Я тоже радовался этому.
0: Я всегда радовался. Бежал, разглядывал, естественно, пакеты, что там принесли. Сейчас Нина это делает уже в таком маленьком возрасте.
1: Да, ей 1 год, и уже ты приносишь пакеты, и она набрасывается на него. И что-то там она ковыряется, достает, разглядывает. Какие интересные новые вещи мы принесли. Это очень смешно. Мне еще хотелось, знаешь, все время сделать что-то хорошее к ее приходу, пока ее нет, там что-нибудь приготовлю, помою пол. Но знаешь что? Она почти никогда не была рада, потому что я всегда придумывала что-то, ну, знаешь, приготовить суп.
0: Покрашу стены в черный.
1: Ну, там какая-нибудь уборка, от которой в итоге все стало хуже. Или такая готовка, что ты перевела все продукты и просто лишила семью ужина. Вот так.
8: Или порезать матрас, чтобы вернуть перья к курицам.
1: Ну да, да, мама, я вернула курочку в прежнее состояние.
0: Вот она.
8: Это, я хотела сказать еще несколько слов. Говорят, страхи. На самом деле это важное чувство. Если бы не было страха, мы бы не были живы. Потому что если бы не было страха, то люди не смогли бы подождать зеленого света на светофоре или отойти... Или притвориться мертвым при виде медведя.
1: И да. Такие ежедневные ситуации наши.
0: Мне кажется, что ты прекрасно просто подвел черту.
1: Ну да, это абсолютно
0: если
1: правильно.
0: Если ты боишься, значит, ты жив. Ну что, Лиз, мы обсуждали войну. Боимся ли мы, что не вернемся или что-то?
1: Да.
0: Ты боишься?
1: Нет, такого ощущения, как страх, нет. Знаешь, потому что это уж слишком, не знаю, как будто бы для моего мозга это уж слишком страшно. Одно дело бояться чего-то, на что ты можешь повлиять, или чего-то соизмеримого, понимаешь? Например, у меня самый главный страх — потерять кого-то из близких людей. Я думаю, это всегда будет самым большим страхом. Все, что связано со мной, меня не так сильно пугает. Раньше меня очень сильно пугала перспектива какого-то публичного позора, высмеивания, потому что мне, как ты помнишь, очень нелегко давалась моя популярность, какая-никакая, и там, что люди в интернете меня обсуждают, какие-то незнакомцы пишут комментарии. Не хочу сильно углубляться в эти темы, но с тех пор, как мы начали высказываться о политике, о войне за эти полтора года, конечно, было много негатива, такого немножко искусственного. Знаешь, когда не поток комментариев, а какая-нибудь статья в газете, статья в каком-то паблике на несколько миллионов человек, и тебя просто кипятком ошпаривает, когда ты это видишь. Знаешь, они пытаются же унизить, как-то тебя опозорить, как нам расклеили с тобой дверь какими-то страшными фотографиями, страшными надписями. Представьте, ребят, мне дверь дома вот так вот обклеили. И это все в моменте так неприятно, так тяжело, я правда плакала из-за каких-то из этих вещей. Но зато мне сейчас так пофиг. Вот реально, что бы про меня не выложили, какое бы там ни смонтировали видео, фотографии, что бы там ни было, мне реально на это все равно. И мне так хорошо, и приятно, и легко с этим жить,

0: Шуточка должна быть так, где-то кто-то подумал, потом через полтора дня додумался, ему, он как осознал эту шутку, да, смешно.
1: Это они если вот так вот вываливают. Если ты хочешь, чтобы они посмеялись, а если ты хочешь, чтобы они все такие сделали лица, то тогда надо сказать.
0: Давай заранее договариваться о целях на подкасте.
1: Мне просто нравятся вот такие лица.
0: Давай заранее договариваться о наших целях тогда, хорошо, чтобы мы как-то в ногу шли. А ты ведь...
1: Идем в ногу.
0: А ты ведь в чью?
1: Я боюсь, если конкретно про войну говорить, в начале программы нашей телепередачи пытался разграничить эти понятия для себя. Страх, тревожность и прочее. В общем, я не знаю, страх ли это или нет. Конкретно мне кажется, что это, наверное, не ложится в эту категорию. Но я боюсь не пройти. Мне очень хочется пройти еще раз по Ульяновску. Я очень скучаю, поэтому я скучаю по своим родственникам. Я их не видел, ну, уже давно, уже 2 года. Я скучаю по Ульяновску. У меня очень, на самом деле, прагматичная даже какая-то цель здесь, потому что это просто часть истории меня как человека. И каждый раз, когда я туда приезжаю, я вспоминаю просто вещи, связанные со своей жизнью, и это позволяет как-то больше объем этот понять. И есть такое просто чувство, что как будто ты просто заблокировал, потерял часть себя, ты не понимаешь, когда сможешь к ней прикоснуться, а этот сундучок подержать в руках, открыть заново.
0: Мне кажется, что самое ценное и самое важное и драгоценное ты, конечно, увез оттуда, и даже если бы ты был, ну, мне кажется, просто как твоей жене. Видишь, я же тебя так люблю. И поэтому мне кажется, что вообще ты самый ценный камень и самая красивая улица, и самый красивый дом, который когда-либо был построен в Ульяновске. И даже если тебя выпрут вообще из всех стран, и ты будешь там без чемодана, без всего, все равно ты самое главное с собой всегда унесешь. Это ты сам.
1: Я знаю, я согласен. Спасибо большое, что ты так говоришь и ты так думаешь. Но чувство моей потери, оно несоизмеримо с тем чувством самости и правильности, просто самоосознание того, что я правильно поступаю в данной ситуации, оно просто несоизмеримо.
0: Витя, слушай, а неужели ты не боишься, что со мной, что меня не станет? Ты этого не боишься? Я просто, я боюсь этого, я прям сажусь и боюсь. Когда мне грустно, мне плохо, я прям могу углубиться в это. И плакать, плакать, слезы вытирать.
1: Я не знаю, как наша жизнь будет развиваться в плане того, что я хочу, чтобы мы всегда были вместе. Просто в моей жизни это уже происходило. Я уже как бы хоронил родственников. Это неприятно, это ужасно. Я смирился с тем, что это часть как бы жизни. Это то, что ждет каждое существо.
0: И ты не хочешь посвящать этому страху часть своей жизни и вместо радости заниматься этим?
1: Возможно, мой способ преодоления этого — это действительно как бы посвятить все внимание на более радостные моменты жизни с тобой и нашей семьей. В какой-то момент, я помню, когда я сидел один, вот в один из тех вечеров вот в Митино, я смотрел новоорлеанские похороны. А там похороны проходят совершенно по-другому. Они отмечают жизнь человека, выходят оркестры. Особенно музыкантов они провожают. Иногда даже люди, некоторые музыканты, просят сделать из них улыбающихся чучел и поставить, типа, и закатить им вечеринку. И мне как бы конкретно такой, может, кринж я не очень люблю. Типа, сделайте из меня чучело, мне кажется, что, возможно, это не очень приятно просто выглядеть будет. Но когда жизнь отмечают, мне нравится больше гораздо, чем когда скорбят об утрате. Потому что скорбить об утрате, мне кажется, что это чувство непродуктивное.
0: Оно не... А ты знаешь, а мне кажется, любое чувство может быть продуктивным.
1: Я для себя вот так вот твои слова восприму, если ты не против, что любое чувство может быть частью цепочки какой-то хорошей очень.
0: Я против, восприми иначе. Я знаю, что тебе хотела сказать. Я просто долго думала о том, почему я так люблю смаковать свои страхи о будущем, какую-то грусть. И я поняла, для чего я это делаю. Мне кажется, что так я как будто бы снизу страдания от этого события. Я так этого боюсь, что мне кажется, что я могу к этому как-то подготовиться, прожить это, прорепетировать это, и в моменте мне будет легче. И это, конечно, обманчивые иллюзии. Mm-hmm. Конечно, ничто не облегчит мне эти страдания, как бы я к ним, как мне кажется, не готовилась. Ну что ж, дорогие наши слушатели, подписывайтесь на нас везде, где можно, ставьте нам лайки. Это была Лиза Монеточка и Витя Исаев. А также следите в моем телеграм-канале, потому что регулярно я выкладываю новые вопросы для следующих выпусков. И вы, именно вы...
1: Глаз мне не выколи, блин.
0: И вы можете...

0: можете попасть в наш следующий...
1: В наш глаз. Извини.
0: Зеленый. Внимательно следите в моем телеграм-канале за темами новых выпусков. Я их туда регулярно выкладываю. Вы можете написать в специальный чат-бот, там вся эта информация будет. И тоже поучаствуйте с нами вот так классно поболтать. Я надеюсь, что сегодняшний выпуск помог вам приятно провести время. Может быть, вы гуляли в наушниках, может быть, вы валялись на диванчике, может быть, вы что-то жевали. В любом случае, спасибо большое, что вы были с нами.
1: Мы не прощаемся. Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, а еще звукорежиссер Алексей Воробьев и оператор Вася Азаров.
2: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: то, что содержание кассеты и коробки не совпадало полностью, еще усложнялось тем, что кто-то случайно мог перепутать там кассеты. Но самое вот лично для меня ужасное было, что когда ты находил долгожданный фильм, или как тебе казалось, интересный, приходил домой, вставлял его в видеомагнитофон, включал, и оказывалось, что этот фильм, он в ужасном качестве, где на фоне были видны силуэты людей, которые внизу ходят, что-то делают, кто-то там кашляет, зал как-то реагирует там на шутки или на что-то ужасное. И это прям меня очень расстраивало, чуть ли не до слез, потому что ты в предвкушении бежал домой, думал, что вот ты поймал хороший улов, сейчас у тебя что-то будет очень интересное, а потом включал кассету и понимал, почему ее никто и не брал. Все уже понимали, что там ужасное качество, где ты вообще ничего не поймешь.
1: Здравствуйте, друзья! Это уже второй выпуск второго же сезона подкаста «Атлантида».
0: Меня зовут Андрей Першин, я автор подкаста «Земля» и проекта оживших фотографий под названием «Живое».
1: И я, Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
0: В этом подкасте мы делимся нашими историями, связанными с жизнью в России. Мы говорим про разные и в то же время общие вещи, явления, которые связывают или связывали всех нас.
1: Это наши личные истории. Они чем-то похожи на сны о былых временах, какие-то такие, может, полустершиеся воспоминания. Мы надеемся, что вы будете делиться с нами своими же воспоминаниями, может быть, с нами даже, и расскажете нам свои истории о стране, ушедшей в прошлое, а мы их зачитаем в подкасте.
0: Присылайте свои письма и аудиозаписи с вашими историями, а еще фиксируйте звуки и отправляйте их нам. Пишите письма на почту podcast@meduza.io с пометкой «Атлантида», а голосовые отправляйте прямо в Telegram, который называется «Медуза, нижнее подчеркивание, подкаст».
1: И собачка впереди. Сейчас мы поговорим на тему, которая была изначально в наших планах, но вы часто предлагали нам ее в своих письмах тоже. Вы хотели, чтобы мы поговорили о точках продаж кассет, дисков, видеоигр. И действительно, для многих из нас, так я понял по письмам, это очень важный ритуал был. Покупка дисков, кассет, игр, обмен ими. У этого ритуала были люди, которые помогали его делать, какие-то проводники в мир музыки, опять же, фильмов, игр, которые привозили заказы, рекомендовали. В поисках были удачи, разочарования, неожиданные находки. В общем, об этом волшебном мире мы и поговорим. И ушел-то он, наверное, чуть раньше, чем вот этот мир России, о котором мы часто говорим, который начал уходить с войной.

обычно я начинаю воспоминания, сны, разговоры свои, события из детства. Вот какой-то у меня, не знаю, выстраивается часто хронологический порядок, но вот сейчас я хочу его нарушить и вспомнить для затравки одну историю. В один из своих последних приездов в Архангельск случилась у меня такая вот встреча, очень важная, наверное, которая меня задела, потому что она, в общем, ничем не завершилась, хотя, наверное, могла бы. Мы с друзьями, уже это был вечер, осень, такая не очень хорошая погода, переходили дорогу на одной из центральных улиц Архангельска, вот уже зеленый свет мигал. В общем, мы бежали, и навстречу нам тоже так полубежал человек, и я его узнал, не знаю, узнал ли он нас, потому что он такой всегда был интровертом, немножко погруженным в себя. Это был продавец из магазина, где я покупал диски в Архангельске. Вот его звали Саша, он очень похож на музыканта Massive Attack Роберта Дель Найо. С этим человеком мы проводили несколько часов в неделю, говорили о музыке. Каждую неделю я приходил вот в эту точку продажи дисков. Она была не совсем в центре, в магазине «Фаворит». По-моему, когда мы обсуждали торговый центр, я вспоминал, как это было устроено в Архангельске. Ну, вот это был какой-то советский, не знаю, что там было. Но потом в 90-е там сделали торговый центр, где продавалось, в общем, в павильонах все. Ну, в том числе вот был и дисковый павильон, который посещали, наверное, все любители музыки в Архангельске. И как раз посещали его благодаря вот этому Саше, который заказывал музыку. Он любил электронную в основном, такую не танцевальную, надо подчеркнуть, а вот трип-хоп, IDM. Сходство, наверное, с музыкантом Massive Attack обязывает. Вот его манчестерский вид. Архангельск, наверное, тоже можно назвать немножко Манчестер, северный город. Вот он подбирал на свой вкус диски, которые привозились, и вот этот ассортимент привлекал любителей музыки со всего города, но он и гитарное любил. В общем, все эти, тогда появлялась вот эта новая гитарная волна такой полугаражной музыки, типа Strokes, Hives, новая волна постпанка, это Франц Фердинанд, Интерпол, не знаю, Killers можно ли отнести. Ну и, конечно, все записи классиков брит-попа или инди-музыки, Radiohead, Pulp, Suede, Blur, Sonic Youth, что-то, не знаю, Manic Street Preachers, в общем, все, что новое появлялось, чаще всего можно было найти как раз вот в этом магазине. И он тебе мог рассказать, если ты не знал какую-то группу, например, порекомендовать, особенно касалось это, ну, таких полуэлектронных команд, о которых не писали в журналах про гитарную музыку. Тогда в России стали выпускать New Musical Express, знаменитый британский журнал, и как раз вот про все гитарное там было очень много написано. Конечно, сейчас я немножко вспоминаю тоже, как это писалось, с влиянием русского глянца, этой разнузданности, которая этому журналу свойственна была, ну, не знаю, гремучая смесь для меня, но тогда я читал, чтобы хотя бы понять примерно, что это за группа, как бы дух музыки там передавался достаточно верно. Саша тоже читал этот журнал, читал еще какие-то как раз по электронной музыке и мог посоветовать. Да, эти разговоры могли длиться часами, что вышло, что понравилось, что можно слушать, что лучше может и не слушать, чтобы не разочароваться в былых кумирах. Что вот надо купить, а что, ну, в принципе, останется. Там, если ничего не привезут интересного на следующей неделе, ну, вот это купишь. Я делился с ним музыкой, которую купил в Москве. Чуть попозже расскажу. Какие-то такие, может, записи бутлегерские. Тогда такое слово бытовало «нелицензионное». Да, если вспоминаете... Отличить это было достаточно просто, хотя крупные, наверное, бутлегерские конторы старались сделать красивые буклеты, даже перепечатать полностью буклет. Ну, как-то ты узнавал, да, что это не оригинал, наверное, в первую очередь по
пленке. На бутлегах ее не было. На горбушке продавались просто с отпечатанным часто на бумажках. На диске могло быть просто написано название группы альбома, но было что-то редкое. Старое, может быть. Вот мне нравилось, можно сказать, до сих пор нравится группа Cooper Temple Klaus. Сложновато выстроенный такой рок с кучей гитарных эффектов, электроники тоже, каких-то звучков. Свежий альбом к нам приехал, а вот ранних у нас не было. Да, понятно, что раз там электроника звучала, Саше, в принципе, тоже нравилось. И вот на горбушке я достал их ранние записи, принес. Мы были очень рады этому всему послушать. Он это переписывал. Где-то он что-то доставал сам. Мог это тоже мне переписать бесплатно, конечно. Но ассортимент магазина, конечно, нет. Нельзя было это переписать. С уважением относился, потому что все-таки процент от продажи дисков шел ему. И, ну, это была бы для него прямая убыль. Я думаю, что кто-то еще приносил, да, вот какой-то тусовки прям не было меломанов. Ну, вот как-то это проходило через вот этот магазин, я его любил больше. В принципе, были точки, куда я иногда тоже заходил вот недалеко от этого же магазина, но там, в общем, сидели уже такие дядьки, любители классического рока, и ассортимент, конечно, был выстроен скорее под них. Не знаю, хард какой-нибудь, металл, прог. Ну, вот иногда могло появиться какой-нибудь редкий, там, не знаю, запись известная, постпанк, например, группы. Меня этот магазин, где я мог пообщаться с таким соратником по духу, устраивал больше. Да, особенно больше, чем традиционные рок-магазины, где продавались не только диски, но и атрибутика, все эти футболки с названиями групп, худи с названиями групп. Ну и публика там была соответствующая. Ну и на самом деле, вот если подумать, музыка там была как раз, ну, просто традиционный набор того, что должен слушать, ну, вот средний любитель рок-музыки, особенно российской. В Архангельске такие товарищи назывались «Грибы», полупрезрительно. Ну, наверное, стыдно мне сейчас, что так мы их звали, грибы. И я не думаю, что это было такое вот какое-то отдельное явление на самом деле, потому что я вырос, в школу ходил в городке под Курском, и многие мои друзья уехали в Курск. В Курске был подобный персонаж, у него была точка в ЦУМе, в более козырном месте, я так понимаю, что он сам был хозяин, было прозвище у него «Звезда». Звездный, как-то так называли его. Он был вот более пафосный, может, из-за этого его так прозывали. Не знаю. Ну, в принципе, тоже он советовал, привозил какие-то интересные диски. Можно было к нему, вот когда я был в Курске, зайти. Ну, и мои друзья к нему заходили тоже.

0: моя юность, детство, оно и вообще не связано с музыкой. Я, мне кажется, достаточно поздно вообще начал проявлять интерес к музыке. У меня вот с этими местами история начинается с видео. Для меня видеокассеты, вот они стали такой заветной вещью, как для тебя музыкальные. Они знакомили меня с миром вокруг, и наоборот, как будто бы я вот через эти видеокассеты, я понимал, вот кто я, и пытался вот представить себя, что вокруг меня есть. И это помогало мне понять, что мне в принципе нравится, а что нет. И, наверное, на меня большое влияние оказало то, что в нашей семье, когда мы жили в деревне, у нас чуть ли не у одних из первых появился видеомагнитофон, самый настоящий. Мне кажется, это был еще какой-то отечественный, то есть тоже какой-то такой пионер, так сказать. Один из первых аппаратов. Я больше таких не видел. У него кассеты вставлялись сверху. То есть там сверху такая выдвигалась панель, и туда надо было вставлять видео. И выглядело это в то время впечатляюще, потому что было ощущение, что это какой-то фантастический аппарат, и в который ты вот так вставляешь как будто бы какой-то заряд. Как будто бы это маленький робот, и вот ты вставляешь в него какой-то элемент. И после этого вот у нас дома стали постепенно появляться кассеты. Эта коллекция начинала расти и стала вот заполнять полку, знаменитую стенку, я думаю, у многих была такая. И два шкафа вот с большой семейной библиотекой книг, они начали покрываться пылью, потому что кассет становилось все больше, а на книги уже внимания никто не обращал. И вот эти книги, они сияли на фоне этих уже потрепанных кассет, потому что ими пользовались намного чаще. И потом уже, когда мы перебрались в населенный пункт побольше, в поселок, там был кинотеатр, который стал уже увидать, и в нем начала зарождаться новая культурная жизнь. И тоже вот как в случае с этим вот нашим книжным домашним шкафом, тут примерно похоже произошла ситуация, потому что внутри вот этого старого здания советского вместо этих бобин с кинолентами завертелись уже другие процессы, а именно в коридоре вот перед этим закрытым кинозалом, который стал пустынным, образовался игровой клуб, где местные предприниматели привезли приставку одну, это PlayStation 1, и два джойстика. И, в принципе, это был очень успешный бизнес. И вот к этому месту, как мотыльки на свет, начали слетаться молодые жители поселка, и в том числе и я, ну, там и люди постарше тоже были. И вот это такая точка притяжения, вокруг которой стали появляться какие-то другие тоже места. И там по соседству в этом же кинотеатре появилась такая небольшая коморка, где местный житель организовал пункт обмена кассетами. Он поставил в ряд такие картонные коробки и в них вот сложил эти кассеты рядами и начал их менять и продавать. Ну, конечно же, намного дешевле, чем это было в, как ты сказал, лицензионных магазинах, тогда так и называли, да. И вот уже в этот пункт обмена кассет я стал ходить намного чаще, потому что у меня приставки не было, а видеомагнитофон был.
1: Наверное, в этом выпуске мы пойдем немножко параллельными дорогами, потому что про видео мне сказать, в общем, особо нечего. Потому что видеомагнитофона у нас не было у бабушки и дедушки. Поэтому, в общем, как-то видео, фильмы нет. Я почти не смотрел. Единственное, вот потом уже купила я в Москве какие-то концерты с кассетами. По-моему, Radiohead времен альбома The Bands. Мой друг где-то там напереписывал Нирвану, которую мы слушали, Металлику, которую он слушал, я не особо слушал, но смотрели. И какие-то фильмы, связанные, опять же, с музыкой. Мы увлекались музыкой. Да, вот, что было связано там, фильмы Джармуша, где такая музыка использовалась разная, типа «Пес-призрак», такой независимый хип-хоп, или «Мертвец», да, где играет Нейл Янг, такой мрачный саундтрек кантри. Наверное, такое, ну, на игле, я не знаю, «Бойцовский клуб», да, вот что-то опять же связанное с музыкой, но этого было немного, я даже не могу сказать, были ли у нас такие какие-то прокаты или что-то, я знаю, были, ну, на развалах продавали видеокассеты, но я их не покупал, как раз вот приставка у меня была, потом расскажу.

Ну, в моем случае наоборот, я из музыки знаю, что время знал только песни из мультфильмов Disney, наверное. Я как-то особо не интересовался даже саундтреками. И поэтому вот для меня, наоборот, эти обмены кассет, они стали таким, я даже не знаю, я прикоснулся к какому-то вот другому миру, потому что поначалу глаза, конечно, у меня разбегались от количества неизвестных названий, и то, что все вот эти кассеты, они пестрые, разные, оформление у них, и оно все разложено перед тобой. Но времени рассматривать особо у тебя нет, потому что и там им тесно, и людей много уже набивалось. Потому что это место, оно стало открытием не только для меня, но и для других жаждущих людей. И конкуренция там была высокая в этом месте, потому что самое интересное, оно исчезало очень быстро и начинало ходить по рукам. И, возможно, только спустя очень долгое время оно возвращалось обратно вот в этот пункт обмена. И уже в достаточно потрепанном виде, и, возможно, и кассета уже была такая подраздолбанная, и пленка там, может, уже была с какими-то артефактами. И вот пункт обмена кассет, в этом была какая-то вот лотерея, потому что порой было сложно понять, что это за фильм, из-за фантазии вот этих кустарных переводчиков и дизайнеров, которые иногда просто давали фильму другое название, там, например. И ты был уверен там до определенного возраста, что ты смотрел вторую часть несуществующего фильма, например. У меня такое тоже бывало. И поэтому я, честно говоря, больше даже любил эти официальные магазины. Ну, не то, что официальные, а вот магазины, где продавали вот эти лицензионные кассеты, где были вот эти наклейки переливающиеся, которые, кстати, потом и на пиратских кассетах тоже научились подделывать и зачем-то их тоже клеили. Но это вот придавало такой весомой статусности в моих глазах. И я очень ценил эти вот кассеты в пленках, которые ты сам распечатываешь. И вот этот запах даже этой новой коробки из-под кассеты, новой кассеты, это вот одно из главных вообще радостей, может, детства. Потому что мне на день рождения дарили не то чтобы кассету, меня приводили в видео в этот магазин, где официальные фильмы продаются, и говорили, вот выбирай любой один. И я мог очень долго выбирать. Такие муки были, размышления, что в итоге взять, потому что это был очень такой ответственный выбор. И я вот почти каждую свою покупку, вот каждый свой выбор я помню до сих пор. И в то время, мне кажется, это вот не открытая кассета блестящая. Мне кажется, это вот было сродни, вот как сейчас люди распаковывают, наверное, вот новые эти товары Apple, возможно. Мне кажется, примерно вот такие были по эмоциям ощущения. Ну, лично у меня так. Я был частым гостем вот этого пункта обмена кассет. Мне кажется, я все, что можно, пересмотрел. Все, что было позволено мне в моем возрасте, как говорится. Там была, конечно, отдельная еще коробка для взрослых, но ее нам не показывали. И спустя время там уже вот просто ничего нового я там достаточно долго не находил. И было очевидно, что вот все, вот в поселке циркуляция этих интересных кассет, она замкнулась. И в обменном пункте вот царил какой-то вот застой. И сам вот владелец с годами, он постепенно стал, похоже, терять интерес к своей вот этой работе. И как-то вот просто со временем вот этот вот дух жизни из этого места, он постепенно так улетучился, и людей стало все меньше у кассетных полок становиться. Потом это место переехало уже даже на улицу, на рынок, под такую палатку. И там вот посреди вот этого тающего снега или вот этого ветра вот стоял этот грустный мужчина, как символ того, что время видеокассеты, оно вот уходит.

И вот после видиков, после видеомагнитофонов пришли компьютеры, ну и по сути DVD-плееры, такие отдельные устройства были. Вслед за этим, конечно же, появились обмены дисков, потому что, ну, новые покупать было сложно и дорого. Из-за этого вот эти обмены, они были повсюду. А вот эти вот лицензионные места, их было мало, и там было не то чтобы много людей, но они, конечно, выглядели все равно так статусно и красиво. И тут стали появляться диски, и уже не только с фильмами, там уже можно было вообще любой найти, так сказать, контент. И у меня стали появляться уже диски даже с программами для компьютера. Один из первых дисков, помню, у меня был, это вот все для 3D и анимации. Там была такая красивая просто еще обложка, там был такой футуристичный какой-то полукиборг в очках. Ну, то есть это была цепляющая обложка. Ты смотрел на нее и думал, что вот сейчас ты купишь этот диск или возьмешь и научишься вот делать таких крутых роботов. Но, конечно же, я там ничего делать не смог, потому что, ну, тогда не было Ютуба, и я установил эту программу, например, и я просто не понимал, что с ней делать, потому что не было обучающего материала на русском языке. А потом уже появились DVD-диски и DVD-проигрыватели, которые в моей памяти в первое время были очень дорогими, и про DVD говорили как про какую-то сверхтехнологию, которая вот когда-то должна прийти к нам. А пока вот она очень так вот редко встречается, и она очень дорогая. Но, как и бывает с многими вещами, спустя время вот эти вот DVD, они появились просто в каждом доме, и DVD-диски стали чем-то таким обыденным. И вместо коробок кассет, аккуратно разложенных на полках, просто дома стали валяться вот эти вот в разных позах DVD-боксы, на которые люди стали предприимчивые записывать по 5-10 фильмов. Там целые антологии записывали, даже там выбор меню был. И это стало очень удобно, но моментально сбросилось фильмов это чувство уникальности. То есть всего резко стало много, и вот эта вот охота за контентом перестала вызывать такой трепет и азарт, потому что уже стало чувствоваться, что стало найти намного проще, чего ты хочешь, и даже количество этого просто увеличилось намного больше. И да, вот какая-то магия начала постепенно, конечно, уходить, может, и просто магия детства начала уходить. Но тут можно еще упомянуть стандартную заставку у многих DVD-плееров, когда логотип DVD летает по экрану и стукается об края. И это вот стало, мне кажется, даже мемом, потому что на нее можно было гипнотически так залипнуть, потому что ты все время ждал, ударит ли она в угол экрана или нет. И она, по-моему, практически всегда не ударяла. Поэтому там надо было долго сидеть и ждать, смотреть на этот скринсейвер.

0: тогда еще был школьником. Кассеты тоже, в общем, привозили. Тебе надо было, может, что-то заказать. Были ларьки за рынком, причем они не специализировались на кассетах, но там вместе с шоколадками еще чем-то могли продавать и кассеты. Конечно, ассортимент был достаточно узкий, но тем не менее там продавались совсем нелицензионные кассеты из серии «Легенды русского рока». Вот я не знаю тоже, помните ли вы такое? Их даже рекламировали, рекламировали, конечно, это лицензионные версии с большими буклетами, но какое-то время... Мы довольствовались вот какими-то сборниками даже, особенно ничего сильно не понимая, но вот слушали, типа, кино, да, там, не знаю, ДДТ. Кто не был говнарем, у того нет сердца, называется. Ну, с друзьями мы как-то быстро переехали на брит-поп, потому что популяризировал его Мумитроль, да, вот эта волна музыки такой примодненной. И, в общем, было достаточно легко пересесть. Я помню, какое-то время я даже записывал телепередачи на магнитофон, какие-то концерты на кассеты, потому что, ну, реально с этими ларьками, за исключением каких-то прям вот совсем сакраментальных альбомов российских рок-групп, ну, и там той же Нирваны, не знаю, Металлики, послушать было нечего. Поэтому вот записывал в моно и на свой магнитофон, на кассетный, какие-то по телевизору выступления. Но, как ни странно, они были, да, были даже программы, показывали питерский рок-фестиваль. Так я услышал о группе Tequila Jazz. Ее вокалист и основатель Евгений Федоров сейчас делает подкаст на «Медузе». Слушайте, его называется «Кроме звезд». Вот записал я с этого, по-моему, рок-фестиваля три песни каких-то. «Кокаин», очень энергичная песня из первых, да. Ну, кстати, Tequila Jazz ранняя, очень самобытная группа, в смысле в такой динамичной, тяжелой музыки. Мне она нравится до сих пор. И у нас появилась вот точка, приезжали люди, я даже не помню откуда, то ли из Курска, может из Белгорода, и там они уже продавали лицензионные кассеты, как раз и тот же Мумитроль, и какие-то записи как раз от питерских интересных групп тоже они привозили, могли посоветовать, особенно... Видео занимался мужчина, я забыл, как его зовут. Кассеты продавала тетя Наташа такая. Я представляю, что ей приходилось слушать, чтобы примерно описать, особенно тяжелые питерские группы. Но хочешь зарабатывать, слушай, тяжелый питерский рок. Тоже она привозила эту музыку и ждали. Это было, правда, вот такой уникальный опыт, тоже там запакованный вот этот буклет, смотрели картинки. Ну вот я сейчас думаю, что, наверное, достаточно серьезную часть прибыли ей приносили не очень многочисленные, но пламенные фанаты гражданской обороны, потому что выходила куча записей каких-то подпольных концертов, акустических концертов, каких-то странных альбомов гражданской обороны, группы около гражданской обороны. Они это все покупали. Не знаю, откуда брались у них деньги, но наши друзья это все покупали, слушали, давали зарабатывать продавцам кассет. Опять же, там уже стал появляться, я помню, Portishead нам привезли, о которых тоже стали осторожно даже в популярных журналах музыкальных писать. Ну, опять же, в связи вот с этой волной Мумитроля, там Portishead, Radiohead, Blur какие-то, по-моему, Greatest Hits, еще чего-то. Ну, шиком было, конечно, в нашей компании, так как я ездил в Москву. Там можно было купить вот эти реально лицензионные кассеты с огромным буклетом. Тот же Blur, там я помню, альбом 13, огромный буклет. Кассету даже в упаковку было сложно запихать. Окей, компьютер, опять же, с огромным буклетом. Ну, в общем, Radiohead весь у меня был на кассетах. Вот это даже странно, потому что Radiohead, например, более сложная музыка, мне кажется, чем Pulp, чем Suede. А вот Pulp и Suede я уже узнал как раз более-менее нормально, благодаря Саше, в «Фаворите».
1: Мне вот как-то не было брать откуда такую музыку, и, в принципе, вокруг меня ее никто не слушал, то, что слушал я. И поэтому я, кстати, сам стал, когда вот появились уже возможности, когда появилось DVD, найденные свои концерты, я их записывал на DVD. Мне очень нравилось создавать меню, Я сам вот в программе создавал меню для DVD и потом просто спускался вниз в комнату и с кайфом включал на большом телевизоре концерт, который вот я скачал для себя, для своего удобства. У меня даже была такая папочка. Такие были дурацкие книжки для DVD коллекции. Похоже на фотоальбом, но только там вместо фотографий DVD. Ты перелистываешь эти DVD-диски. У меня была такая собственная, я там маркером подписывал, какие там концерты, что это записал. Но вот эта вот эстетика, как бы, своей коллекции собственной, которую ты подписываешь, у меня была такая. Я даже это еще, когда у меня были кассеты, любил. У меня от некоторых кассет были наклейки. Я любил все эти элементы, да, вот, и когда наклеиваешь на кассету бумагу и подписываешь, что там находится, или берешь печатную машинку, раньше так любили делать, и там печатаешь жанр, год и название фильма. Но если еще имя режиссера влезет, можно тоже было добавить.
0: Ну, у меня компьютер появился достаточно поздно. Интернета у меня на острове не было, поэтому для меня вот как раз эти люди, которые могли найти музыку, да, посоветовать что-то, были очень важны. Я уже вспоминал, что как раз приносил своему приятелю, продавцу дисков, диски, которые купил в Москве на Горбушке. У меня было очень много дисков, даже в период появления MP3. Ну, потому что на MP3 это все не появлялось, конечно, это были какие-то редкие прям группы, очень странные. Сейчас, мне кажется, я их и не вспомню, и не найду, но это у меня все была куча прямо. И на Горбушке я нашел одну точку. Она была, ну, практически полностью бутлегерская, как раз вот с дисками, где название было фломастером написано, с такими очень тонкими обложками, сканированными. Но там был человек, который очень хорошо мог посоветовать, что купить в соответствии с твоими вкусами, тоже достаточно странными, редкими какие-то, вот похожи на такую редкую группу. Там, я знаю, такая есть еще, вот послушай это. Этого парня звали Саша тоже. Так как я через Москву часто проезжал и всегда приходил, в общем, как-то мы познакомились, разговаривали. Он рассказал, что он происходит из Владивостока. Ну, вот я из Архангельска, он из Владивостока. Портовые города, да, что-то объединяет. С окраин страны, опять же, хотя, конечно, Архангельск был куда ближе. Он был музыкант. DZA. Он говорил, что у него такой вот псевдоним. Он делает электронную музыку. Даже у меня был его диск. Я купил. Ну, такая интеллигентная электронная музыка. Не танцевальная. Хотя в Индии, даже в акустическом, он разбирался, опять же, прекрасно. Не знаю, любил ли он его или надо было по долгу службы. Но вот всегда мог посоветовать. И это никогда не разочаровывало. А вот через несколько лет я увидел знакомое лицо в каком-то концертном выступлении Мумий-тролля. Он играл на клавишах, знал его фамилию. Его зовут Александр Халенко. По-моему, он до сих пор играет в Мумий-тролле. Не знаю, слушает ли он наш подкаст. Хотелось бы передать ему привет и сказать спасибо за советы, которые он давал тогда. Я прочел, что сейчас он живет в Токио.

0: Еще хочу рассказать про игры, потому что когда появился компьютер, тут даже в кино и вот эта музыка, она на второй план отошла, потому что игры, они вообще овладели умами многих таких, как я, и игры тоже стали частью бурного вот этого мира обмена. Это происходило в основном среди вот людей помладше, в том числе меня, и поэтому здесь даже не то чтобы какой-то шел обмен или какие-то были пункты, а просто вот как-то все лично друг другу передавали или каким-то образом копировали все это. И просто вот даже приходили, бывало, если кто-то помнит, ну, жестким диском или винчестером друг к другу и копировали что-то, что достаточно много весело, тогда еще не было таких больших и быстрых способов передачи данных. Поэтому, мне кажется, вот игры покупал и лично я редко, и люди вокруг меня, если только какой-то очень важная была какая-то игра, или когда ты был проездом в городе, ты забегал в салон, чтобы купить что-то, что ты точно не достанешь в своем поселке или там деревне, а ты начитался там, например, про какую-то игру в журналах или наслушался от знакомых и бежишь сразу целенаправленно в городе, даже сначала не к родственнику, а вот именно в этот салон, покупаешь диски и уезжаешь домой потом довольный. Ну, то есть вот лично для меня вот эти вот сначала кассеты с фильмами, а потом диски с играми, это вот для меня было лучшим подарком. И вот у меня до сих пор в доме моих родителей хранятся диски, они лежат на полке вот моего несуразного компьютерного стола из нулевых. Ну, конечно, у меня специфический выбор там был, потому что это игра, например, Half-Life 2, где такая дистопия, город и мир, порабощенный тоталитарным таким инопланетными существами, и город очень похож на такую смесь Балтии и Восточной Европы. Вот такие были у меня, да, в предпочтении.
1: Ну, у меня игры как раз... Особенно в детстве, да, в школе занимали серьезное место. Может, не знаю, в маленьком городке или вообще реальность 90-х, там, типа, забыться от нее. В играх было проще, да, потому что...
0: Да, давай забудемся в мире, где мир захватили инопланетяне и устроили диктатуру.
1: Ну, тогда игры были, на самом деле, видишь, ты играл уже в роскошные, там, стрелялки или еще чего-то. А для меня-то это были игры на Денди, достаточно рано появились. Как ты говоришь, что, типа, лотерея с качеством видеокассеты. На самом деле, вот эти картриджи для Денди тоже часто было лотереей, что ты мог купить, там не то что-то записали действительно, какую-то другую игру, которая тебе вообще не нужна, или плохо работает, вообще не работает. Ну, шел, менял, говорил, вот. Ну, это было нормально. Ну, кстати, вот особо вот флера там, советов, такого ничего не было. Да, ты просто мог на этом развале чуть-чуть поиграть, понять, нравится тебе или нет. Прям хорошее впечатление у меня было в игре Jurassic Park, Юрский парк, там была хорошая графика, надо было что-то думать, там какие-то элементы стратегии, там бродить, что-то набирать. Собирались у друзей, играли, парные боевики, там типа контры, разные контры были, улучшалась графика, хотя становилось, мне кажется, играть все проще почему-то конкретно на Денди. Какие-то танчики странные были, тоже с элементами стратегии. Потом у меня появилась Sega, одна из первых в городе. Вот не помню, как так случилось, мы ведь были не богатые. Ну, как-то так вышло. Денди 8-битная приставка, Sega 16-битная графика, супер. Я помню, даже какие-то мои одноклассники, приятели покупали сами игры для Sega, чтобы поиграть в меня. Вот было такое, например. Потому что, ну, мне нравились ближе к стратегиям. Там была такая серия с вертолетами. Desert Strike, Urban Strike, где ты летаешь на вертолете, какие-то миссии выполняешь, что-то забрать там. Ну, в общем, хитро. Вертолет надо выбрать, как бы подходящий. Ну, и вид не с кабины вертолета, а как бы сверху ты смотришь, как с дрона на этот вертолет. А друзьям хотелось поиграть в какие-то штуки типа Mortal Kombat, там еще чего-то, они покупали. Потом постепенно тоже у них появлялись и Sega, и Nintendo. Мы ходили, уже покупали в складчину игры для Nintendo, к везунчику, которая вот появилась. То есть была вот такая история, было интересно. А вот с компьютерными играми PlayStation как-то был вообще мимо меня этот мир. Потом, даже в самом начале нулевых, может, ближе даже к середине, у друзей появлялись компьютеры, игры. Интернета, я как уже сказал, не было у меня очень долгое время. Компьютер был в этом смысле, ну, такой редуцированная очень штука, и у меня он долго-долго не появлялся, потому что ради игры я понимал, что вот такой у меня характер на самом деле, что игры сложные меня могут очень серьезно затянуть. И такое я принял как бы аскетическое решение, что я играть на компьютере в игры не буду. И я до сих пор не играю в них.
0: Я полностью добровольно понимал, что меня этот мир захватит, и я в него ушел. Я не сопротивлялся, Андрей. Теперь перейдем к интернету, потому что тут намного все проще. Он появился и все поменял. Вначале интернет тоже напоминал те же самые развалы с кассетами, с дисками, с играми, но в виртуальном пространстве. Потому что вместо развалов были такие форумы и страницы форумов, где люди стали обмениваться ссылками на музыку, фильмы. Я сам на многих форумах был таким завсегдатаем. То есть там я сидел, у меня там были какие-то даже рейтинги, я там писал, сам выкладывал, писал свое мнение, плейлисты составляли. Но это было очень давно уже на самом деле. Но вот чем дольше шло время, тем толще становился кабель оптоволокна, тем скорость росла, и вот тем меньше становилась коллекция музыки и фильмов, которые ты на компьютере непосредственно держишь, потому что скорость интернета, она вот повлияла, в принципе, на отношение к видео, музыке и ко всему остальному, и вообще к развлечению, получается. И тут уже таким, так сказать, финальным боссом всего этого появляется стриминг. И вот уже когда появился стриминг, когда скорости позволили уже даже вот в режиме реального времени все транслировать, вот это уже началась совсем другая эпоха.
1: Вот форумы я тоже начинаю вспоминать, это было. Еще такая штука, вот где-то я даже, вот помню, Сашу просил или каких-то друзей с компами составлять мне MP3-сборники в дорогу. У меня сначала был CD-плеер, MP3-CD-плеер, а потом у меня появился iPod. У меня был iPod Touch, я к тому времени работал.
0: Сначала Sega, потом iPod. Ну, Андрей, ты та еще богема, конечно.
1: iPod Touch, да, у меня был iPod Touch. Такой не до iPhone. Ну, мог себе позволить, кстати. Ну, вот это смешно было, да, потому что я сразу как-то вот снял квартиру, работал, и сразу вышел вот на этот уровень, да. Когда появился интернет, сразу вот этот iPod Touch. Чего-то я на него записывал. Но, кстати, в основном я записывал именно то, что у меня было на дисках. Потому что на форумах очень редко что-то находилось прямо интересного на самом деле. Как-то предпочитал я живое общение. И, видимо, это был, ну, вот хороший прям фильтр, хорошая защита от всякого шлака. Потому что на форумах, вот я сейчас вспоминаю, иногда думаешь, блин, скачал чего-нибудь. Такая примитивщина и вторичность. А стриминги как раз сильно проходят мимо меня. Я не могу сильно заставить себя пользоваться Spotify, Apple Music. Вот не мое. Не знаю почему. Еще как раз вот как форумы, они тебе начинают предлагать что-то якобы похожее, но на самом деле в душу они тебе не залезут. Не знаю, какие там алгоритмы. Часто ты хочешь послушать одно, особенно бесплатные версии, когда ты используешь. А тебе карусель этого воспроизведения подсовывает такое, что тебе слушать вообще не хочется, а перемотать ты не можешь. Поэтому как-то я не уважаю это, короче, не нравится мне активно, потому что в голову этот алгоритм залезает очень плохо, в отличие от двух Саши и даже тети Наташи.
0: Наша с тобой, Андрей, ретроспектива такая, она, мне кажется, подошла не к финалу, а к какому-то самоповторению, потому что в связи с войной из России же ушли многие официальные кинокомпании, вот эти представительства, и в России просто сломался, я так понимаю, прокат фильмов, и даже онлайн-прокат фильмов, из-за этого в кино ты можешь пойти, ну вот как вот во времена, когда я говорил про обменный кассет, то, что ты не можешь понять, что ты в итоге перед собой видишь, то есть название одно, картинка другая. Я вот сам это, к сожалению, не вижу и не знаю, я не был давно в России, но мне кажется, по ощущениям похоже вот на то, что я описывал в начале, возможно. То есть получился такой кульбит, но я думаю, вместо развалов просто теперь появляются кинозалы, которые люди вот снимают частно для себя, и там смотрят фильмы, которые они каким-то образом добыли.
1: Надеемся, что вы расскажете об этом нам, наши слушатели из России, как это происходит, как вы слушаете эту музыку, да, потому что ведь и стримингов тоже нет, не только кино. Мы говорим вам до свидания, наш разговор подходит к концу. Делитесь историями, делитесь голосовыми, пишите письма по адресу podcasts@sobakameduza.io, мы будем читать.
0: А еще хочу напомнить, что теперь вы можете нам отправлять голосовые прямо в Telegram. Для этого вам нужно найти там профиль, который называется «Собака, Медуза, _podcasts». И следующая наша тема будет посвящена гаражам и сараям даже. Вы можете писать свои воспоминания, мысли, или вы просто захотите что-то добавить про это, то вы можете написать на почту, которую озвучил Андрей, или поделиться голосовым. Подписывайтесь, если вам нравится то, что мы делаем. Напишите нам отзыв на той платформе, на которой вы нас слушаете. И спасибо вам большое, что дослушали нас до конца. Это был подкаст «Атлантида». До свидания.
1: Пока.

В 2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

И революция не умерла, горы не умерли, и холмы, и пока что не умерли мы.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево, другое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Приходят и уходят люди, приносят улыбки, приносят посуду и любят, каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа,

Я хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без глума над недалеким.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.

0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Я не умру, и разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Война. Безумная, по-настоящему братоубийственная война. Идет уже не месяц, не два, а второй год. Последний глава государства был убит вместе со всей семьей. Страна в руинах. По улицам бродят дезертиры и голодающие. Вообще, все, кто может, бегут сотнями тысяч с первого же дня. И вот поначалу люди как-то бежали в Европу, там, в Америку, короче, на Запад. Но все настолько затянулось. Дела идут настолько плохо, что бои происходят уже где-то в Сибири. И всем, кто оказался там, отступать и бежать можно только на восток, потому что больше, ну, некуда. Вот буквально в такой ситуации оказался москвич Владимир Абрамов почти ровно 100 лет назад. Точнее, 103.
1: Время это было уже суровое. Это уже было послереволюционное. 19-й год уже был.
0: Это его сын Игорь Владимирович рассказывает, как все было. Отец его угодил на фронт на второй год гражданской войны между красными и белыми. Ему было 20, когда его мобилизовали и отправили служить в Сибирь. Ну, пусть Игорь Владимирович сам расскажет.
1: И отца мобилизовали с первого курса университета и направили в город Омск в школу прапорщиков. Закончил он ее и проделал, насколько я понимаю, весь путь отступления колчаковской армии до Приморского края, потому что ушел он в Харбин с последними частями в 1923 году.
0: Когда белых разбили в Приморском крае, гражданская война в России закончилась. Какие-то их части продержались до следующего года, но и они в итоге бежали дальше на восток. Кто-то сумел выбраться морем куда-то там за Тихий океан, но очень многие двинулись в Китай. Он, во-первых, рядом. А во-вторых, тогда местные власти к коммунистам были настроены враждебно, а к некоммунистам, в общем, скорее лояльно. Тем более, что в северной провинции Китая Хэйлунцзян, ее еще часто называют Маньчжурия, на тот момент уже и так жило очень много выходцев из Российской империи. Они еще до революции построили тут вместе с китайцами целый город, который называется Харбин. И он сильно не похож на остальной Китай. Здесь передовая промышленность, железная дорога, западная культура кипит. Тут живут люди десятков национальностей, и только около половины из них – китайские подданные. И вот ровно 100 лет назад сюда начинает прибывать столько белогвардейцев с семьями, что у российской диаспоры Харбина, ну считай, появляется своя собственная армия. Но даже они – это просто капля в море. Счет иммигрантам из России в Маньчжурии идет уже на десятки и сотни тысяч человек. В начале 20-х никто из них не понимает, чего ждать и как жить. И, надо сказать, многие здесь не задержатся, двинутся дальше и больше никогда в Россию не вернутся. Мы до сих пор не знаем, сколько их было, но помимо них в Харбине оседают тысячами люди, которые вообще-то не собираются уезжать от родины слишком далеко, потому что надеются вернуться. Это подкаст о них. Он называется «Харбин». В нем будет 5 эпизодов, потому что это все затянется. Меня зовут Семен Шишенин. Я из студии «Либо-либо». Привет.

0: На самом деле, про этот период в жизни отца Игорь Владимирович много рассказать не может, потому что сам родился только через 12 лет. У него есть такой как бы конспект семейного предания. И вот по этому преданию отец прибыл в Харбин в 1923 году. На месте он устроился в бюро по делам российских эмигрантов, потом женился на русской девушке, которая была сама уроженкой Харбина. И вот они жили на съемной квартире, где у них в 1935 году родился сын Игорь, вот как раз наш герой. Он адрес своего дома помнит очень хорошо.
1: Вот я его запомнил: Чунхуа, Жэньминьгунхэго, Дунбэй, Хэйлунцян, Харбин, Андаоцзэ, Сыжэлю. Это мой адрес. Китайская Народная Республика, Северо-Восток, да, Северо-Восток, провинция Хэйлунцян, город Харбин, улица Андаоцзэ. 46. Сейчас я уже связываю. Я могу связываю только сказать, что я сегодня очень плохо говорю по-китайски.
0: В общем, как бы Игорь Владимирович не говорил по-китайски, он коренной харбинец. И, по-моему, даже не в первом поколении. У него судьба будет очень необычная, но мы к этому еще вернемся попозже. А пока давайте отмотаем в то время, когда Харбин — это город эмигрантов и беженцев, таких, как его отец-белогвардеец. Вот он по долгу службы в бюро эмигрантов постоянно принимает новоприбывших и наверняка знает демографию города в цифрах. А она вот такая. В 1913 году население было чуть больше 60 тысяч, подданных Российской империи и китайских подданных вместе. В 1921 году в Харбине постоянно живет уже 165 857 человек, а в 1930-м тут под 100 тысяч китайских подданных разных наций, плюс почти 70 тысяч постоянных жителей родом из России, но без китайского гражданства, плюс несколько тысяч европейцев, пары тысяч японцев и несколько сотен американцев и корейцев. И люди продолжают прибывать. Но бюро по делам эмигрантов открылось в 1934 году, когда все слегка устаканилось. А вот до этого момента, лет 15 подряд, в город просто шли тысячи беженцев, которым не было ни числа, ни учета. И вот в этом потоке в 1930 году через русско-китайскую границу переходит большая крестьянская семья из деревни Ракино. Валентина Александровна не самая младшая из них, ей тогда уже 5 лет. И она только что пересекла всю Азию.
2: Убежали каким-то образом, сразу в Ташкент вот они попали. Я в Ташкенте переболела тифом. Была, есть фотография, я наголо стриженная. Благодаря этому у меня, наверное, до сих пор еще волос много, потому что после тифа, говорят, хорошо волосы растут.
0: Как именно они попали в Ташкент, Валентина Александровна не помнит, но бежали из Пермского края. Мы не знаем точно, сколько их было, но как минимум это трое братьев с женами и детьми, все по фамилии Ракины. В 1929 году их раскулачили и отправили в ссылку куда-то на Пермские болота. Там до них дошел слух, что их собираются расстреливать, но и Ракины решили бежать.
2: Дождались, пока я поправилась, они этим временем подрабатывали кто где мог. Зарабатывали деньги на дальнейший путь. Потом ехали дальше, до Читы. Опять где-то поработают. И таким образом добрались до границы. На границе, значит, договорились с китайцем, который, ну, за какие-то там деньги решился их перевести через границу. И это было, значит, сейчас вдруг мозги, Покров.
0: Праздник Покрова Пресвятой Богородицы – это 19 октября. К этому моменту Ракины действительно преодолели как минимум 9 тысяч километров. Ровно столько ехать от их родной деревни к границе Китая, если двигаться через Ташкент. Но братья Ракины знают, куда везут свои семьи, потому что в Харбине они уже были. Они тоже воевали за белых в Гражданской, и их с ранениями эвакуировали в Харбин в 22 году. Они тоже подумывали остаться, но родные сумели их переубедить, и те вернулись в Ракино. А теперь вот знакомым уже маршрутом бежали обратно, прихватив с собой свои семьи. В том числе новорожденного брата Валентины Александровны Мишу. Он уже возле самой китайской границы тяжело заболел.
2: Вот в ночь под Покров помолились, чтобы Святая Богородица помогла и покрыла их своим амофором. И они пошли. Упал глубокий туман, такой, что ничего не было, как они вот потом рассказывали. И в этом тумане они перешли границу. И ни один ребятенок, все мы маленькие дети были, ни один не заплакал, ни один не подал голос. В общем, так Богородица помогла перейти границу. Брат мой уже был умирающий, головку не поднимал, ему было несколько месяцев всего. И поселились, привезли в какую-то китайскую хату деревенскую. И вот китаянка, как мама рассказывала, его всего обкурила, и он двое суток спал. И на третьи сутки проснулся и, в общем, выздоровел. Ну, а потом, значит, дальше станция Маньчжурия, и, в общем, уже добрались до Харбина.
0: Кстати, вот это ударение на последний слог «Харбина» в «Харбине» — это типично для наших героев, они все так говорят. Ну, и я тоже буду так иногда говорить, потому что могу. Так вот, осенью 1930 года семья беглых крестьян уже, видимо, на поезде доезжает до Харбина. Тут важно помнить, что едут братья Ракины в тот город, который видели в 1922 году. Они были уверены, что он стоит дороги в 9000 верст. Туда можно отвезти огромную семью с маленькими детьми и не пропасть. Итак, каким Харбин был ровно 100 лет назад?

0: рублем, но золотым рублем.
1: Я уже говорил, что в 1921 году в Харбине живет за 160 тысяч человек. Уже почти втрое больше, чем за 8 лет до этого. То есть, когда братья Ракины бывали в Харбине в первый раз, город, ну, уже, очевидно, был переполнен. Если взглянуть на фотографии этого времени, то видно, что на улицах действительно просто толпы народу. Но, честно говоря, первым делом бросается в глаза, что все завешено афишами и объявлениями, и выше всего висят билборды и флаги с иероглифами. Их, наверное, даже зная китайские, прочитать с земли непросто, ну, потому что вся улица затянута телеграфными проводами. Но вот чуть ниже, на фасадах, вывески уже кириллицей и латиницей. А если чуть-чуть приглядеться, то видно, что таблички с названиями улиц все одновременно и на китайском, и на русском. Вот, например, дом, в котором родился и вырос Игорь Владимирович, можно было найти не только по адресу Андао-Дзи Сэшэлю, но и по адресу 2 Псковская, угол Тибетска, 46. Это, кстати, не перевод с китайского, это просто отдельное название. И вот мимо всех этих вывесок ходит совершенно удивительная толпа. Какие-то военные, какие-то иностранцы, крестьяне с бородами, китайцы с косичками, вот явно с России женщина в пальто, с соболиным воротником, шляпкой, с ней мужчина в котелке и с пенсне. А по проезжей части бегают одновременно рикши и двуколки с лошадьми. Но под этим всем, в общем, угадывается более или менее обыкновенный исторический центр какого-то небольшого российского города. Дома все-таки основательные, кирпичные, в 3-4 высоких этажа. На некоторых действительно светятся электрические вывески с иероглифами, но то, что под ними, выглядит примерно, ну, как Ярославль. Даже широкая река, которая пересекает город, Сунгари, напоминает среднее течение Волги. С набережной, кстати, можно увидеть несколько крестов православных церквей. Их тут что-то около 20. И самый высокий крест на Маковке Никольского собора. Помимо него, кстати, самое высокое здание в городе – это огромный японский магазин торгового дома Мацуура и Ко. В нем 5 этажей и еще купол со шпилем. И вообще, магазинов тут тьма. Больших, маленьких, российских, немецких, английских, китайских, и все на витринах просто ломится от товаров. Такого в России на 1922 год уже просто нет нигде. Там продразверстки полным ходом. По Сунгари ходят лодки, баржи и пароходы. Они, наверное, периодически гудят. Но громче всего, конечно, слышны гудки паровозов. Железная дорога на несколько путей пересекает весь город поперек течения реки. Тут несколько депо, мастерских, большой помпезный вокзал. И если в толпе на улице найти русскоязычного постоянного жителя, он, скорее всего, будет работать на железке. Ее тут называют КВЖД – Китайская Восточная Железная Дорога. В Харбине каждый второй из местных – или инженер, или техник, или путевой рабочий. Паровой двигатель – это буквально главная сила тут. Он дает городу новых жителей, рабочие места, двигает всю экономику. В общем, разбираешься в этом, читаешь источники, и это, ну, дальневосточный стимпанк какой-то, если честно. Не верите? Заглядывайте в наш канал в Телеграме, там много фоток. Короче говоря, вот этот Харбин 20-х – это место, где есть жизнь, экономика, работа, но нет власти большевиков. Ну, то есть как? Большевики есть, но им как бы никто не рад, и они по существу ничего не решают. Тут надо сделать небольшой шаг назад, чтобы понять абсурд ситуации. Честное слово, я постараюсь как можно меньше вдаваться в детали. КВЖД начали строить еще в конце 19 века. Российская империя тогда решила сделать продолжение Транссибирской магистрали, чтобы выйти на Порт-Артур. Это сегодня большой китайский город Далянь на Желтом море. Так вот, начали в 1897 году, и буквально за 6 лет просто с нуля выстроили целую паутину железных дорог, которые и по сей день опутывают весь Северный Китай. Она выходит на тихоокеанские порты, из которых можно отплыть в Японию, Шанхай, Америку и Австралию. По ней можно перебрасывать целые армии, не говоря уже о товарах и просто пассажирах. И Харбин — это узловая станция. В него сходятся все ветки. Для Российской империи это был очень важный проект, потому что у нее были большие планы на Северный Китай. Империя Цин догадывалась об этих планах, но по сумме причин была вынуждена согласиться — Тем более, что своя железная дорога лишней не бывает. Ну, потом начинается 20 век, в Китае восстание, в России восстание, всем немного не до того, но специалисты из Российской империи продолжают в Северный Китай приезжать. И вот, как ни странно, революция никак не меняет это положение. КВЖД продолжает развиваться. Специалисты продолжают приезжать. Но теперь это не белые офицеры и инженеры, а коммунисты. Ну, или, по крайней мере, люди, достаточно лояльные большевикам, чтобы их можно было отправлять вот в такие командировки. Для обслуживания железки нужны тысячи инженеров и рабочих. А ведь есть еще хозблок, есть образовательные учреждения, которые не все еще под белыми, и находятся некоторые на советском балансе. В общем, народу нужно много. Поэтому сообщение активное, и на границе с Маньчжурией людей пропускают легко. Этим активно пользуются беженцы, но и советских служащих со временем становится очень много. Надо сказать, что в 1922 году, когда Ракины были в Харбине в первый раз, таких в городе еще не было. Но за 8 лет успело очень много чего произойти. Во-первых, в город начинают приезжать советские железнодорожники с семьями. Во-вторых, китайское правительство очень устает находиться в зависимом положении и начинает постепенно вытеснять иностранцев из управления КВЖД и администрации города. И вот под самый приезд Ракиных в 1929 году между Китаем и СССР начинается война за контроль над КВЖД. Красная армия входит в Маньчжурию. Несколько тысяч солдат с пулеметами, артиллерией, авиацией, и они проигрывают войну. КВЖД остается под контролем Китая. Однако для нашей истории важнее всего, что вообще-то на стороне Китая воевало очень много белых. Не то чтобы у Китая не было своей армии, она была и гораздо больше, чем у красных на Дальнем Востоке. Но тут надо понимать, что на севере Китая сидит куча профессиональных военных из Российской империи. Их тут недалеко загнали в угол, разбили, и 8 лет они сидели в Китае. Они не то что редко называют эти места Хэйлунцзян, они и Маньчжурии-то это называют не всегда. Некоторые до сих пор используют слово «Желтороссия». Да, а Харбин у них называется «Русский город». Но в 1930 году, это вот когда Ракины приезжают в Харбин, белые в городе уже не единственные выходцы из России. Советских граждан в городе уже десятки тысяч. У них есть семьи, дети, и эта война разворачивается буквально у них на глазах. Лидия Ефимовна Сергеенко как раз из таких, и она запомнила войну вот так.
2: А тут, знаете, конфликт был, пограничный еще. Летали самолеты, и шрапнель сыпалась, а я во дворе, вот смотрю, это посыпались какие-то шарики, посыпались, чем ребенку было. А хозяйка, которую мы снимали, смотрю, она на меня навалилась, чтобы меня закрыть, шрапнель сыпется, она на меня навалилась. Вот это в Харбине было. Вот.
1: На самом деле то, что описывает Лидия Ефимовна, это, кажется, две разные войны, но ей в это время нет еще и 10 лет, а войн тут будет еще немало. Она родилась уже в Китае, на железнодорожной станции «Пограничная», все в том же самом, 1922 году. Ее отец был машинистом. И он как раз был из этих самых советских граждан, которые были не беженцами, не были отступающими белыми, а просто приехали в Китай на работу. Их семья поддерживала тесные связи с Советским Союзом. Мама Лидии Ефимовны слала туда помощь голодающим, напоминаю про Дразверски. И когда у Китая с СССР случился вооруженный конфликт, им пришлось несладко. Во время войны отец заболел, уволился с КВЖД, и в 1930-м семья переехала в Харбин. И на этот момент там понятие «советский» было уже, в общем, почти что клеймом. По переписи 1930 года людей с советскими паспортами в Харбине около 27 тысяч, и они в меньшинстве. Отец Игоря Владимировича, это вот который москвич-белогвардеец, в эту категорию не попадает. Он по китайским законам угодзи, человек без гражданства. Таких в Харбине в 30-м году 41 тысяча человек. Почти все белогвардейцы в этой категории. И отношения с советскими у них, прям скажем, не очень, еще с гражданской. Игорь Владимирович хоть не застал ни гражданской, ни конфликта на КВЖД, но таких, как Лидия Ефимовна, называет советскими и прям чувствуется, что с большой неприязнью. Справедливости ради, в его интервью слово «Желтороссия» не встречается вообще. Слово «Маньчжурия» только как название станции и название одной газеты. А вот свой адрес он указывает как «Хэйлунцзян». Крестьяне Ракины к советским себя тоже не причисляют, но они вообще настроены как-то помягче, что ли. По крайней мере, Валентина Александровна говорит обо всех своих харбинских земляках с одинаковым сочувствием. Кажется, что ее семья вообще не помещается ни в какую категорию из тех, что были в переписях. Ни советские, ни луодзи, ни китайские. Ну, наверное, правильнее всего их называть просто беженцами. А таких, в общем, как правило, не особенно считают. Вот все цифры, которые я называл до этого, кажется, не включают в себя беженцев в принципе. Хотя в какие-то моменты их в городе бывало больше, чем местных. А ведь были еще и пригороды, и города-сателлиты. И посчитать все это очень сложно. Ясно, что переписи фиксировали только какую-то небольшую часть населения. Забегая вперед, скажу, что через 3 года японцы насчитают в Харбине больше 400 тысяч населения. И все равно, сколько людей было в городе только проездом, сказать не может никто. Ветки КВЖД тянутся к Тихоокеанским портам. И напоминаю, оттуда люди плывут в Южную Америку, Северную Америку, Японию, Австралию, Шанхай. В общем, если вы хотели убежать на запад, но не успели из европейской части России, то можете перебраться из Харбина. Но этот подкаст не о людях, которые видели Харбин мельком из окна гостиницы, съемной избы или просто вагон-купе. Он о тех, кто знал этот город изнутри и действительно прожил его судьбу. Лидия Ефимовна, крестьяне Ракины и Игорь Владимирович, они именно такие. Они сами себя называют харбинцы. Они выросли в одном городе, но в школу пошли в разное время и поэтому в целом разминулись. Тем не менее, кое-что общее, помимо места действия, между ними есть.
3: Не разговоры, когда же мы поедем домой? У них одно только было «домой». Это вот в Россию и все. Все время думали о России.
1: Это Ракины. А вот что говорили в советской семье Лидии Ефимовны Сергиенко.
2: А брат сказал даже, что мне бы даже увидеть бы... Красноармейца, ему что, убирать? Угу. Так, так хотел
4: на родину, да?
2: Угу. Красноармейца хотел увидеть.
1: А вот сын белогвардейца Игорь Владимирович Абрамов.
5: Было понятно, что мы, русские, живем в Китае. Почему это произошло и как в определенный период времени до меня как-то это совсем не доходило.
1: Их объединяет то, что их желания исполнились. Ракины в итоге вернулись домой. Брат Лидии Ефимовны увидел красноармейца. А до Игоря Владимировича дошло, что значит быть русским в Китае. Свои ответы они найдут кто буквально вот-вот, а кто через десятки лет. Но каждому предстоит путь в десятки тысяч верст. И у каждого он будет очень разным. В этом подкасте будет звучать много голосов, много разных историй, но линии этих троих я точно доведу до конца. Они рассказали свои истории очень подробно исследователям, которые в нулевых брали у харбинцев интервью об их жизни для архива мемориала. В этом эпизоде в дело пошли интервью, которые брали Алена Козлова, Ирина Островская и Людмила Щербакова. Вы и слышали их голоса. Всего в архиве таких записей около 70, и это десятки и даже сотни часов разговора. Разобраться в них помогли участники практики, которую архив мемориала устроил в 2019 году. Это Анастасия Родионова, Ольга Родина, Сергей Ларин, Степан Немцов, Екатерина Усанова, Ирина Яковлева, Анастасия Медведева. А руководили этим процессом Никита Ломакин и Эвелина Рубянко. А вот собрали из этого подкаст в студии «Либо-либо» вот эти люди. Продюсерка Олеся Бутенко, звукорежиссерка Нина Мамотина, композитор и саунд-дизайнер Кира Вайнштейн, обложку нарисовала Карина Язылян, ресерчерами были Егор Сенников, Алексей Захаров и Даниил Климанов. Редактировал все это Андрей Борзенко, а ведущий и автор сценария — это я, Семен Шишенин. Пока!

0: чтобы я мог, не разгибая, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое,
0: другое. Другое. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля.
0: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое,
0: другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
1: такое, такое, такое.
0: Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое.
0: Такое.

Я приветствую всех любителей музыки. С вами Анатолий Рыльсков и Нота Бене. Подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Выпуск на этот раз будет посвящен постпанку. Ну, вы, наверное, уже заметили по названию. Жанр актуален и до сих пор, ну, в каких-то своих новых ипостасях, да, как там знаменитые там Doomer Music и так далее. Вот это все корнями уходит в постпанк. Сегодня мы поговорим вообще о том, как этот жанр образовался, почему постпанк не совсем является логичным продолжением панка, несмотря на название, да, почему несколько иные корни, хотя и схожие с панком, конечно же, он имеет. Поговорим вообще об особенностях жанра, вспомним пару, тройку, четверку разных музыкантов, которые в этом жанре выступали, и поговорим, наверное, о популярности постпанка в советском роке, почему же как бы вот именно он на самом деле занял такую доминирующую позицию у наших многоуважаемых советских тружеников гитары и микрофона. Ну, мы начинаем. Для начала мы поговорим с вами о том, ну, как бы, какую веху постпанк занимает вообще в истории музыки, да, то есть какое-то его место в классификации, скажем так. Почему? Потому что самый такой спорный на жанры период, именно на разграничение музыкантов, это вот как раз конец 70-х, начало 80-х. Кто-то использует термин «новая волна», там подразумевая там одно, кто-то там под постпанком то же самое, кто-то другое, кто-то там кого-то записывает в постпанк, там, например, какую-нибудь группу Suicide. Так, давайте послушаем.

Да, группа, конечно, выдающаяся, легендарная. Алан Вега, Мартин Реф, но никакого отношения к постпанку не имеет, хотя вот кто-то в постпанках почему-то записывает. Какая-то морока постоянная, да, в этих классификациях, она очень путает. На самом деле это очень такая спорная, ненужная вещь, потому что, ну, скажем так, диалоги ни о чем. Поэтому я вам сейчас озвучу свою какую-то определенную классификацию жанров, и мы в рамках этой классификации сегодня будем постпанк понимать. Я считаю, что, собственно говоря, после панк-рок наступила новая волна, и внутри этой новой волны находились следующие жанры. Это там электропоп или синти-поп, это готический рок, это постпанк, это ноу-вейв, может быть, даже джаз-панк, фанк-панк. Вот это все, в принципе, находилось в рамках музыки новой волны. Это вот то, что нам сегодня пригодится. И то есть для меня новая волна — это такой собирательный образ, а отдельные жанры, они уже в эту новую волну входят, как бы. По поводу групп, относящихся к постпанку или не относящихся, ну, давайте я как бы буду определять, кто относится, кто не относится, потому что иначе, ну, у нас наш замечательный подкаст превратится там, в полуторачасовые споры, там, The Cure — это вот постпанк, или это готический рок, или это вообще там что-то. Иное нет. У меня будет такое достаточно четкое деление. Какие-то спорные проекты на стыке жанров мы сегодня рассматривать не будем, потому что вообще разговор о постпанке, он часов на 5 на 6, я думаю, так по-хорошему. Поэтому не будем мы вдаваться в такие сегодня дебри. Нам сегодня важно рассмотреть именно зарождение постпанка. То есть мы даже, наверное, 80-е не затронем, а если затронем, то очень косвенно. Ну что ж, про постпанк, про то, как он вообще начал, что откуда есть пошел, да, постпанк. В ранних выпусках я вам, в принципе, рассказывал уже про рок-н-ролл, про панк и про крауд-рок. Вот эти жанры нам сегодня очень пригодятся. Умолчал я об одной вещи, потому что вот в контексте жанров как бы это не особо имело какого-то веса, а вот в контексте постпанка этот тезис вес имеет. Панк, несмотря на то, что это была музыка протеста, в первую очередь протеста культурного, да, то есть протеста против бесконечного усложнения музыки прог-рока, панк-рок, несмотря на все это, он оставался, скажем так, в рамках рок-н-ролла, да, то есть этого такого блюза. Знаменитый вот этот вот рок-н-ролльный квадрат, все это сохранялось и в панке. Там приняла свою какую-то очень упрощенную форму с большим вниманием к ритм-секции, с большим вниманием к грязному звучанию. Но в целом это вот все тот же рок-н-ролльный квадрат, никуда от него не деться. Постпанк же, он, с одной стороны, продолжал идею панка, то есть, ну, панк эту поляну зачистил, да, на которой, как мы с вами говорили, появились какие-то новые талантливые музыканты, которые так или иначе начали музыку панка усложнять, потому что, ну, невозможно держать талантливых людей в каких-то вот рамках простоты. Они в любом случае будут что-то как-то стараться эту музыку усложнить, экспериментировать, сделать ее интереснее. Но пойти еще раз по пути усложнения такого классического рока, да, это все равно прийти к прог-року. То есть это вот путь именно туда. То есть там бесконечное количество инструментов, тяжеловесные такие композиции, очень длинные, и как бы концерт без сопровождения такого мини-оркестра провести уже очень сложно. Постпанк же пошел по другому пути, он обратил свое внимание на крауд-рок. А надо понимать, что крауд из такого явления местечкового для прошаренных меломанов стал явлением очень серьезным. И наработки крауд-рока активно входили в такой рок-андеграунд. Из какого-то совсем контркультурного явления входили в рок-андеграунд. Позже они еще там войдут совсем в мейнстрим, но пока вот в таком статусе они находятся. И в чем была еще особенность крауд-рока? В том, что музыканты, о чем я не говорил, да, в выпуске про крауд-рок, что музыканты краута, они в погоне за вот этим уникальным звучанием своим, да, какой-то самобытностью немецкой такой, они старались полностью отрицать звучание калифорнийского психоделического рока. Если вы сравните психоделику Германии и психоделику там калифорнийцев, даже там каких-нибудь экспериментаторов типа Фрэнка Заппа и Капитана Бифхарта, то вы увидите, что это абсолютно другая по структуре, абсолютно другая по звучанию. Ну, там, давайте сравним. Вот вам композиция там Капитана Бифхарта с дебютного альбома.

0: dabei was ich da ist. Wo nur an Notreife geht.
1: Видно, да, что это как бы все в рамках как бы психоделики, но абсолютно как будто разные корни это имеет. Как будто она вот в изначальном таком скелетном варианте, эта музыка, она как будто вот другая. И постпанк, он решил, что давайте-ка мы вот возьмем идею краудрока, наслоим их на вот эту вот зачищенную поляну панка, ну, с его какими-то наработками, и пойдем вот в эту вот сторону. Что мы в итоге получили? Мы получили от панка, соответственно, это короткие песни, это неусложненная, скажем так, простая композиционная сложность уж, простите, да, за какие-то такие не очень красивые алексические обороты, и диссонансные гитары, да, то есть это гитары, их там придумали еще Velvet Underground, вот на дебютном своем альбоме, и также они звучали у панков, у постпанков они звучали еще ярче, это прям вообще основной атрибут. С краудрока они взяли такую нетипичную для рок-н-ролла композиционное построение именно в плане мелодии, плюс моторик-бит. Моторик-бит, апачи-бит, мы об этом также говорили вот поподробнее в выпуске про краудрок, механизированные перкуссии. И в итоге мы получили такое очень холодное звучание. Потом из постпанка, чтобы вы поняли, вышел такой жанр, как Cold Wave, да, или Minimal Synths, он еще по-другому называется. Давайте что-нибудь оттуда еще послушаем.

это прям вот апогей уже вот этого звучания, но, конечно, постпанк так далеко в зачатках не шел. Особенностью жанра также был упор на настроение. То есть смысл песен, который был очень важен в панке, в постпанке немножко теряет свой вес, потому что главное создать такое депрессивное, эмоциональное настроение, и под это настроение заточена как музыка, так тексты, так и стиль. Про стиль мы поговорим немножко дальше, но в целом вот что есть постпанк как музыка, давайте так скажем. Собственно говоря, понятное дело, что большинство музыкантов постпанка — это так иначе выходцы из панк-рока. Надо понимать, что все практически музыканты ранней новой волны — это люди, так или иначе относящиеся к панку, которым надоел, или первоначально они отрицали вот эту вот простоту панка, но на нее наслаивали какие-то свои экспериментальные наработки. Поэтому говорить о какой-то музыкальной профессиональности, да, о каком-то высоком уровне игры не приходится. То есть это не виртуозы. То есть музыка довольно простая, но берет как бы своей атмосферой. И так как это как бы не совсем виртуозы, то не то чтобы там кто-то собрался, да, и придумал постпанк. Теперь мы будем делать вот так, и все. Тут случилась следующая история, да, и в ней нам помогут разобраться господин Дэвид Боуи, господин Игги Поп и господин Брайан Ино. Как вы помните, или как вы знаете, или как вы сейчас узнаете, Дэвид Боуи после альбома «The Rise and the Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars» он стал суперзвездой. Рок-н-ролльная суперзвезда именно в образе вот этого вот Ziggy Stardust. После чего у Дэвида Боуи начался такой период, если брать по образам, это такой образ изможденного белого герцога, да, по хронологии его бесконечного образов и экспериментов, когда он начал делать более меланхоличную музыку. Примером альбом «Aladdin Sane» 1974 года.

Записан он там был во Франции в каком-то замке, в каком понятия не имею, не суть важно. Дэвид Боуи в какой-то момент знакомится с краудрок, да, вот с этой вот всей сценой. Тоже мы говорили в выпуске про крауд, что песня Heroes — это такая аллюзия на, там, или отсылка к замечательной группе Ной. И, соответственно, в тот момент он активно общается с Игги Попом. Игги Поп также переживает непростой период. Он в тот момент проходит реабилитацию от героиновой зависимости. Да, он уже там отбыл звездой протопанка, звездой панка. Тут он прям очень яркий персонаж. Но вот лежит он в клинике, и Дэвид Боу его из этой клиники забирает. И вместе они едут в Берлин. Чуть позже к ним в Берлин присоединяет еще и Брайан Ино, который ушел из группы Roxy Music. Что там в этом Берлине происходит? То, что Дэвид Боуи и Игги Поп начинают записывать концептуально новые по звучанию альбомы от того, что происходило раньше. То есть они первые, кто пытаются синтезировать краудрок вот в ту музыку, которая более, скажем так, традиционная, то есть такой традиционный рок-н-ролл и его отлетление. Да, там глэм-рок, к которому напрямую отношение имел Дэвид Боуи, и вот крауд. Из чего выходит берлинская трилогия, значит, Дэвида Боуи, там, ну, мы будем брать альбом «Лоу». И альбом «Идет». Игги Попа, вот эти две пластинки, они вообще были очень влиятельные. Почему? Потому что там был абсолютно новый звук. Ну, давайте вот послушаем что-нибудь с альбома «Идет».

То есть по звучанию вы можете заметить, что, во-первых, это абсолютно не свойственно Игге, и вообще это что-то такое очень странное, какое-то вот не очень типичное для той музыки, которая была раньше. Ну, соответственно, так как Игге все-таки был героем панка вообще, то пластинка эта разошлась среди, соответственно, панков всех мастей. И она же, в том числе и берлинская трилогия Дэвида Боуи, они легли идеологически и музыкально вот так же в этот фундамент, собственно говоря, постпанка. Более того, влияние Игги и Дэвида Боуи на этом не заканчивается. Ну, в первую очередь, влияние Дэвида Боуи. Почему? Потому что мы не просто, как я упомянул, изможденного белого герцога. Дэвид Боуи, он показал немного иной образ рок-звезды. То есть это не образ Мика Джаггера, да? Это не образ там Джима Моррисона. Это какое-то очень меланхоличное, очень холодное, очень рефлексирующее вообще существо, очень отстраненное. Такого раньше не было. То есть это только там в известных там каких-то глупых фильмах вторичных, да, где клоун приходит с концерта и плачет. А тут это было вот прям на сцене, прям вот он. И вот этот вот очень уникальный образ также лег в основу, ну, вспоминайте группу The Cure, Смит и, соответственно, вот изможденный белый герцог, прям вот можно их знак равно ставить, да, потому что была вот эта знаменитая байка, когда Роберт Смит плакал после своих концертов, то есть выходил весь в слезах после своих депрессивных песен, и люди отмечали, что вот, смотрите, насколько человек через себя это все дело пропускает, преисполняется, скажем так, в своей депрессии. Игги Поп и Дэвид Боуи, они вот очень такой значимый кусок вложили в постпанк. Чуть позже мы еще про их влияние поговорим. Сейчас мы перейдем к Брайану Ино и следующей отличительной особенности постпанка. Вторая отличительная особенность постпанка, в отличие от, на самом деле, панк-рока и во многом в отличие от того, что было раньше, это заточенность на продюсеров. Это группы, это записи абсолютно студийные. Если вы послушаете The Cure на пластиночке, там дебютные альбомы, и послушаете концертные записи The Cure, вы просто вы ужаснетесь. А ранние, не вот когда они там уже в 90-х научились играть, и все у них там было, а вот ранние работы. Вы просто ужаснетесь, насколько эти люди плохо играют, то есть абсолютно несостоятельны в плане как исполнителя вживую. Это не хорошо, не плохо, это вот так. Такая особенность, если хотите. Почему? Потому что в погоне за вот этим звучанием холодным, таким переполненным какими-то эмоциями, переполненным какими-то странными звуками, вот этими наработками новой волны, это все невозможно воспроизвести вживую, ну физически. Потому что звук настолько отточен, настолько он крут в записи, что вживую это сделать ну просто нереально. Поэтому эти люди дико просаживались именно в лайв-выступлениях, и слушать их стоит исключительно в студийной записи. Более того, ну, тут уже такой субъективный факт, ваш покорный слуга начинал свой путь серьезного увлечения музыкой именно с коллектива постпанка, о нем мы поговорим, и возненавидел с тех пор вообще лайв-выступления. То есть раньше я очень любил вообще ходить на концерты. После того, как пропустил через себя постпанк, я концерты вообще не люблю и не хожу на них практически, потому что просто, ну, мне нравится именно студийная работа. Если это не какие-то там прям люди, вот, которые устраивают перформанс, и нужно там посетить их концерт, например, там группа Short Parish, которые, ну, скажем так, в студийке звучат так себе, с видео сопровождением звучат получше, а вот на концертах люди устраивают действительно шоу. В первую очередь, там человек, который отвечает за перкуссию, да, за ударный, за ритм, вот ему тройной респект надо выписывать. Очень крутой чувак. Но это так, мы немножечко отвлеклись. В общем-то говоря, постпанк — это музыка продюсерская. И за каждым большим коллективом стоит какой-то продюсер. Теперь мы переходим, собственно говоря, к этим самым коллективам и немножечко послушаем, что там вообще постпанки придумали. Начнем мы с так называемой большой тройки постпанка. Первыми у нас будут группа из Манчестера под названием Joy Division.

группа Joy Division, все вы ее, я уверен, знаете, все вы ее очень любите, все вы считаете Яна Кёртиса гением. Это именно та группа, с которой я начал свой путь в изучении такой серьезной музыки. Для меня это было что-то невероятное, это был такой культурный шок, когда я впервые их услышал. А был это уже в сознательном возрасте, я понял, что надо просто копать, копать и копать дальше. Разговоры о продюсерах. Раньше группа Joy Division называлась группа «Варшава», да, в честь песни Дэвида Боуи, вот его еще разочек влияния с альбома «Low», была там такая одноименная песня, и звучала тогда группа «Варшава» следующим образом.

Да, это был их, по-моему, мини-альбом. Мальчик из Гитлер-Юнген, по-моему, был изображен на обложке. Название «Хоть убейте, не вспомню». И, соответственно, играли они такой вот панк, довольно, ну, обычный, ничем не притязательный. Но потом манчестерский коллектив попал в руки Мартина Хеннета. Это продюсер, который придумал вот это вот уникальное звучание Joy Division группы. Тут я вам, думаю, о звучании рассказывать не буду. Все вы, я думаю, слышали, да, вот эти вот чуть ли не танцы вот этого Кертиса во время его выступлений, когда он в таком эпилептическом припадке как бы изображал самый эпилептический припадок, пришел это в танец. Чуть ли не эту фишку придумал также Мартин Хеннет. И, собственно говоря, вот это звучание, которое потом пытались повторить вообще все поголовно, оно даже сдало такую очень высокую планку. Вот это звучание было достигнуто в студии И, потому что такие же звуки, такие же партии, такое сведение, подстроение одной гитары под другую, под ударный, под вокал Кёртиса в живом выступлении вы не добьетесь. Никогда. Соответственно, несмотря на проблемы со здоровьем у Яна Кертиса, прогрессировала у него эпилепсия, да, в конце он покончил жизнь самоубийством под композицию, под альбом, да, The Idiot Iggy Pop'а. Тем не менее, там это первый альбом назывался Non Pleasure, второй альбом назывался Closer, да, Closer получился, это вообще какой-то апогей депрессии, то есть вот если брать именно полный альбом, то ничего более депрессивного я лично не слышал. Такое сочетание текстов, подачи музыки и вот этой атмосферы, которую они добивались, я не думал, что кто-то вообще повторит это когда-то, это прям высший пилотаж, прям вау. Потому что если там первый альбом был такой еще, ну, как бы сказать, развлекательный в сравнении со вторым, то второй там совсем, конечно, ужасы в хорошем смысле этого слова. Этот коллектив также, вот, пожалуйста, продюсер сыграл свою роль. Переходим к следующему коллективу из большой тройки. Это у нас группа Suzanne.

история гораздо более забавная. В общем, был какой-то концерт. По вместимости человек 30, наверное, было. Ну, я так думаю, не знаю, но очень мало. Нужно было, чтобы там выступили 10 панк-рок-групп, но приехал всего 9. И там известная история, просто там так, ты как тебя Сьюзи, вот, отлично будешь. В общем, набрали там из зала людей просто и говорят, ну все, давайте там на сцену что-нибудь там 20 минут пиликать, они там выдали какой-то эксперимент, все такие, ну все замечательно, 10 групп отыграли, отлично. А вот эти вот самые Сьюзи and the Banshees как-то так подобрались случайно, что решили продолжать свою, скажем так, деятельность музыкальную, выпустили там несколько альбомов, вот там что-нибудь с

По вокалу это, конечно, Патти Смит, но Патти Смит, если мне не нравится, потому что, ну, не нравится мне Патти Смит, не будем сейчас вдаваться опять, на 10 минут какие-то мои размышления. Несмотря на то, что Сьюзи пародировал во многом вокал Патти Смит, мне кажется, она его как-то более уверенно, более эмоционально, на каком-то истерическом уровне, да, вот опять же в хорошем смысле этого слова, она его подавала, и из-за этого, конечно, группа звучала очень аутентично, и позже уже рецензенты, да, писали о том, что чуть ли не Сьюзи вот создала вот этот самый вокал, ну, насчет создала не правы, насчет того, что вывел его на новый уровень, гораздо выше, чем тот, который был у Патти Смит, вот эту вот манеру, 100%. Про группу, ну, можно рассказывать много, да, то есть это ребята, которые постоянно экспериментировали с вокалом, с творчеством, постоянно меняли музыкальную параллель, туда-сюда как-то мелькали, то в депрессию, то в энергию. Очень рекомендую к прослушиванию. Группа у нас почему-то не самая популярная, на мое удивление, да, вот, наверное, все вот эти вот плеяды, тройки большой постпанка, наверное, наименее известные. Я вам очень рекомендую познакомиться там с ранними работами. Прям не пожалеете, это очень круто. И третий коллектив из этой тройки — это The Cure Роберта Смита. Ну, здесь мы видим, наверное, апогей настроения, апогей стиля, да, то есть если Suzy and the Banshees были больше про эксперименты, да, то есть там по некоторым мнениям это одна из первых готических групп, да, которая во многом заложила основу именно готик-рока. Joy Division — это депрессия и настроение, то The Cure — это стиль. Да, то есть это вот эти вот Smokey Eye, подгон Роберта Смита, своего образа, под образа своего лирического героя. Здесь он работал, ну, наверное, как Дэвид Боуи. Не хватало ему, возможно, харизмы Дэвида Боуи, конечно, да, потому что Дэвид Боуи все-таки музыкант посерьезнее, чем Роберт Смит. Нисколько это не умаляет достоинств группы The Cure. Это хорошая группа, очень хорошая группа, но, тем не менее, все-таки в рамках таких вот образов, экспериментов, я думаю, что там с Дэвидом Боуи только, наверное, Джим Моррисон может сравниться, да, все остальные будут ниже. Тем не менее, образность, вот этот вот стиль The Cure, он потом, ну, разошелся, то есть дошел до наших глубинок. То есть у нас, грубо говоря, все те ребята, ну, типа группы кино, которые играли в жанре постпанк, они мало того, что как бы музыку заимствовали, да, так еще и подчистую заимствовали стиль и образ, да, именно у группы The Cure. Ну, в том числе, там потом еще другие были, там потом The Smiths появились, но это нас сегодня не касается. Поэтому вот эти вот три группы, они собой олицетворяют постпанк в таком чистом виде. Кто еще? Кто еще вне этой тройки был в постпанке из тех, кого мы можем вспомнить? Считается, что постпанком была группа Talking Heads.

Я здесь не согласен категорически. Я не считаю, что они вообще в жанре постпанка выступали. Это чистый арт-панк. Но, тем не менее, мы ее упомянем. Почему? Потому что Брайан Ино, который там пытался каким-то образом, захотел что-то спродюсировать, вот он как раз начал сотрудничать с группой Talking Heads, и под его началом они выпустили там второй, третий, четвертый альбом точно. Вот группа Talking Heads стала примером того, как сложно держать эту грань между экспериментами и простотой. Я не большой фанат группы Talking Heads. Я считаю, что вот там, если первый альбом, который у всех считается самым слабым, да, который 77, он еще неплох, есть там пару неплохих песен, вот дальше там какой-то ужас это все превращается, если честно. Мне кажется, все очень как-то гротескно, какое-то вот наслоение, все это не к месту. Я прекрасно знаю, что я в меньшинстве, но я готов свое мнение отстаивать. Прям, я считаю, что Talking Heads — это очень переоцененная группа. И вот Брайан Ино, он на самом деле сыграл роль в усложнении данного коллектива. Почему? Потому что была известная история, как он заставлял солиста Talking Heads, он заставлял прыгать, чтобы сбивку голоса, да, чтобы как бы на записи, как будто у него такая небольшая отдышка, как будто он бежит была. И по легенде можно услышать, как мелочь трясется, значит, в штанах у солиста во время этих прыжков. Потом, когда они после четвертого, кажется, альбома, они поехали в тур, можете найти видео, там помимо Talking Heads еще человек 10 на сцене выступает, потому что, опять же, мы возвращаемся все к той же проблеме, что перенести студийную работу в лайв невозможно, вот именно в формате постпанка. А если ты ее переносишь, получается вот, так, вот это вот, да, 15 человек, какие-то там непонятные люди, играют там какие-то тройные, четверные барабаны, вот, и все это куда-то вот, опять же, вот в это неповоротливых динозавров, как Роберт Фрипп, солист группы King Crimson, выражался о прог-роке, вот то же самое случилось и с Talking Heads, поэтому, возможно, из-за этого она мне не нравится, потому что вот она как-то была слишком неповоротлива для этого жанра, не было в ней вот этой элегантности, если хотите. Хотя то, что коллектив значимый, экспериментальный, там и какой угодно, я тут даже спорить не буду. Коллектив из категории «я знаю, что он хорош, но мне не нравится». Дальше, кого мы еще упомянем? Упомянем мы группу Wire.

Группа Wire у нас фигурировала уже в выпуске про панк, но тут так получилось, что у них один альбом был записан как бы в панк-формате, другой в арт-панк, третий в пост-панк-формате, да, вот если так брать, группа такая очень разношерстная, три их первых альбома, это прям, это надо слышать обязательно. Я наверняка говорил то же самое в выпуске про панк, еще раз повторю, что группу Wire нужно слушать обязательно. И возьмем вот этот их постпанковый альбом. Здесь также работа продюсера. Был продюсер такой Майк Торн. Вот он с ними работал, и вот он добивался этого коллектива. Вот мне кажется, что если Мартин Хеннет, он создавал звучание для Joy Division, то Майк Торн вот в работе с Wire, он скорее их направлял и показывал им же те грани, куда они могут развиваться. То есть, ну, продюсерская работа, она же разная бывает. Это же не только, что ты там что-то все пишешь, а люди просто играют. Там, или там, например, если сольный артист, то он вот поет, а вокруг него там есть студийные музыканты для записи, которые играют то, что нужно продюсеру. Это не всегда так. То есть, а, ну, бывает, что продюсер просто направляет, просто показывает, а может быть вот так попробуем, а может быть вот так. Мне кажется, я не знаю точно. Не был, соответственно, на студии тогда. Но мне кажется, что вот Майк Торн работал именно в таком формате, потому что добиться трех настолько качественных, настолько разных по стилю, по исполнению, по подаче альбомов, самостоятельно это придумать с одними и теми же музыкантами невозможно. Почему мы вспомнили вообще Wire и Майка Торна? Потому что я вам хочу показать на таком классическом академическом примере, как отличается группа, что она приобретает, работая с продюсером. Майк Торн, он после того, как поработал с Wire, заработал себе репутацию такого серьезного дяди. Если я не ошибаюсь, потом он работал с Soft Machine, а потом его позвали работать с Ниной Хаген. Кто такая Нина Хаген? Ну, кто-то из вас, возможно, слышал мантры в исполнении Нины Хаген или там какие-то отдельные, значит, композиции. Кто-то знаком. Это немецкая панкушка, да, с восточного Берлина, с таким очень красивым истерическим вокалом, такая вся, прям вот панк-панк, грубо говоря. Одна из немногих, кого можно вообще вспомнить из немецкого панк-движения, потому что там на самом деле все очень плохо, несмотря на то, что всякие историки пытаются преподнести, что немецкий панк был не хуже, на самом деле был значительно хуже, абсолютно вторичен, даже, я думаю, вторичнее, чем советский панк получился. Там все было гораздо хуже, просто слушать невозможно. Ну вот Нина Хаген была одна из таких проблесков хорошего вкуса, играла

Запоминаем, что она играла. Дальше, соответственно, там ее вот эта группа, она развалилась, там она с каким-то наркоманом, как и положено, как говорят, съекшалась с каким-то наркоманом. В общем, и в итоге они создали какую-то новую группу, и у них абсолютно не получалось играть, потому что, ну, набирали они по принципу, кто нам нравится, кто нам не нравится, а не по принципу музыкального. В итоге получилась какие-то там группа друзей и Нина Хаген, и играли они просто отвратительно. И, соответственно, все начали про нее забывать, но тут ее подписали, я не помню, какой лейбл, в общем, ее пригласили на запись альбома и поставили курировать все это дело Майкл Торна. И Майк Торн, там, по легенде, он, значит, пришел в студию, они все пришли, он говорит, ну, давайте, играйте. Они играют там минут, наверное, 10, потом такой, так, замечательно, вот у меня сразу первое условие, вот этих всех ребят мы просто выгоняем, потому что просто бездари. Со студийными музыкантами будешь заниматься, а если нет, то альбом не будет. Вот, ну, соответственно, Нина Хаген согласилась, и поработав с Торном, у нее вышел альбом, кажется, 82-го года, Noon Sex Monk Rock альбом назывался, это точно, а 82-й год не точно. Помните, да, как звучала Нина Хаген в своем панк-ипостаси? Послушайте, что с ней сделал Майк Торн.

0: если первая запись была такая грязная, дикая, животная панк-истерия, да, то здесь в студии, во-первых, очень зализанное звучание, но в хорошем смысле зализанное звучание, да, потому что Майк Торнчик был талантлив. И во-вторых, вот просто вслушайте, что сделал с ее голосом, да, то есть голос звучит уже как отдельный инструмент, как он с ним играет, как он его накладывает, то есть это, ну, отдельная абсолютно какая-то вселенная. Поэтому, конечно, да, такой офф-топ очередной мой. Если вам начнут доказывать, что продюсерская музыка – это плохо, что она убивает детско-юношеское, подростковое, романтическое чувство музыки, да, что только хуже становится от того, когда с тобой работают продюсеры, потому что они только все стандартизируют, вот вообще не слушайте этих людей, потому что просто говорить им про постпанк и то, насколько люди тогда работали. Просто надо работать с хорошими продюсерами. Если ты работаешь с Майком Макларном времен Нью-Йорк Доллс, то он тебя просто переоденет в коммунистические костюмы, и замечательно. Ну, потом Майкл Макларен, конечно, исправился. Как-нибудь отдельно, может быть, о нем поговорим. Ну, я не думаю, что в рамках подкаста, наверное, тема будет не очень уместна, но, возможно, когда-нибудь что-нибудь я про Макларена запишу. Но если ты работаешь с хорошим продюсером, который понимает, какой тебе нужен звук, исходит из твоих сильных сторон, то получаются выдающиеся альбомы, которые там надо на полочку себе ставить. Дальше, соответственно, у нас уже идет развитие постпанка. В принципе, так мы заголи по заголям пробежались. Суть, я думаю, панк-явления вы уловили. Напоследок поговорим обещанная тема, почему панк-рок такой большой... Почему постпанк, конечно, панк-рок-то тоже, но постпанк, почему он оказал такое большое влияние на советскую вообще музыку? Мне казалось, тут есть две причины. Первая — это настроение, да, то есть это очень минорные ноты, присущие нашему пониманию того, как должна выглядеть музыка. Но это самое простое, на самом деле, объяснение. Было видео у Скилза, почему русская музыка такая грустная. Вот он примерно про это и говорит, что все вокруг и грустно, мы любим минорные, значит, ноты, и поэтому вот вся музыка у нас такая грустная, и грустная прям уникальна, да? Хотя там были примеры, пользуясь тем, что все-таки я сижу перед микрофоном и могу, значит, в своем шоу что-то сказать, да, я не считаю, что там Земфира, да, грустнее, чем Joy Division. Ну, вообще нет, Земфира это такое, это медляк на пионерском лагере, а Joy Division это медляк где-нибудь под мостом какой-нибудь маленькой речушки, вот там, где люди занимаются тем, чем по уму надо под мостом и заниматься. Но суть-то не в этом. И вторая причина, самая главная, это причина стилистическая. Это, ну, вообще новая волна, электропоп, готический рок, постпанк. Он придумал свою какую-то такую полуцыганскую, полудекадентскую эстетику. И в отличие от каких-то рваных панков или хипарей, это было красиво и стильно. Эта музыка, она была 82-83 год, там уже такой подъем был, да, постпанк, электропоп, когда и наш коллектив начали появляться, там всякие кино и так далее. И они очень охотно забирали. Ни для кого, я думаю, не секрет, что наши отцы советского рока, люди были не бедные. И в первую очередь они первые узнавали об этих веяниях, покупали пластинки, видели, как там люди одеваются, видели, как там люди звучат, и пытались это повторить. Как получилось, уже тут вопрос другой. Когда вам, условно говоря, рассказывают о вторичности русской музыки, да, советского рока, да, то он же вторичен-то не потому, что кто-то у кого-то что-то своровал. Это сам, воруешь, если ты как бы переосмыслил что-то, да, если ты там, у тебя получилось другое произведение с той же музыкой, да, как там сэмплы, например. Да, воруй на здоровье абсолютно, никто против не будет. А тут-то дело-то в советском роке в том, что они воровали все. То есть не только музыку, чтобы ее подогнать, да, не только какие-то идеи, они воровали образ, они воровали душу, да, этого самого постпанка. То есть они хотели быть вот ровно солистами The Cure, он там Робертом Смитом, ровно Йеном Кертисом, там ровно потом будет группа The Smiths, Морриси, там солист, или там потом Sister of Mercy, тоже там ребята такие все импозантные, как говорится. Главная проблема, конечно, опять же, это все для отдельного выпуска, но в формате постпанка можно об этом сказать, что главная проблема советского рока, она как раз-таки в том, что он пытался брать не идеи, а брать целые группы и просто играть то же самое здесь. То же самое, только в профиль. И поэтому она звучит так вторично. И поэтому, когда появился интернет, люди начали понимать, что как бы вот смотрите, вот тут и образ, тут какие-то движения своровали. Там, например, известная история, что Мамонов, да, по-моему, Мамонов, солист звуки Му, вот эти вот его танцы, помните, наверное, когда он так как-то двигается? Можно найти кассету Кэптена Бифхарда, где он двигается вот ровно точно так же. Ровно точно так же. Нет ничего плохого в том, чтобы пытаться быть как Кэптен Бифхард, пытаться вот как-то экспериментировать, но со своей какой-то стороны. Но вот если ты хочешь стать ровно русским Кэптеном Бифхардом, у тебя не получится ничего. Ты будешь вторичен, третичен и так далее. Поэтому, несмотря на то, что постпанк так много привнес музыку, так много сделал, заложил основы огромного количества жанров. Огромное количество, то есть там и техно, и тот же там гранж отчасти, все вот эти вот брит-попы и так далее. Вот все это выросло из постпанка в том числе. Но перейдя в бездумное копирование именно в советских реалиях, в реалиях советского рока, он превратился во что-то пошлое, пованивающее чем-то не самым качественным. А на сегодня все. Ждите новых выпусков. До скорых встреч. С вами был Анатолий Рыльсков, Нотабена. Еще услышимся.
1: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Лекторий «Радио Сахаров».
2: Привет, меня зовут Илья Винявкин, я историк и исследователь в проекте Russian Independent Media Archive, и сегодня я хотел поговорить о том, как Россия встала на путь войны со всем миром. Давайте начнем с апреля 2020 года. В этот момент главные медиа России опубликовали фотографии мозаик из главного храма вооруженных сил России в парке «Патриот». На этих мозаиках были изображены участники парада Победы на Красной площади, которые держали в руках большой транспарант с портретом Сталина. А на еще одной мозаике были изображены Владимир Путин, Сергей Шойгу и другие руководители страны на митинге в честь, как это было названо, бескровного присоединения Крыма в 2014 году. Все они были окружены ликующей толпой, а в руках у людей был транспарант «Крым наш». А мозаики эти вызвали возмущение в тогда еще работавших в России либеральных медиа, но не только у них. Также возмутились православные верующие, по крайней мере, какая-то их группа. Строителям храма пришлось защищаться. Так глава художественного совета по строительству храма Леонид Калинин стал оправдываться. Сегодня часть людей потребует убрать Сталина, завтра Жукова, потом Конева. Потом скажут, что победили не мы, а коалиция во главе с США. Тем не менее, после этого скандала пришлось в ситуацию вмешаться Владимира Путина, и он дал, как он часто это делает, немного расплывчатый комментарий и сказал, что еще время для таких изображений не пришло. В итоге мозаики отредактировали, значит, Сталина, Путина и Шойгу убрали и заменили их просто на лица людей в массовке. Тем не менее, сама ситуация и с мозаиками, и со строительством храма вооруженных сил мне кажется важным символом. Дело в том, что сам храм был построен в очень быстрые сроки, меньше чем за 2 года. При этом храм этот огромный. Вокруг построен такой же грандиозный интерактивный музей Великой Отечественной войны. Строительство храма лично курировал министр обороны Шойгу и просил сделать так, чтобы каждая деталь в храме что-нибудь да значила. Звонницу сделали высотой в 75 метров. Это число лет со дня победы во Второй мировой войне. Диаметр барабана главного купола был 19 метров 45 сантиметров, да, то есть это 1945 год. Диаметр самого купола 22 метра 43 сантиметра, потому что капитуляция Германии была подписана в 22 часа 43 минуты, ну и так далее. Все это, кажется, говорит о том, что этот храм можно воспринимать как достаточно сложное и насыщенное смыслами культурное высказывание. И явно оно не могло возникнуть на пустом месте. Главный посыл этого храма не случайно потом был как бы суммирован газетой «Коммерсант», которая вышла с рецензией и обозначила заметку «Храм будущей войны». Многие люди, которые в этот храм попадали, почти в один голос говорили о том, что храм этот выглядит скорее не как место памяти, да, не как место покаяния или не как место, где нужно вспоминать о жертвах Второй мировой войны или Великой Отечественной войны, а как место, которое настраивает прихожан или посетителей на идею будущей войны и будущего героического противостояния. Через 2 года после открытия храма началось полномасштабное вторжение России в Украину, и многие образы и идеи, которые были в этом храме использованы, стали широко использоваться в российской пропаганде и в российских способах оправдать военное вторжение в Украину и придать ему смысл. Примерно с этого времени я стал думать, а как так вышло? Как так получилось, что идея войны стала востребованной в России? Более того, что она стала приобретать все больше и больше популярности и превращаться из идеи локального конфликта в идею конфликта мирового, да, в идею большой глобальной войны, а в которой России противостоят глобальные силы зла. И тем более для меня было важно проследить эволюцию этой идеи, что если мы посмотрим на совсем недавнюю историю России, например, на самое начало 90-х годов, то мы можем посмотреть на речь тогдашнего президента Бориса Ельцина и увидеть, что всего-то какие-то 30 лет назад президент России озвучивал совсем другие идеи. Это были идеи мирного существования, идеи гармоничного партнерства между Россией и странами Запада. В качестве примера, чтобы у вас возникла перед глазами картинка, мы можем перенестись в июнь 92 года, когда Борис Ельцин приехал выступить в Конгресс США. Там его встретили как триумфатора. Вот что Ельцин сказал американским конгрессменам. «Россия окончательно сделала выбор в пользу цивилизации, здравого смысла, общечеловеческого опыта. Нет в мире народа, которому был бы вреден воздух свободы, и это правило не имеет исключений». Ельцин просил конгрессменов открыть второй, как он сказал, мирный фронт в борьбе за демократические рыночные реформы. И закончил речь словами «Боже, храни Америку» и добавил «и Россию». Кажется, что никогда в истории отношений между Россией и США эти отношения не были лучше. Что же пошло не так? Как получилось, что за 30 лет официальная риторика, и не только она, развернулась на 180 градусов, и самые разные люди в российской культурной и политической элите встали на тропу войны? Я попробую в своем сегодняшнем рассказе проследить за разными группами людей и за их разными интеллектуальными траекториями, а потом попробую суммировать все это вместе. Когда я стал заниматься этим сюжетом, я естественным образом стал замечать, что вот те идеи, которые сейчас звучат на российском Первом канале, и от которых у меня иногда, я должен честно сказать, там шевелятся волосы, не являются изобретением сегодняшнего дня. Давайте начнем по порядку и посмотрим, как в разных точках пространства и российского общества возникала идея неизбежного противостояния России и какой-то части другого мира, и как эта идея обретала смысл и ценность для ее авторов. Первую группу идей и людей, которые мне здесь приходят в голову, про которые важно говорить, можно назвать советскими русскими националистами или консерваторами. Про них есть отличная книжка Николая Митрохина про русскую партию. А если говорить совсем грубо, то это была группа людей, которая входила в советскую партийную верхушку. Это в основном были люди, чья карьера расцвела во время позднего сталинизма. Это люди, которые усвоили и продвигали идеи, значит, антизападных и антисемитских кампаний конца 40-х, начала 50-х. Если вы помните про дело врачей, про борьбу с низкопоклонством перед Западом, это все важная часть идеологического поворота, которая случилась после конца Второй мировой войны. Да, в этот момент Сталин отказывается в значительной мере от идей всемирной коммунистической революции и приземляет свои политические идеи на более консервативную почву такого великодержавного имперства. Что важно, в этот момент Советский Союз находится на вершине своего геополитического могущества, контролирует, по большому счету, половину Европы. Идеи коммунизма распространяются по другим странам. В этот момент происходит коммунистическая революция в Китае. Никогда, опять-таки, да, в истории последних веков российская держава не обладает настолько мощным весом. Эти люди в интеллигенции и в советской партийной верхушке остро переживают приход к власти Хрущева и его доклад, посвященный разоблачению культа личности, и они по-прежнему продвигают линию, что внутри советского общества существуют враги. У всех этих идей есть достаточно сильный антисемитский оттенок. В качестве примера можно привести роман «Тля» 64-го года Ивана Шевцова. В нем молодые московские художники-реалисты ведут борьбу с критиками-евреями, которым покровительствует художник-модернист Барселонский, и, соответственно, сражаются за то, чтобы искусство было реалистичным, национальным и патриотическим. Параллельно с этим происходит тоже важная трансформация советской идеологии. Она происходит в середине 60-х годов, когда к власти приходит Леонид Брежнев, И в этот момент происходит развитие идеи военно-патриотического воспитания, и победа в Великой Отечественной войне сама постепенно становится главной идеологической ценностью и символом успеха советского общества. Победа в рамках брежневской идеологии должна заменить собой экономическое и социальное торжество коммунизма, которое обещали советские идеологи до этого. Если говорить совсем просто, советская идеология всегда исходила из того, что происходит неизбежная классовая борьба, и есть два разных типа общества. Есть общество социалистическое или коммунистическое, которое строится в Советском Союзе, и есть капиталистическое буржуазное общество, которое строится на Западе. И обещание, которое давали советские идеологи, заключалось в том, что Советский Союз в этой борьбе победит, и в Советском Союзе возникнет более справедливое и более процветающее общество, а страны капиталистические неизбежно будут гнить и разрушиться. В середине 60-х годов более-менее стало понятно, что капиталистический мир не загнивает. В этот момент в Европе и в Америке происходит резкий экономический рост. И также стало понятно, что стремительное построение коммунизма в Советском Союзе тоже не происходит. Соответственно, нужна была какая-то замена, которая позволила бы обосновать, почему Советский Союз является великой мировой державой, его существование имеет высокий смысл. Идея победы во Второй мировой войне постепенно стала в центр этой идеологической конструкции. Дело в том, как говорили советские идеологи, не в том, что Советский Союз построит социализм, а в том, что он уже добился выдающегося результата, он смог победить во Второй мировой войне и победил самого страшного врага, который существует в человечестве, то есть фашизм. Противостояние между Советским Союзом и странами Запада, или, если говорить конкретно, Америкой, никуда не девается, да, потому что в это время идет холодная война, но оно приобретает другой характер. Здесь, опять-таки, нам на помощь приходит художественная литература, или, скорее, художественный текст. Один из самых важных текстов, который как раз сформулирован людьми, связанными с этой самой группой националистов и консерваторов, это «План Далласа», который неоднократно был разоблачен как фальшивка. Но многие люди, которым этот план Далласа кажется верным по существу, не обращают на это внимания. Что такое план Далласа? Да? То есть, по сути, это фрагмент из романа советского консервативного писателя Анатолия Иванова «Вечный зов». Это как бы выступление, опять-таки скажу, которого никогда не было, главы американского ЦРУ Алана Далласа, в котором он рассказывает, как именно Америка собирается бороться с советским влиянием. Что в этом плане говорит Даллас? «Будем браться за людей с детских юношеских лет, и главную ставку всегда будем делать на молодежь. Станем разлагать, развращать и расливать ее. Мы сделаем из нее циников, пошляков и космополитов». То есть здесь мы опять видим, что те идеи, которые были, по большому счету, сформулированы во время позднего сталинизма, во время дела врачей, во время кампании по борьбе с космополитами, они трансформируются во времени. Важным остается уверенность части советской элиты в том, что западные настроения в молодежной среде, то, что вера этого нового советского поколения в другие идеалы и недостаточная вера в советские идеалы не являются каким-то случайным продуктом, а происходит это в рамках специальной идеологической диверсии, которая управляется западными спецслужбами. Если это вывести на следующий уровень, то оказывается, что Запад ведет беспрерывную, скрытую духовную борьбу с Россией, и это борьба за умы населения страны. Естественно, этот план нужно разрушить, этому влиянию нужно противостоять. Значит, эти идеи от времени позднего сталинизма доходят и доживают до начала 90-х годов. После того, как происходит демократическая революция Горбачева и Ельцина, в России возникает новое идейное поле. Исчезает государственная цензура, и самые разные публицисты, философы, политики, писатели начинают предлагать свои схемы того, как устроена реальность. И среди таких людей очень много интеллектуалов, которые подхватывают идею вечного и неизбежного противостояния России и Запада и развивают ее каждый по-своему. Один из них – это Александр Дугин. После того, как в 1991 году происходит путч, он публикует статью, которая называется «Великая война континентов», о борьбе двух больших глобальных орденов – евразийцев и атлантистов. К атлантистам относятся страны и политики, которые живут в Западной Европе и в Америке. Потом эти идеи, переработав и изменив их язык, он изложит в своей книге, которая называется «Основы геополитики», это уже 1997 год. Основная идея этой книги заключается в том, что есть геополитические законы, которые подталкивают разные большие страны к неизбежному противостоянию. И, в частности, вот это противостояние России и Америки – это объективное противостояние, что если вы освоите геополитику как науку, вы увидите, что идет борьба за обладание Евразией, потому что в Евразии находится центр мировой силы, и вот России выпала судьба этот центр защищать от агрессии извне. Россия обречена на глобальную, тотальную, духовную войну с силами Запада. Еще один философ, который тоже пришел к похожим выводам примерно в это же время, был Александр Зиновьев. Александр Зиновьев прославился как философ, логик, а потом как писатель и диссидент, высланный в 70-е годы из Советского Союза за критику советской системы. Это одна из его знаменитых книг «Гомо Советикус» рисовала перверсивную, искаженную советскую реальность, тоталитарную реальность, где люди живут искаженными моральными понятиями, такой неполноценной жизнью, где они полностью лишены свободы. Оказавшись в эмиграции, Александр Зиновьев пережил идейную трансформацию. Он, живя на Западе, стал воспринимать систему западного общественного устройства как тоталитарную систему, только более лицемерную и хитрую, чем система в Советском Союзе. В середине 90-х он вернулся в уже постсоветскую Россию и стал критиковать идеи западнизма. Вот, например, что Зиновьев говорил в своем интервью 99-го года. «Демократия постепенно исчезает из общественной организации стран Запада. Повсюду распространяется тоталитаризм, потому что наднациональная структура навязывает государствам свои собственные законы. Это недемократичная надстройка отдает приказы, дает санкции, организовывает эмбарго, сбрасывает бомбы, морит голодом. Холодному финансовому тоталитаризму чужды эмоции и чувства жалости. По сравнению с финансовой диктатурой, диктатуру политическую можно считать вполне человечной. Внутри самых жестоких диктатур было возможно хоть какое-то сопротивление. Против банков восставать невозможно». Да, то есть Зиновьев опять переосмысляет свой опыт и призывает к борьбе с таким миропорядком. Наконец, третий консервативный интеллектуал, который тоже встал на тропу войны с Западом, это писатель Александр Проханов. Он приложил очень много усилий для того, чтобы объединить самые разные антизападнические силы вокруг газеты «День», а потом газеты «Завтра», и сам регулярно публиковал колонки, заметки и художественные произведения, в основном романы, главная идея которой была в необходимости освободиться от Запада и западного влияния и победить в войне. Проханов описывает эту ситуацию как военное противостояние и рисует эти апокалиптические картины битвы. В качестве примера могу привести его роман «Крейсерова соната». Она была написана уже в 2003 году и посвящена событиям катастрофы подлодки «Курск». Только в романе подлодка называется «Москва», и главный герой этого романа – это капитан-лейтенант Сергей Плужников. Он служит на подлодке, которая терпит крушение, но в последний момент происходит мистическое событие. Ангел спасает Плужникова и переносит в Москву. Что важно, Проханов пишет о том, что подлодка погибла в результате американского заговора. Дело в том, что на этой подлодке была топографическая, как ее называет Проханов, бомба, которая могла уничтожить Америку. Спасенный капитан-лейтенант Плужников переносится в Москву и попадает в сатанинский мир, в котором главный символ этого сатанинского мира – это храм Христа Спасителя. В нем московские властители, жрецы и вельможи собрались на черную мессу и приносят в жертву белокурую девочку, чтобы венчать на царство нового президента Вурдалака. И после того, как эта месса заканчивается, город начинает бомбить американцы. И только Плужникову удается остановить бомбардировку города с помощью молитвы. В качестве откровения Плужникову является учение о русской победе. Плужников целует орден победы на груди ветерана и начинает проповедовать детям. Вот что он говорит. «Если бы не русская победа, земная ось перегнулась, и земля пошла бы крутиться в другую сторону, и мало бы кто на этой земле уцелел. Красные герои, числом в 25 миллионов, отдавшие жизнь за Россию, суть святые, хотя в церквах не крещены. Не сейчас, так позже церковь причислит их к лику святых, и в городе Волоколамске будет построен храм великомучеников, за победу души свои положивших. В этом храме будет 28 лампад по числу гвардейцев-панфиловцев. Будут иконы с лампадами, вожженными перед ликами Талалихина и Гастелла, Зои Космодемьянской и Александра Матросова. Будут фрески всех, кто мученически погиб в Краснодоне, а также генерала Карбышева и Якова Джугашвили». В самом конце романа в небе над городом появляется подлодка «Москва», чтобы помочь Плужникову уничтожить всех президентов стран Большой Восьмерки и расправиться с нечистью в российской власти. Еще раз скажу, да, что речь идет про 2003 год, по большому счету, начало президентства Владимира Путина. И вот мы видим, как эти картины и образы, в каком смысле, апокалиптической войны между Россией и Западом уже в этот момент широко циркулируют в патриотических консервативных кругах. Но это далеко не все. Мы понимаем, что Россия большая страна, и в ней одномоментно существует много разных интеллектуальных течений. Важно, что консервативные публицисты обдумывают эти идеи не в одиночестве. И тут мне хочется поговорить про российскую церковь, да, про РПЦ и про патриарха Кирилла. С самого начала 2000-х годов Кирилл, который в этот момент еще не патриарх, а митрополит Смоленский и Калининградский, и занимается тем, что возглавляет отдел внешних церковных сношений Московского патриархата, выступает в качестве идеолога с очень конкретной и достаточно радикальной программой. В 2000 году он публикует статью, в которой говорит о том, в чем заключается роль Русской Православной Церкви в современном мире и России как страны в целом. Кирилл пишет о том, что у России есть особая миссия. И миссия эта заключается в спасении других стран и в том, чтобы преподать всему миру положительный и спасительный урок. Как он пишет, главная задача России – это устроить жизнь личности и общества в соответствии с принципами, в которых гармонично соединятся зависимость от нравственного закона с личными и гражданскими свободами. То есть это такой идеал нравственной гражданской жизни. Но почему Кирилл считает, что миру нужен такой спасительный маяк? Что ему угрожает? Кирилл видит глобального врага, силы, которые угрожают нравственности на планете. И в качестве такой силы Кирилл назначает либерализм. Вот что он пишет в 2000 году. Либеральная идеология используется как пусковой механизм растормаживания и высвобождения пагубных вожделений. Ею провоцируется взрыв плотского начала, и во главу угла поставляется человеческий эгоизм. Либеральные институты служат легитимизации права на грех. То есть в итоге получается, что под напором раскрепощенного и торжествующего греха общество, принимающее подобную систему ценностей, рано или поздно будет обречено на гибель. В каком-то смысле Кирилл, опять-таки, да, по-своему интерпретирует идеи, которые громко звучали во времена позднего сталинизма, и обличает низкопоклонство перед Западом по-другому, да, на языке, по большому счету, религиозной проповеди. Оказывается, что западные ценности делают человека подвластным или уязвимым перед силами дьявола, перед грехом. Нужно этому противостоять. Кирилл таким образом видит глобальную миссию Русской Православной Церкви как защитника того, что сейчас мы уже называем традиционными ценностями. Это важная для Кирилла идея. Он на протяжении последних уже почти 25 лет при каждой удобной возможности говорит о необходимости эти традиционные ценности защищать. Тут важно, да, что для Кирилла эта программа, с одной стороны, консервативная, а с другой стороны, революционная. Что эти самые традиционные ценности, которые там, социологи справедливо замечают, не существуют в реальной современной России, и уж тем более не присутствовали в массовом порядке в России 2000 года, тем не менее, это как бы ценности идеальные, да, то есть это то, к чему нужно стремиться. Россия должна предоставить всему миру образец такого нравственного и морального спасения и таким образом побороть гибельные силы либерализма. Часть этой глобальной миссии Кирилл видит в том, чтобы воссоздать Святую Русь. Про это он говорит в своей речи 2009 года после того, как становится патриархом. Есть особая православная цивилизация, которая не совпадает с государственными границами России. Соответственно, вот та часть людей, которые считают себя православными и говорят на русском языке, и живут в современной Украине, или в Беларуси, или в Казахстане, или в других бывших союзных республиках, или, например, странах Восточной Европы, они относятся к этой самой Святой Руси. И дело борьбы с распространением либерализма невозможно отделить от дела спасения и сохранения Святой Руси. Тут, если опять совершить скачок и быстро оказаться в современности, из вот этих двух идей, что либерализм – это греховный и аморальный образ мысли и образ жизни, с которым нужно бороться, а задача России – это воссоздать специальную православную цивилизацию, основанную на нравственных ценностях, из этого вытекает и отношение современной русской православной церкви к войне в Украине. В марте этого года Всемирный русский народный собор принял наказ. Наказ это называется «Настоящее будущее русского мира» и дает очень конкретную и выпуклую формулировку того, как Русская Православная Церковь и люди, ее поддерживающие, должны относиться к этой войне. Я его процитирую. «Специальная военная операция является новым этапом национально-освободительной борьбы русского народа против преступного киевского режима и стоящего за ним коллективного Запада, ведущегося на землях Юго-Западной Руси с 2014 года». В ходе СВО русский народ с оружием в руках отстаивает свою жизнь, свободу, государственность, цивилизационную, религиозную, национальную и культурную идентичность, а также право жить на собственной земле в границах единого российского государства. С духовно-нравственной точки зрения специальная военная операция является священной войной, в которой Россия и ее народ, защищая единое духовное пространство Святой Руси, выполняют миссию удерживающего, защищающего мир от натиска глобализма и победы впавшего в сатанизм Запада. Вот такая линия развития идеи тотальной войны России и Запада. Поговорим про третью линию. Эта линия, совпадающая во многом с тем, о чем мы говорили до этого, это идея культа победы во Второй мировой войне или в Великой Отечественной войне, как называют эту войну ее сторонники. Наверное, главным спикером среди идеологов этой линии можно назвать Владимира Мединского в 10-е годы министра культуры Российской Федерации. Мы видим, что в последние 15 лет в России запускается очень много разных инициатив, связанных с памятью о погибших в Великой Отечественной войне или, наоборот, с запретом на обсуждение и интерпретацию этих событий в каком-то ключе, который бы не устраивал государство. Одной из последних запретительных мер был закон 22-го года, который вводит для граждан штрафы за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии в Второй мировой войне, а также за отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы. Полнее всего эта трактовка российского 20 века изложена в недавно опубликованном школьном учебнике с авторством того же самого Мединского, который теперь является обязательным для использования во всех школах в России, и представляет ту версию истории, которая стала складываться в Советском Союзе в середине 60-х годов. Идея ее простая, да, что важный нравственный смысл существования Советского Союза заключался в том, чтобы победить главное мировое зло – фашизм, и любые сомнения в правильности, моральности и допустимости всех действий Советского Союза в рамках Великой Отечественной войны должны наказываться. Что важно, многие инициативы, связанные с памятью о погибших в Второй мировой войне, оказались необычайно востребованными и популярными. В качестве такого главного примера здесь можно привести акцию «Бессмертный полк», которая началась как низовая инициатива, когда люди просто сами по себе организовывались вместе, чтобы пройти маршем и вспомнить своих родственников, погибших во время Великой Отечественной войны. Постепенно эта акция была перехвачена государственными идеологами. Можно вспомнить историю с георгиевской ленточкой, которая, опять-таки, сначала появилась как символ памяти о погибших во Второй мировой войне, а постепенно превратилась в символ сначала повстанцев, а потом уже и российской официальной армии на Донбассе и в войне с Украиной. Наконец, есть еще одна четвертая интеллектуальная линия, которая связана с отдельной, но очень важной для структуры российской власти корпорации. Это корпорация чекистов и силовиков. А здесь главным спикером этой корпорации, на мой взгляд, является Николай Патрушев. Он долгое время возглавлял ФСБ, а потом занимал ключевую должность секретаря Совета Безопасности и участвовал во многих важных политических решениях. Вот как Патрушев комментировал газете «Коммерсант» ситуацию в Украине в 2015 году. Украина их совершенно не интересует. Их интересует Россия. В каком смысле, спрашивает корреспондент. Они очень хотели бы, чтобы России не было вообще, как страны. Почему? Потому что мы обладаем огромными богатствами, а американцы считают, мы владеем ими незаконно и незаслуженно. Потому что, по их мнению, мы ими не пользуемся так, как должны пользоваться. Вы, наверное, помните высказывание экс-секретаря США Мадлен Олбрайт, что России не принадлежит ни Дальний Восток, ни Сибирь. Тут не существенно, что Мадлен Олбрайт никогда ничего подобного не говорила. Здесь важна готовность Николая Патрушева публично такую позицию озвучивать. И здесь опять нужно сделать небольшой экскурс в историю, вернуться в 70-е годы, когда происходит интеллектуальное становление Николая Патрушева как сотрудника тогда КГБ СССР. Если мы посмотрим на то, что в этот момент говорит глава КГБ Андропов, то мы увидим очень высокий уровень совпадений. Андропов считает, что против Советского Союза и союзников ведется непрерывная, скрытая идеологическая война, и для него важное понятие – это идеологическая диверсия, и он настраивает КГБ на необходимость с этой диверсией бороться и внимательно следить за диссидентами и всей культурной общественностью в Советском Союзе. Потому что, по мнению Андропова, западные страны с помощью своих спецслужб пытаются разрушить Россию изнутри и для этих целей прибегают к разным хитрым тактикам. В частности, используют диссидентов. Диссиденты могут вполне об этом не знать и считать, что они занимаются отстаиванием гражданских свобод, но на самом деле это хитрая подрывная тактика. Соответственно, задача КГБ заключается в том, чтобы эти идеологические диверсии предотвращать и, в свою очередь, чтобы ответные идеологические диверсии устраивать на территории Западной Европы и США. Патрушев начинает говорить о неизбежном противостоянии с Западом с самого своего вступления в должность главы ФСБ в конце 90-х годов. Он публично реабилитирует образ Андропова, он начинает публично отмечать День чекиста 20 декабря каждого года и говорит о необходимости восстановления преемственности между советскими спецслужбами и российскими. При этом сама идея чекизма и сама идея большой ответственности и моральное призвание чекиста заключается в том, что он должен защищать страну от какой-то невероятной опасности. Если никакой радикальной опасности не существует, то и не нужна сверхсекретная служба, которая действует по принципу ордена избранных. Естественно, Патрушев считает, что тайная и скрытая борьба западных стран против России никогда не останавливается. Другое дело, что он долгое время скорее говорит не о идеологической, а прагматической подоплеке. Да, что западные страны хотят разрушить Россию не потому, что Россия представляет идейную или духовную альтернативу Западу, а потому что просто она сосредоточила в своих руках природные ресурсы. Во второй половине десятых годов Николай Патрушев все больше начинает говорить о традиционных ценностях, и в этом смысле все больше начинает совпадать с патриархом Кириллом. Значит, если подводить промежуточный итог, то я попытался в этой своей лекции показать четыре разных траектории, которые укоренены в последние десятилетия российской истории и приводят самых разных людей к идее о неизбежности войны и агрессивного противостояния между Россией и Западом. Это может быть линия консерваторов и националистов, это могут быть идеи Русской Православной Церкви и патриарха Кирилла, это могут быть идеи политтехнолога Владимира Мединского о моральном значении победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, это могут быть идеи чекиста и силовика Николая Патрушева о никогда не прекращающейся холодной войне между Россией и Западом. Вы, наверное, могли услышать, что многие эти идеи друг друга повторяют, переплетаются, то есть все вместе они образуют достаточно гармоничное сочетание. Дальше возникает последний вопрос, да? А было ли это соединение элементов чем-то неизбежным? И почему вообще оно случилось? И мне кажется, это вопрос непростой, но я тоже попробую на него дать тот ответ, который я сейчас даю себе. Во-первых, мне кажется, что важная причина – это специфический интеллектуальный опыт поколения, которое сейчас находится в главе российского государства. Это в основном люди, рожденные в начале 50-х годов, люди, которые интеллектуально и карьерно сформировались во времена правления Брежнева и застали один из взлетов советского проекта. Многое из того, что мы с вами сегодня обсуждали, можно, если совсем упростить, вернуть к тому, что давайте все сделаем так, как это было, не знаю, в середине 70-х годов. Сильный Советский Союз, его уважают во всем мире, мы на равных участвуем в холодной войне с США. Что важно, для всего этого поколения большим потрясением стал распад Советского Союза и тот идеологический вакуум, который после этого распада возник. В момент распада Советского Союза этим людям было порядка 40 лет. То есть это уже взрослые, сформировавшиеся люди и профессионалы, которые никак не рассчитывали на то, что их карьера прервется. Важно, что когда Ельцин выступал в Конгрессе США и говорил о том, что теперь никакого противостояния между двумя системами больше нет, это было воспринято многими людьми из этого поколения как прямое предательство. Это поколение выросло в системе координат, где есть противостояние двух миров и двух систем. То, что случилось в 90-е, только подтвердило их худшие опасения. Частью ельциновской программы, и в том числе и горбачевской программы, было то, что Россия быстро займет достойное положение, положение равного в союзе со странами Запада. И это не случилось. Соответственно, это была невероятно болезненная трансформация для людей, которые привыкли воспринимать себя частью сверхдержавы. Россия в 90-е никакой сверхдержавой больше не являлась. Отдельная причина, если мы поставим события в России в общий мировой контекст, это общий консервативный поворот в мире, который вы, наверное, тоже можете наблюдать, глядя на слова и политику Дональда Трампа в Америке или поступки Виктора Орбана в Венгрии или на риторику правых партий во Франции или Германии. Мы видим, что надежды на универсальный либеральный миропорядок, которые были в начале 90-х годов, не оправдались. Во всем мире не наступил мир, демократия и процветание рыночной экономики. И все больше людей в том числе и в Европе, и в США, недовольны сложившимся положением вещей. И это не исключительно российское явление, а достаточно мощный глобальный тренд. Наконец, мы видим, что когда Владимир Путин приходил к власти в самом конце 90-х годов, и его риторика, и его программа не были настолько радикальные, как сейчас. Он говорил о необходимости сближения с Западом. Мы помним, как он пытался дружить с Тони Блэром. Мы помним, как они встречались с Джорджем Бушем-младшим, той симпатии, которая между ним возникла на первых порах. И, с одной стороны, здесь, наверное, можно говорить о том, что сошлось очень много обстоятельств, да, в частности, первое десятилетие правления Владимира Путина оказалось необычайно экономически успешным. Можно связывать этот экономический успех с тем, что начали действовать рыночные реформы, которые были проведены в 90-е годы. Можно говорить о том, что очень важную роль сыграли радикально выросшие цены на нефть. Можно просто говорить об эффекте низкой базы, потому что в 90-е годы Россия переживала трансформацию от плановой экономики к рыночной, и очень много высокообразованных работников оказалось не встроено в новую экономику, и постепенно стало встраиваться, и это все привело к сильному экономическому росту. Так или иначе, за 10 лет, которые прошли с начала правления Владимира Путина, Россия оказалась совсем другой страной. Гораздо более богатой, гораздо более успешной, и все это настраивало и самого Владимира Путина, и людей, которые его окружают, на идею, что вообще-то они знают какой-то секрет, что вообще-то они сами в состоянии сделать Россию независимым игроком и великой державой. Параллельно с этим, по разным причинам, Владимир Путин пришел к пониманию того, что он не готов отдавать власть каким-то другим силам и другим группам, и ему стало требоваться убедительное оправдание того, почему именно он должен оставаться у власти, и он увидел такое оправдание в рассказе о том, что Россия находится в кольце врагов, против России развязана страшная глобальная духовная война, и если сейчас проявить слабость, то Россия будет разрушена. Собственно, это главная идея, которая звучит из уст российской политической элиты, да, что если не будет Путина, то не будет и России. То есть факторов, которые делали идеи войны глобальной с Западом, очень много. При этом я не готов как бы утверждать, да, что у России не было какого-то другого выбора, да, что вот обязательно эти идеи должны были бы победить. Мы видим, что вообще-то они на протяжении там, 10-х годов, и уж тем более на протяжении 90-х годов, не были безумно популярными. Многие из тех людей, о которых я говорил, и Проханов, и Дугин, и Зиновьев, оставались достаточно маргинальными философами. Они были известны, но у них никогда не было многомиллионной аудитории. Кажется, что действия, которые часто приводили к повороту в сторону этих идей, происходили иногда буквально спонтанно. Например, мы знаем, что решение об аннексии Крыма в 2014 году принималось Владимиром Путиным спонтанно в консультациях с очень незначительным кругом близких к нему людей. Почти таким же образом принималось решение о полномасштабном вторжении в Украину. Оно готовилось сильно заранее, но все равно количество людей, которые участвовали в обсуждении этого решения, было не очень большим. И кажется, что при такой конструкции жизненный опыт, установки и ценности людей, которые участвуют в обсуждении такого решения, имеет значение. Уже после того, как такие решения были приняты, происходил разворот в публичном пространстве, когда все точки зрения, которые выражали бы несогласие с этими решениями, подавлялись, а наоборот, те голоса, которые бы эти решения могли оправдать, усиливались. И голоса, которые на протяжении многих лет были маргинальны, оказались гораздо более слышны, востребованы и популярны. Таким образом, мне кажется, что мы видим достаточно сложную картину. С одной стороны, идеи о тотальной, неизбежной и открытой и скрытой войне России и Запада вызревали в российской культурной и политической элите на протяжении последних нескольких десятков лет, и мы видим, что они опираются на достаточно разветвленную и сложную интеллектуальную традицию. С другой стороны, их победа, кажется, не была чем-то неизбежным. Она получилась как ответ на изменения политической реальности в России 10-х, а потом и 20-х годов, экономической и международной. Кажется, что эти идеи будут с нами еще достаточно долгое время. И от нас с вами зависит, сможем ли мы найти против них противоядие.
1: Вы слушали лекцию историка Ильи Винявкина в рамках подкаста «Лектории Радио Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, звукорежиссер Алексей Воробьев, фактчекер Григорий Кубко, продюсер Полина Филиппова. «Радио Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Лектория Радио Сахаров», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
3: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством! Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

всегда, а оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория. И прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий. Всем привет! Это подкаст «Сахаровский лекторий» и наш специальный сезон, посвященный 50-летию подписания Хельсинкских соглашений. В трех эпизодах подкаста историк Сергей Лукашевский рассказывает, как СССР создал свою зону влияния после Второй мировой войны, зачем Европе потребовался договор о безопасности, как права человека превратились в один из главных вопросов дипломатии, а также при чем тут советские диссиденты. И, наконец, почему сегодня подписание новых Хельсинкских соглашений едва ли возможно. Сегодня второй эпизод. О чем именно договорились на совещании в Хельсинки, почему документ критиковали и на Западе, и на Востоке, и как советские диссиденты стали примером для правозащитных организаций по всему миру.
2: Итак, середины 50-х годов. Советский Союз и подчиненные ему сателлиты, объединенные в организацию Варшавского договора, время от времени выступали вот с этой идеей. Единой конференции, которая бы придумала систему безопасности для всей Европы. Понятно, что если в этой системе нет США, то автоматически Советский Союз и его блок в этой системе доминируют. Это был при этом такой очень пропагандистский хороший ход, потому что Советский Союз выступает за мир. Это сейчас наша пропаганда очень лихо объясняет, да, что Россия может всем навалять, все повторить, всех побить. Советская пропаганда была устроена гораздо более хитро, потому что первым пунктом шли слова не про военную мощь, а про то, что Советский Союз, он за мир. И в этом отношении западные страны, наоборот, перед собственным обществом и перед молодежью, такой левоориентированной, прошло все еще 20 лет со Второй мировой войны, поэтому такие антивоенные пацифистские настроения очень сильны. И вот эта мысль, да, знаменитый этот лозунг «никогда больше», это же не просто «никогда больше нацизма», это еще просто «никогда больше войны». И коммунистический блок все время повторяет: «Да, мы хотим, чтобы не было в Европе никакой войны, мы хотим, чтобы в Европе был какой-то общий порядок безопасности». И тут бурчат какие-то министры-капиталисты и говорят: «Нет, а вот у нас тут как же равновесие, как же безопасность, как же американское присутствие». Но наступают 70-е годы, и, с одной стороны, на Западе начала вызревать мысль, а как же может все-таки западная дипломатия использовать эту ситуацию в свою пользу? С одной стороны, согласиться и дать Советскому Союзу то, что он хочет больше всего, признание послевоенных границ, но с другой стороны, использовать эти переговоры для продвижения вот своей собственной ценностной повестки. Как я уже говорил в прошлый раз, для таких западных стратегов и тех, кто вот в этой стандартной дихотомии голуби и ястребы, да, назывались бы на Западе ястребами, для них этот посыл выглядел как проявление слабости, как совершенно необоснованные уступки Советскому Союзу. Но, тем не менее, как и в Советском Союзе, нашлись люди, которые убедили своих внутренних ястребов и свое руководство, что ничего страшного, мы напишем красивые слова про свободу и демократию, и права человека, но главное, мы достигнем своих целей. Точно так же в этот момент, когда Запад слаб, относительно слаб, когда экономическое положение трудное, когда Америка увязла действительно в ужасной вьетнамской войне, где пафос борьбы с коммунистической угрозой очень быстро сменился потоком новостей о тех ужасах, которые эта война приносит простым вьетнамцам. Эта идея возродилась, но для того, чтобы все это как-то выглядело красиво, новую инициативу не захотели, естественно, отдавать Советскому Союзу, его союзникам. Они хотели им предлагать выступить опять со своей идеей, а с идеей выступила Финляндия. Собственно, поэтому и столица Финляндии, Хельсинки, и оказались центральным городом всей этой истории. И вот после нескольких кругов предварительных консультаций в 1973 году Финляндия выступает с инициативой провести конференцию министров иностранных дел. Она проходит в Хельсинки, и министры 35 стран, включая Ватикан, вообще, это был первый международный договор, в котором Ватикан участвовал, кажется, с 1926 года. Решают не просто, что они хотят придумать какую-то систему европейского сосуществования, но и будут над ней планомерно работать. И вот с этого момента специальные контактные группы, переговорные группы заседают в Женеве много-много-много месяцев и работают над этим документом. Мемуаристы пишут, что каждая группа каждой страны сидела в своей комнате, и вот в советской такой комнате висели огромные простыни бумажные, и на каждой этой простыни расписывались каждый пункт, где выделялись одним образом те куски, которые согласованы, те фразы, те слова. Другие, соответственно, выделяли слова, где надо добиваться какого-то компромисса и консенсуса. И действительно, они там бились буквально за каждое слово. Например, был вопрос нерушимости границ. Это вот сейчас Россия хочет все границы пересматривать. И все, значит, Путину не нравится, как пролегли границы в постсоветском мире. Тогда наоборот. Советский Союз настаивал, что вот все должно быть нерушимо. В каждой стране должен оставаться тот режим, какой есть, и границы должны быть незыблемы. В принципе, Запад, естественно, тоже выступал за незыблемость границ. Но была одна болевая точка. Это Германия. Она была разделена на две части и превратилась в две противостоящие друг другу страны. Берлин был вообще окружен стеной, западный Берлин, подконтрольная Западу часть Берлина. И, конечно, у Федеративной Республики Германии была некоторая идея, что, может быть, когда-нибудь в будущем объединение Германии состоится. И вот они долго искали приемлемую формулу и договорились о том, что просто смена границ, изменение границ невозможно, но вот если два государства хотят как-то изменить свои границы, то на добровольной основе по специальным процедурам согласования границы все же могут быть изменены. И, собственно, на основании именно этого положения Хельсинкского акта в 1990 году, наконец, Федеративная Республика Германии и Германская Демократическая Республика объединились. И вот к августу 1975 года этот огромный документ был готов и согласован. И подписывался он консенсусом, естественно.
3: Подписание последнего Хельсинкского договора было только началом новой эры европейской истории, стартовой точкой целого процесса.
2: И сегодня на него смотрят как на такой идеальный международный документ, такой прекрасный международный документ, который просто подарил Европе мир. И если бы весь мир тоже бы принял вот такие же правила, такие же порядки, такие же установления, то и во всем мире наступил бы мир. И вот сейчас, говорят часть европейских политиков, надо опять вернуться к Хельсинкским соглашениям, к Хельсинкскому заключительному акту и начать строить, вот в том числе с Россией, такой, какая она есть, с путинской Россией, отношения на основе этого документа. Но если посмотреть на то, как этот документ устроен, то становится понятно, что в нем исходно заложено много противоречий. Эти противоречия не давали о себе знать только потому, что документ в действительности лишь закреплял общее стремление двух блоков сосуществовать в Европе мирно при существующем статус-кво. Вот эта идея статус-кво, она прослеживается по разным воспоминаниям и тогдашним каким-то аналитическим текстам. Все хотели сохранить статус-кво, чтобы Советский Союз не пытался расширять свою зону влияния на Запад, ну и западные страны, по сути, этим документом обещали не содействовать национальным и демократическим движениям в зоне влияния Советского Союза. И когда две большие системы хотят сохранить статус-кво, то, по сути, им нужно просто это проговорить и придумать некоторый механизм согласования возможных конфликтных ситуаций. И в этом смысле Хельсинкское соглашение действительно очень хорошо работало. Оно расписывало, как действовать в случае возникновения каких-то конфликтных ситуаций, каким образом страны должны общаться между собой, и что они не будут сразу переходить к применению силы, если вдруг возникнут какие-то противоречия. И если вдруг они будут перемещать какие-то большие группировки из одной точки в другую или где-то концентрировать силы, то тоже они должны сообщить об этом заранее. Обычно при описании заключительного акта Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе говорится, что он состоял из трех корзин. Но тот, кто заглянет в этот документ, никаких трех частей там не увидит. Там есть много разных блоков, большая часть посвящена общим принципам сосуществования, и отдельные главы посвящены экономическому сотрудничеству, культурному сотрудничеству, и буквально одна глава посвящена правам человека. При детальном рассмотрении обнаруживаются противоречия. С одной стороны, очень много раз говорится о том, как все страны равноправны, вне зависимости от своего размера. Самый беглый вообще взгляд на тогдашнюю политическую действительность показывал, что, конечно, никакого равноправия между Советским Союзом и Польшей, например, не существует. Поэтому что тогда значит положение Хельсинских соглашений о том, что каждая страна вольна выбирать свой политический путь развития и вступать в те союзы, в которые она хочет вступать? Это что, имелось в виду, что сейчас Польша может выйти из организации Варшавского договора и перейти в НАТО? Или объявить себя нейтральной? Конечно, никто об этом совершенно не думал. Но документ устроен так, что как будто бы Польша могла это сделать. И как будто бы Советский Союз берет на себя обязательство не препятствовать этому и относиться к Польше как к равноправному партнеру по международным отношениям. Наш великий, прекрасный и невероятно важный, действительно важный, об этом мы поговорим позже, блок про права человека соседствовал с блоком про невмешательство во внутренние дела. То есть, с одной стороны, страны говорят, мы будем соблюдать принципы демократии и свободы, мы поддерживаем права человека, зафиксированные в документах ООН, а в особенности право на свободу совести, право на выражение мнения. С другой стороны, говорится, мы обязуемся никаким образом не вмешиваться во внутренние дела другой страны. Идет большое перечисление, надо сказать, в этом пункте, как, собственно, выглядит это вмешательство. Длинный перечень действительно силовых методов, что, дескать, вот не вторгаться, естественно, на территорию друг друга, ничего не оккупировать. Это, опять же, вот мы все это сейчас проговариваем, можно прикидывать, как вроде Россия продолжает быть членом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Она ведет уже 4-й год войну против Украины. Как все это соотносится, вот эти положения, что никакой оккупации чужой территории, никаких попыток эту территорию к себе присоединить, не просто не использовать силу для решения конфликта между странами, но не использовать даже угрозу силы для разрешения любых конфликтных ситуаций, только арбитраж, только внешний суд, только переговоры. Где были эти переговоры, даже если у России были претензии? Ну, по идее, вот были действительно там положения русскоязычного населения. Окей. Путин считал, что его права нарушаются. Он должен был пойти в какой-то арбитраж, про который не написано. Наверное, просто саму Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и потребовать некого судебного разбирательства против Украины, а не вот заниматься тем, чем он занимается 4-й год подряд. И, кроме того, сказано, и никаких иных действий, которые могут привести к смене режима. А какие иные действия могут привести к смене режима? А то, что действительно вот Радио Свобода уже работало много лет, или Радио Голос Америки, это действия, ведущие к смене режима? Или это только засылка диверсионных групп, например? И я понимаю, что Путин, наверное, как бы вот когда выстраивает какую-то свою доказательную систему, ему нравится думать, что вот это вот влияние Америки, потому что они там давали каким-то НКО гранты, а госсекретарь ходила на Майдан и раздавала печеньки, то это вот то самое оказание влияния с целью смены режима, потому что как же, Янукович убежал, поэтому он же все время повторяет, что в Украине произошел государственный переворот. То есть как бы смена режима. Он как бы имеет в виду эту парадигму, описанную в Хельсинских соглашениях. Но интересно, что в Хельсинских соглашениях нет никакого ранжирования этих ценностей. Совершенно непонятно, действительно. А вот если какая-то страна действительно предприняла несиловые действия по смене режима в другой стране, означает ли это, что предыдущие статьи о том, что нельзя применять силу ни в коем случае, а все вопросы надо решать переговорами, они оказываются недействительными, и теперь можно применять силу? Ничего этого в действительности не описано. Вот реальный механизм контроля за передвижениями войск был. И надо сказать, что Советский Союз согласился с огромным скрипом на вообще какой бы то ни было мониторинг и на сообщение вообще какой бы то ни было информации о себе. Сейчас это кажется странным, мы привыкли бесконечно тут наблюдатели ОБСЕ, там наблюдатели ОБСЕ. Но тогда для Советского Союза был невероятный шаг. Вот мы позволим кому-то знать о том, что мы делаем со своими войсками и куда мы их двигаем, как это вообще можно себе представить. Но вот это как раз было прописано. Но как соотносятся вот все эти пункты между собой, прописано не было. Только общие декларации. Ребята, мы будем жить дружно. То есть я пытаюсь привести наш рассказ к следующей мысли, что даже самый хороший документ, в котором закреплены очень хорошие и важные вещи, не является автоматически таким вот золотым ключиком, такой панацеей, которая позволит действительно удерживать мир, да, и не скатываться к войне. Все-таки действительно мирное сосуществование является в первую очередь следствием реального желания жить в мире. Авторы документа это прекрасно понимали. Поэтому в нем были заложены статьи, подразумевавшие развитие Хельсинкского процесса. И в частности, это развитие подразумевало и вопрос, а как должны участники соглашения реагировать на нарушение этого договора со стороны других стран. Но в то время главным вопросом соблюдения Хельсинкских соглашений была не угроза войны, а соблюдение прав человека. То, что мы называем третьей корзиной, это всего лишь одна глава в Хельсинкских соглашениях, где, с одной стороны, продекларировано общее стремление основывать жизнь в своих странах и жизнь европейского континента на правах человека и прочих демократических принципах, записанных в документах Организации Объединенных Наций. Тут необходимо маленькое отступление. В тот момент, во-первых, число конвенций по разным поводам было сильно меньше, чем сегодня. Не было, например, конвенции о правах женщин, скажем. И пакты о гражданских и политических правах, которые сегодня позволяют правозащитникам со всего мира, не только вот как писали в Европейский суд, подавали жалобы, а со всего мира, писать в Комиссию по правам человека ООН, они тоже не работали, потому что еще не были ратифицированы, в том числе Советским Союзом. Поэтому это только вот всеобщая декларация прав человека, принятый ООН, но не вступившие в действие пакты о гражданских и политических, и социальных, и экономических правах, и некоторое количество конвенций сильно меньше, чем сегодня. И дальше отдельные темы были прописаны специально. Выбор был довольно специфичен и мотивировался вот в чистом виде просто конкретной политической ситуации. Во многом, кстати, продиктованной динамикой внутри американской как раз политики. Было, например, отмечено про свободу вероисповедания специально. Важное право, но есть как бы много других тоже не менее важных. Почему? Потому что для Америки свобода вероисповедания – это одна из самых базовых ценностей, и особенно консервативные депутаты американского конгресса, они как раз в первую очередь откликались на информацию о нарушениях прав верующих в коммунистических странах. Это такой был главный топик. Они коммунисты, атеисты, преследуют тех, кто верит в Бога. Все, это сразу в голове у протестантов, где очень большую роль играет вот эта память о жертвах религиозных преследований, еще когда да, они с католиками выясняли отношения. Это для них прямо вот важная точка. И второй был пункт о воссоединении семей. Звучит очень как бы нейтрально и просто гуманистически. Но за этим стояла огромная лоббистская кампания еврейской диаспоры и Израиля по пробиванию возможности для евреев в коммунистических странах эмигрировать в Израиль. Эта кампания все расширялась и росла. Да, Советский Союз выпускал людей из страны очень дозированно, и было целое движение отказников, то есть людей, которые заявляли о своем желании уехать в Израиль, им это запрещали делать, но они сразу превращались в человека, который не может устроиться на работу и вообще лишен значительной части де-факто гражданских прав. Что-то вроде современного иностранного агента, только без необходимости писать, что они вот подали заявление о желании уехать из Советского Союза. На работу не устроишься, полицейский надзор и все прочие радости жизни в тоталитарной стране. Еще одним важным пунктом в списке вот этих прав, которые должны были защищаться Хельсинкскими соглашениями, были права меньшинств. И, с одной стороны, Советскому Союзу было очень легко отчитываться. Ну вот, смотрите, конечно, у нас у каждого народа есть по своей республике. Если у вас есть вопросы по поводу положения евреев, то, ну нет, антисемитизма у нас нет, у нас только вот антисионизм имеется. Но это вообще вопрос выезда, а так все нормально, и даже целая еврейская автономная область на том месте, где сходятся реки Бира и Биджан, в далекой Сибири. Но были, например, крымские татары. А Хельсинкские соглашения недвусмысленно говорили, что все народы должны иметь равные права. И вот оказывается, что в Советском Союзе есть такой народ, который почему-то ограничен в своем праве на передвижение. Вот всем можно ездить по всему Советскому Союзу, а почему-то крымским татарам нельзя приезжать в Крым. Хотя они вроде как называются крымские татары. Понятно, что это продолжение трагической истории этого народа, когда Сталином этот народ был депортирован из Крыма в Казахстан. Много людей погибло в ходе депортации, как обычно. Точно так же, как депортировали и чеченцев, ингушей, кабардинцев, балкарцев и так далее. Но если кавказским народам вернули не просто права, да, не просто выпустили их из ссылки, но и вернули им их республики и возможность вернуться домой, то как бы крымских татар освободили наполовину. Статус стигматизированного народа-предателя с них сняли, а домой вернуться не разрешили. И это тоже была такая важная тема, потому что крымские татары приезжали в Крым, пытались покупать там дома, пытались там поселиться. Их хватала милиция, выбрасывала из Крыма. И нынешний лидер крымского татарского народа, вынужденно уехавший снова из Крыма в Киев, Мустафа Джемилев, провел 3 срока в советских лагерях, собственно, отстаивая свое право жить в Крыму. Крымские татары не подвергали сомнению советский строй, не хотели никуда уехать из Советского Союза и даже не поднимали вопрос о создании собственной национальной автономии. Они просто хотели вернуться на свою родину и там жить. Свобода выражения мнений тоже. Действительно, было там отдельно прописано. И свобода средств массовой информации. Понятно, что все высокие договаривающиеся стороны отдавали себе отчет, что ни в одной коммунистической стране никаких свободных медиа нет, и после того, как чернила высохнут на договоре, они там не появятся. Но вот что было сделано, то сделано. И был там один тоже интересный пункт, который звучал так. После того, как этот заключительный акт будет подписан, он должен быть опубликован в местной печати. Советский Союз, как и в общем современная Россия, был страной довольно легалистской. То есть вот эти вот какие-то внешние формальные требования он был готов довольно неукоснительно соблюдать. Пусть очень формально, пусть выхолостив всю суть, но сделать. Ну вот написали, что надо опубликовать, значит опубликуем. И вот в советской прессе появляется такой документ. Я думаю, что подавляющее большинство из десятков миллионов советских граждан просто даже не стали его читать, а только разозлились, что было бы какие-нибудь, я не знаю, репортажи, значит, с полей, но это хоть можно прочитать, там хоть что-то понятно. Где-то что-то построили и сколько-то собрали центнеров чего-нибудь с гектара. А тут какой-то длинный-длинный многостраничный текст. Но нашелся в Советском Союзе один человек, которого звали Юрий Орлов. Человек с приинтереснейшей биографией, но это, наверное, для какого-нибудь отдельного подкаста и разговора, который этот документ реально прочитал. И его осенило. Это же первый в истории Советского Союза международный документ, в котором Советский Союз не декларативно, а буквально обязался соблюдать права человека. Какие-то, пусть не все, не на уровне декларации, а перед прямо вот как обязательство перед другими партнерами. Да и не просто так, как какую-нибудь конвенцию подписали. Вот все подписали там, не знаю, конвенцию о беженцах. И, ну, будут, да, смотреть, как другие эту конвенцию соблюдают. А конвенцию, в котором действительно записаны невероятно важные вопросы, связанные с безопасностью. А документ-то цельный. Если нарушается одна статья, то значит, может быть нарушена и другая. Ну, так если подходить строго формально. И Юрий Орлов вместе с другими диссидентами советскими, включая Людмилу Михайловну Алексееву, придумал создать общественную группу, которая бы следила за соблюдением этого документа в своей стране. И на квартире Андрея Дмитриевича Сахарова через год было объявлено о создании такой группы. В принципе, это был не первый раз, когда диссиденты собирались, в том числе на квартире Сахарова, и передавали зарубежным журналистам какие-то документы и декларации, и даже такая диссидентская ассоциация, естественно, нигде не зарегистрированная и Советским Союзом не признаваемая, объявлялась бы. Такие истории уже были. Но тут случилось нечто принципиальное не только для советской жизни, но и для всего мира. Потому что вообще-то до этого момента дипломатия оставалась уделом дипломатов. Да, могли быть какие-то общественные деятели, которые призывали, не знаю, к миру или к разрешению какого-нибудь конфликта, или обращались к политикам и дипломатам с просьбой помочь голодающим где-нибудь или еще что-нибудь такое. Но эти общественные деятели не влезали в пространство, которое вот считалось частью дипломатической жизни. Ну, кто должен следить за соблюдением международного договора? Ну, какие-нибудь другие дипломаты. Или там, я не знаю, разведчики, или еще кто-то. А тут выходит группа граждан, никем не уполномоченная, и сама себя объявляет структурой, которая будет ни много ни мало следить за соблюдением международного договора. И это была совершенно глобальная международная революция. Ее изначальное название было «Общественная группа содействия выполнению Хельсинских соглашений в СССР». И даже в какое-то время называли «Московской группой Хельсинки». И когда я там работал в начале нулевых годов, то все бесконечно спрашивали, что у вас за такая странная организация? Причем тут Хельсинки? Московская, понятно, группа, понятно. Вы чем занимаетесь? Правами человека? Хорошо, да, тоже как-то понятно. А почему Хельсинки? Те, кто не понимали про права человека, спрашивали, не торгуем ли мы какими-нибудь финскими товарами. Раз Финляндия, значит, наверное, Виолу завозим или телефоны Nokia или что-нибудь в этом роде.
3: Говорит академик Андрей Сахаров.
4: Хельсинский акт не меню, из которого можно выбирать. Это действительно не меню. И поэтому надо добиваться выполнения всех трех составных частей акта, то есть и гуманитарных. Защита прав человека признана международным делом в важнейших международных документах, начиная от устава ООН и до заключительного акта Хельсинки.
2: Ее судьба была классической и трагической, и драматической, как у всех диссидентских групп. Первое время, довольно короткое, советские власти приходили в себя от шока, как вообще их граждане решились на такую дерзость, а потом стали постепенно всех арестовывать и сажать, тем более, что группа стала выпускать документы, где натурально вот описывала, что да, в этом международном документе провозглашается свобода вероисповедания. А вот в Находке есть община пятидесятников, и их всячески преследуют, и не дают им своих детей своей вере учить, и вообще мучают. Они бы даже были бы рады уехать в Америку, но их тоже не пускают, потому что Советского Союза никого не выпускают. И даже Людмила Михайловна Алексеева отправлялась вот в эту Находку и проводила там, как бы, мы сказали сегодня, мониторинг, собирала информацию, приезжала, все это оформлялось в документ. Был документ группы номер один, номер два, номер три и так далее. Но потом, естественно, эти документы объявлялись клеветой на советский общественный и государственный строй. В общем, примерно то же самое, что и сейчас в распространении фейков в российской армии. С одной стороны, статья была более всеобъемлющей, клеветой могло быть все. Например, скажет кто-нибудь, что в СССР дороги плохие, а государство в ответ – нет, это клевета. В стране победившего социализма все дороги прекрасные. С другой стороны, наказание по этой статье было довольно небольшое по современным меркам, до 3 лет. Сегодня за похожие обвинения в распространении фейков о российской армии наказание может достигать 15 лет тюрьмы. Однако к участникам хельсинских групп, поскольку их деятельность была безусловно масштабной, они не просто собирали разнообразную информацию о нарушениях прав человека в Советском Союзе, но еще и передавали ее иностранцам, и не каким-нибудь иностранцам, а дипломатам западных государств, то и статьи советская власть решила применять к ним более жесткие и, соответственно, наказывать сильнее. Юрия Рова осудили на 7 лет заключения уже за антисоветскую агитацию и пропаганду, и еще 5 лет ссылки сверху. Но сейчас вернемся к вот этому треку про просто революцию в жизни международного гражданского общества. Такие же группы стали возникать и в других странах. И через океан в Нью-Йорке на частной квартире собралась тоже группа активистов и решили создать такую же группу. И назвали ее «Американская группа Хельсинки». И она стала заниматься примерно тем же. Сначала заниматься обзором ситуации с правами человека в рамках этих хельсинских соглашений. Потом она стала разрастаться, уже стало ей только вот в этом пространстве большой Европы, США и Канады тесно. Группа стала заниматься правами человека по всему миру. И сегодня это огромная, в общем, без преувеличения сказать, правозащитная корпорация Human Rights Watch. когда сегодня десятки и сотни, тысячи правозащитных организаций пишут какие-то доклады, отправляют их в международные органы, требуют, чтобы дипломаты с ними встречались и выслушивали их видение и обращали внимание на ситуацию с правами человека. То, что мы считаем такой повседневной, постоянной жизнью, как будто бы естественной. Вот это не просто родилось, вот начало, да, развиваться всерьез примерно 50 лет назад, но еще и началось в Москве. Вот когда мы думаем, чем мы вообще можем гордиться в этой советской, нашей советской истории, кроме спутника, значит, да, космических полетов, я не знаю, спортивных достижений и балета, что вот политически, дескать, нам гордиться нечем, потому что тоталитарный строй. Ну да, тоталитарный строй, но в действительности именно мы, именно советские граждане, совершили вот эту революцию, причем живя в тоталитарной стране. И действительно, ситуация с правами человека не только в Советском Союзе, но и в других странах Восточного Блока превратилась в одну из главных тем на последующих вот конференциях уже Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В Чехословакии по мотивам Московской Хельсинской группы возникла Хартия 77. Как следует из названия, в 1977 году группа диссидентов во главе с Вацлавом Гавелом, будущим президентом Чехословакии, а потом и Чехии, и лидером чешской бархатной революции, подписала хартию, которая как раз опиралась на положение Хельсинских соглашений.
3: Ростислав Брабанец, музыкант, участник Хартии 77.
5: Когда я впервые это прочитал, я подумал, нормальное письмо. Я не видел в нем ничего плохого. Это не был призыв к революции или что мы тут все сокрушим. Однако у меня было ощущение, что после этого начнутся проблемы. Так оно и получилось.
2: И тоже занималась ровно тем же самым. И судьба ее была примерно такая же. Тоже преследовали людей, тоже сажали в тюрьму, но так или иначе, на последующих конференциях западные страны, к этому моменту уже оценив и увидев в том, что делают советские, да, диссиденты и диссиденты в других коммунистических странах, и отчасти по их, собственно, требованию, потому что это в действительности не шло напрямую. Прямо передали документ, и сразу западные дипломаты были готовы этим заниматься. У них была своя инерция. У них не было на этот счет никакого специального плана. Все происходило, в общем, как сейчас. Какой-нибудь журналист напишет статью, где-то пройдет пресс-конференция, а где-то даже люди выйдут на демонстрацию и будут пикетировать советское посольство. Но так или иначе, постепенно западная дипломатия стала использовать факты нарушений прав человека в Советском Союзе для оказания давления на советские делегации. Понятно, что и в 70-е, и в начале 80-х годов все это не имело никакого эффекта. Министр у нас бессменный, многие годы министр иностранных дел Громыко, известный как «человек нет», такие вещи, конечно же, отметал с порога и быстро переходил к каким-то вопросам, связанным с безопасностью. Собственно, так Советский Союз и собирался на это реагировать. Но, тем не менее, статус уже для мирового общественного мнения у этих сообщений был другой. Это не просто кто-то озабочен какой-то несправедливостью в Советском Союзе, а это Советский Союз нарушает международные договоры. А Советский Союз, надо сказать, заботился о своем имидже. Вот нынешние диктаторы, у меня складывается такое впечатление, их имидж абсолютно не волнует. Точнее, наоборот, им даже кажется, что чем отвязнее они будут себя вести, тем как-то их вот неформальная популярность в мире вырастет. Советские были в этом смысле более такие застегнутые на все пуговицы, и им как-то было важно, вот насколько серьезно их воспринимают. Вот не просто насколько они популярны, а насколько их воспринимают серьезно. И часть этой серьезности было то, что Советский Союз соблюдает то, что он пообещал на бумаге, и зачем он подписался. И это, в общем, било по имиджу. И опять же, сейчас я так думаю, что Путину не обязательно иметь массовое количество именно идеологических друзей. Не те, кто ему сочувствует и хотел бы построить отношения с путинской Россией, потому что это кажется выгодным, а вот именно ради ценностей, ради идей. Ну, какие-то маргиналы справа, маргиналы слева находятся, но в целом нет. В 70-е и 80-е годы было иначе. И действительно, левое, социалистическое, да, и коммунистические движения имели довольно большую силу, довольно большую значимость. И сохранять популярность, какую-то симпатию, какое-то сочувствие у мировых левых интеллектуалов для Советского Союза было важно. А история с нарушением собственных обязательств, она этот имидж подтачивала. Как советское руководство не просчитало все эти коллизии, наверное, очень хотелось узаконить Калининградскую область в составе Советского Союза. Но так или иначе, это все оказалось болевыми точками, которые постепенно били и били и били в репутацию Советского Союза. Но пока, да, Советский Союз продолжал просто стоять на своем, глобального эффекта это не имело. Но когда к власти пришел Горбачев, а Горбачев смог быть избран генеральным секретарем Коммунистической партии, потому что дела в Советском Союзе с экономикой и развитием шли еще хуже. Я уже говорил в начале, что и в начале 70-х сама готовность Советского Союза идти на какие-то уступки в дипломатических переговорах по заключению этого акта в Хельсинки была вызвана тем, что было осознание, что экономика работает плохо, что гонка вооружений — это очень тяжело, что производить столько танков и столько ракет невозможно и трудно. Тут еще мировое коммунистическое движение. И Кубе надо помогать, и Никарагуа надо помогать. А тут еще война в Афганистане. И было понятно, что Советский Союз не тянет эту ношу огромной державы и лидера гигантского блока, и нужны какие-то изменения. Значит, нужен новый лидер. И вот приходит новый лидер, Горбачев, действительно с новым мышлением и начинает переговоры о новой разрядке. Для Советского Союза поддержание вот того самого статус-кво, которое и позволило заключить эти соглашения, это были сотни тысяч советских солдат, десятки тысяч танков и прочего вооружения в Европе. И всю эту махину надо было содержать. А еще надо было содержать и своих сателлитов, потому что еще одной частью Хельсинских соглашений там было множество статей о облегчении экономического партнерства. И думаю, что в известной мере под влиянием вот этого экономического партнерства тут и Советскому Союзу можно было предъявить: ну как, мы же подписали такое соглашение, значит, мы будем развивать экономические отношения с западными странами. Эти страны, например, Польша, набрали огромное количество кредитов, и, в общем, дела в их экономике шли тоже плохо. И все это совершенно неподъемная ноша. И Советский Союз начинает говорить о необходимости новой разрядки. Сократить вооружение, прекратить гонку вооружений, облегчить, собственно, финансовое и экономическое бремя. Но тут ему говорят: ну как же, у нас безопасность вот та самая неделимая. Путин любит говорить про неделимую безопасность. И в этой безопасности не только сколько у нас войск где стоит, а какие у нас культурные контакты, у нас права человека. А как же это так? Вы этот договор не соблюдаете. Как мы будем с вами развивать этот договор в сторону еще большей разрядки, еще большего добрососедства, если вы не соблюдаете его базовые ценностные положения? И, в общем, под влиянием вот этого переговорного тупика Советский Союз и Горбачев, я не подвергаю в данном случае сомнению его искренность. Он действительно считал, что демократизация для Советского Союза — это хорошо. Но когда бы он ее начал, при каких условиях, как, если это были бы просто его идеи, это было неизвестно. А вот эта динамика переговоров, в которой каждый день, каждый разговор, каждый раз его как бы к этому подталкивали, способствовало тому, что с конца 86 года отпускают политзаключенных, перестают преследовать диссидентов, начинается гласность, начинается демократизация. И действительно, в известной мере, и как бы сейчас уже мы, к сожалению, должны сказать, да, некоторому короткому периоду свободы мы действительно обязаны в нашей стране Хельсинским соглашениям, которые были заключены 50 лет назад.
1: Спасибо, что слушали этот эпизод. Не забывайте подписываться на подкаст, ставить ему лайки, писать отзывы и отправлять его друзьям. Следующий эпизод уже через неделю.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством! Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

0: Привет! Это подкаст о нонфикшене «Краткая теория всего» от студии подкастов «Либо-либо». Меня зовут Лиза Каменская, я занимаюсь литературным журналом «Незнание» и работаю в СММ-чате в книжном сервисе. И люблю читать.
1: Привет! Меня зовут Саша Бажен-Масорокина. Я филолог, занимаюсь теорией повествования. Еще я учительница словесности и переводчица. И тоже очень люблю читать.
0: В третьем сезоне подкаста мы обсуждаем нехудожественную литературу с конкретной целью. Мы хотим лучше разобраться в том, что такое права человека, как они работают и зачем за них борются. Этот сезон мы делаем при поддержке проекта «Страна и мир» и «Радио Сахаров».
1: Один выпуск, одна книга. Сегодня обсуждаем «Долгую дорогу к свободе» Нельсона Манделы.
0: «Долгая дорога к свободе» — автобиография узника, ставшего президентом. Нельсон Мандела, издательство «Эксмо». Книга была опубликована в 1994 году, переведена на русский в 2022 Александром Мовчаном. Нельсон Мандела — это южноафриканский борец за права человека, первый темнокожий президент ЮАР и лауреат Нобелевской премии мира. Мандела всю жизнь посвятил борьбе с апартеидом. Сначала ненасильственной, а потом и вооруженной. И за эту борьбу он отсидел 27 лет в тюрьме. «Долгая дорога к свободе» — кропотливо составленная хроника жизни Манделы, написанная им самим. Сегодня мы с Сашей попробуем выяснить, стоит ли доверять автобиографиям и как формируется культ личности тех, кто борется за наши права. Ну что, мне кажется, что «Долгая дорога к свободе» — это первая книга, про которую не нужно объяснять, почему она в этом сезоне. Потому что Мандела — это, мне кажется, один из самых известных вообще правозащитников и политзеков в мире.
1: 100%.
0: Типа, да, я путала его с Мартином Лютером Кингом, но, тем не менее, я знала, кто он. Да, благодаря книге недоразумение было исправлено. Но, в общем, думаю, кроме меня и люди, может быть, постарше особенно... В общем, они знали про Манделу, в смысле, это была такая фигура, как бы весь мир пытался вызволить Манделу из тюрьмы, вызволил, ну, дальше немножко забыл, но...
1: У меня Мандела явно существует со мной с детства, с раннего, просто потому что я помню радио, которое мы слушали, и на радио в 90-м году, мне, извините, 4 года, я уже помню...
0: Офигеть.
1: Историю про то, как, значит, Мандела выходит на свободу. И следующие годы я слышала и про его освобождение, и потом про выборы в ЮАР, да, то есть про переход, собственно, переход власти, который произошел. Это была такая фигура, которая прям, ну, правда, из серии в какой-то супер близкой к тебе политике.
0: А как ты его себе представляла? Потому что я в какой-то момент поняла, что я еще и визуально... Ну, то есть визуально я его вижу как Моргана Фримена.
1: Ну, ты знаешь, что Морган Фримен его даже играл.
0: Да, я считаю, что поэтому я думаю, что виновата не я, а Голливуд.
1: Конечно, не ты, это неудивительно,
0: да. Но для меня это такой, типа, добрый дяденька. Еще мне кажется забавно, что Морган Фримен в каком-то фильме играл Бога, поэтому Нельсон Мандела, Морган Фримен... Не в одном даже, да. Поэтому Морган Фримен, Нельсон Мандела и Бог — это такие немножко слившиеся в одну фигуры в моей голове.
1: Это точно. У меня тоже он был в каком-то... совершенно семейном круге ощущений, что это какой-то дедушка-не дедушка. И я каждый раз, когда смотрела его фотографии настоящие, а не в своей голове что-то представляла, мне почему-то он казался таким менее приятным, чем в моей голове. Потому что очевидно, что это образ, который вот он проник, и он уже он живет. Ну, как Шерлок Холмс, Нельсон Мандела. Неважно, что один из них вымышленный, а другой нет. Это просто уже для тебя архетип. Да, это современный архетип.
0: А какой архетип? Типа архетип «Борец за свободу».
1: Да, да, да.
0: Или как 100%. Бы ты назвала?
1: Да, «Борец за свободу» — победитель. Причем еще
0: да.
1: Такой, да.
0: Да, наверное.
1: Потому что было много борцов за свободу, которые погибли или которые чего-то добились, но не очень много. Ну, не того, что могли, а тут как бы вот он просто как в сказке и стал царем.
0: Да, да, это такой человек, у которого получилось. Даже в названии книги стоит вот эта автобиография узника, ставшего президентом. Тебе как бы сразу показывают путь героя. Узник, ставший президентом.
1: Арка.
0: Вот. Короче, получается, что и у тебя, и у меня есть образ Манделы как такого крутого дедушки, но пока я готовилась к выпуску и начитывала всякое, я узнала много интересных фактов про Манделу, которые этот образ... я бы не сказала, что они его рушат, просто как будто рядом создается новый. Типа вот есть Мандела, бог, Морган Фримен, освободитель, отец нации, прочие титулы, а есть еще
2: какой-то реальный Мандела, знаешь? Например, я нагуглила замечательную фотографию, где он жмет руки Каддафи.
1: А они реально же, да, общались плотно.
2: А они реально дружили. А потом я узнала, что он еще и внуку дал имя Каддафи. Типа его внука, middle name, то, что называется, как это, ну, типа второе имя, Каддафи. Ну, вот такой, значит, я узнала фактик. Потом я узнала фантастические факты про его вторую жену, Винни Манделу, которую называют матерью нации, которая, ну, кажется, кого-то убила. Вернее, даже кажется, она заколола 14-летнего подростка.
1: Еще она прям доказана ее вина в похищении. И еще известно, что она многократно нанимала убийц кому-нибудь. А еще под конец жизни там были еще какие-то махинации экономические тоже. Ну,
2: да.
1: Просто как бы Райан Мёрфи ждет. Я не знаю, чего ждет Райан Мёрфи. Чего он ждет?
2: Ну, может быть, слишком рано для него, я не знаю. Но это был бы мощный сериал, да, у Райана Мёрфи. Я бы прям посмотрела. Она еще в какой-то момент говорила, что убийство ожерельем это круто, а это такое.
1: Она прям известна этим термином, даже.
2: Да. Убийство ожерельем это. Так линчевали белых людей, когда надевали на голову шину, поливали бензином и поджигали. Поэтому вот ожерелье.
1: Но меня, например, очень впечатлило из того, что я просто смотрела какие-то последние штуки про то, что Мандела выступил, как я понимаю, в поддержку Клинтона в деле Левински. Вот. При том, что вроде как он такой очень про феминизм был чувак.
2: В книге даже предисловие Билла Клинтона, я больше скажу.
1: О! А у меня другое было.
2: По крайней мере, в русскоязычном издании вот предисловие Билла Клинтона от апреля 2013 года. Вот так вот.
1: Нормально.
2: Ну, и это мы не говорим о том, какую именно деятельность вело вот это военизированное подразделение Африканского национального конгресса, которое когда-то основывал Мандела, вот, за который он сел, которое называется «Копье нации» или «Умконто Весизве». Как бы было совершено довольно много террористических, скажем так, действий.
1: Убийств, опять же, похищений.
2: Да.
1: Убиток, как я понимаю.
2: Да. И я думаю, что еще не все, ну, скажем так, вообще-то не очень много времени прошло, и я думаю, что мы еще не все знаем о, не знаю, наследии того времени. Вот. Но как бы прикол всех этих фактов в том, что в книге их нет. Вы их там не найдете, либо найдете, не знаю, там, например, про жену, микроскопическую главу, типа, мою жену обвинили, но это все была ложь, я ее поддерживал, она не виновата.
1: Ну, вообще про жену там, ну, не, про Винни при этом, про эту вторую жену там, вообще при этом много про то, какая она просто волшебная, просто же цветок. Она социально начинала, да, она начинала работать социальным работником.
2: Конечно.
1: Какая она была красавица, умница, вообще, как бы...
2: Детей вообще подняла одна.
1: И, блин, я специально смотрела их фотки, и, конечно, они такая прям парочка, ну, в смысле, им было классно вместе, видимо, вот, это прикольно.
2: Ты смотрела старые, когда они...
1: Разные.
2: Ну, старые, в смысле, до того, как его посадили, есть?
1: Нет, есть после посадки тоже, когда они уже пожилые, и все равно там прям какие-то классные фотки, у них динамика мощная, так сказать.
2: Но они же развелись потом.
1: А со второй тоже?
2: Да, да, он с Винни развелся, у него была третья, которую он потом оставил, собственно, все в завещании, а Винни не оставил ничего.
1: Точно. Но при этом Винни до сих пор как бы больше включена во все это. Еще была первая жена с тремя детьми.
2: Первая, да, да. Жен у него было много.
1: И как раз за это время сделала много интересных преступлений.
2: Да, она его ждала из тюрьмы, успела сама там поучаствовать в протестной деятельности. Ее там пытались посадить за протестную деятельность, выселяли куда-то, угрожали.
1: В общем, она веселую
2: потом
1: жизнь
2: она
1: пожила,
2: угрожала.
1: Да.
2: Она вообще, как бы, он выбрал себе очень веселую, бойкую девчонку. Типа, это не жена, которая сидела дома и, ну, не знаю, только поднимала детей и писала ему письма.
1: Я просто рекомендую читателям Википедию, статью в Википедии про Винни, потому что это вот там... Можно просто отдельный выпуск. Хэштег феминизм.
2: Да, но суть, короче, в чем? Что в книге нет этих фактов. Из книги вы узнаете как раз, И я узнала. Образ Манделы вот такого святого, типа хорошего человека, который где-то совершал ошибки, но те ошибки, в которых он признается, они довольно несерьезные. Он очень такой размеренный, мудрый, спокойный человек, который умеет принимать взвешенные решения, лидер, или даже человек, которому вот пришлось стать лидером, вот как-то так жизнь его подвела к этому моменту. Дисциплинированный, добрый. Мне кажется, самый большой грех, в котором он признается в этой автобиографии, это то, что когда ты становишься отцом нации, ты перестаешь быть отцом своим детям.
1: Еще раньше, помнишь, он говорит, что ты перестаешь быть нормальным отцом своим детям, еще когда ты,
2: да,
1: в общем,
2: да,
1: когда ты выбираешь политику, короче,
2: да,
1: когда ты
2: еще
1: понимаешь, что...
2: Да, да. Уже когда он выбрал политику и начал этим активно заниматься, он писал, что все, типа, дети меня не видят. Вот. Но вот это самый реально главный грех. Он такой, да, я был, типа, плохим семьянином. Извините. Короче, образ в книге у Манделы получается цельный, но не очень кажется правдивый. И, видимо, все это потому что, ну или в том числе потому что жанр автобиография.
1: 100%.
2: Вот. И книга Нельсона Манделы — это первая именно автобиография, которую мы читаем в этом подкасте, потому что у нас были мемуары, читая Лолиту Азар Нафиси, и у нас была биография Туве Янсен.
1: И еще у нас был автофикшн.
2: И был автофикшн. И все это, вы не поверите, разные жанры.
1: А мне кажется, вот как раз самая интересная штука с тем, что часто люди, которые не уверены, скажем так, в жанре автофикшн, они все время такие, ну зачем я буду читать, если там столько вымысла? Я лучше почитаю автобиографию.
2: Правдивый жанр.
1: Да, и это, конечно, супер трогательно, потому что автобиография называется действительно не художественной литературой, то есть как бы это не вымысел, да? Но на самом деле как это работает? Да, у нас есть текст, в котором автор рассказывает историю своей жизни, обычно от начала до момента написания или до момента, когда он сделал. Он там стал президентом, получил звездную роль и сыграл ту звездную роль, пришел к какому-нибудь успеху. Вот. И важно, что он рассказывает это как одну цельную историю. Если вы слушаете нас, значит, вы живы и, наверное, знаете, что ваша жизнь не очень цельная, как история. Мемуары, в отличие от биографии, часто посвящены как раз какому-то конкретному времени в жизни или воспоминания об отдельных событиях, об отдельных местах. Они не должны быть вот так вот классно друг с другом связаны, как сочинение в школе. Они могут быть отрывочными. А автобиография — нет. Это как бы арка героя. Это рассказ о том, как вот он из точки А пришел в точку Я, и что, значит, за это время изменилось. И авторы, когда они пишут автобиографию, по-любому всегда создают на самом деле образ. Потому что цельный и понятный образ — это фикция. У живого человека цельный и понятный образ меняется иногда 5 раз на дню, а не то, что на годы жизни. И, как правило, есть 2 варианта. Ты делаешь образ демонический, демонизируешь себя. Это исповедь.
2: Типа покаяние такое.
1: Да, да. Начиная с исповеди Руссо там, или даже с Августина. Короче, ты такой, я... Да блин, вообще, я ужасен был. Вот. Либо ты делаешь наоборот. Ты делаешь идеализированный образ. И это, конечно, более часто в историях успеха, в историях того, как, значит, что там получилось. И, короче, в случае с Манделой все очень понятно, что у нас второй случай. У нас 832 страницы, где очень много событий. Это примерно Улисс, который охватывает несколько десятилетий и очень много всего, но при этом в нем есть действительно такой вот единый сквозной образ человека, который страстный. Он... Вот мне, кстати, показалось, ты сейчас описывал его, мне показалось важным, что он там часто, как это бывает, что он не сдержан, что он рисковат, и он про это говорит, что несдержанность, резкость в нем есть. Но при этом, который действительно, ну, очень канонический, как вот как в высоком фэнтези человек, который приходит к необходимости стать главой движения по освобождению, потом который освободил. Вот. Это... Интересно.
2: Да, я подумала, что ты сейчас говорила про жанр автобиографии, что еще, когда мы что-то вспоминаем, мы же вспоминаем не, ну, часто не то, что происходило на самом деле. В смысле, наши воспоминания окрашиваются тем, какие мы сейчас люди.
1: Конечно.
2: И я представляю, что он там, ну окей, Мандела начал писать эту биографию в тюрьме там в 74-м году, вот, потом дописывал уже на воле, и получается, она охватывает период с 1918 года, когда он родился, до, получается, 1994, когда прошли первые демократические выборы, и он стал президентом. Это огромный срок. При этом действительно там вырисовывается цельная личность. Как будто вот, знаешь, как будто он уже вот с детства знал, что произойдет. И понятно, что он-то пишет в точке, где он уже знает, что произойдет. Из-за этого у меня создавалось ощущение, что я читаю про реально какого-то литературного героя.
1: Абсолютно.
2: Там даже в начале, знаешь, такая, как будто это такая летопись. Потому что там в начале, например, очень много имен, значит, вот у меня такой-то род, мой отец происходил оттуда. Это прям как будто я читаю какую-то летопись или сказ, или вот что-то такое мифическое, фольклорное, знаешь.
1: Блин, ты сейчас стала про это говорить, я вспомнила, знаешь, совершенно, ну, как не фольклорное, но вот что я вспомнила, есть же три варианта автобиографического текста у Набокова.
2: Я тоже про него подумала, хотела спросить, потому что вот есть «Другие
1: память
2: берега».
1: «Память говори», «Другие берега», да. И еще потом он называется как-то типа «Последнее свидетельство», что-то такое, не помню точное название. Короче, но просто когда ты их читаешь, то там тоже возникает абсолютно нереальная штука, которую, в общем, ну, мало кто может так сделать. Когда Набоков описывает из серии, не знаю, как муха летела, да, и как во стеклах отражался свет в цветных, когда он лежит младенцем в люльке. Ты уже младенцем, очевидно, все это помнил, знал и видел. Очевидно. Потому что у него как бы такая машина памяти работает, которая как будто бы просто в себе все содержит, все контролирует, все знает. Знаешь, там типа на десятилетия назад вперед просто двигается так, как будто бы, знаешь, как что, как BBC-шный Шерлок Холмс, когда Камбербатч в своем замке.
2: Просчеты вот эти делают.
1: Да. Вот немножко такие,
2: да,
1: такой эффект.
2: Да, но, знаешь, Набокову как-то я... как бы я представляю себе, какая у него цель. Он все-таки писатель. Знаешь, ну типа да, он пишет что-то там автобиографическое или мемуарное, или автофикциональное, или как там мы это назовем. Но все равно у него цель вот такая писательски литературная. Сделать красиво. Я вот так описываю Набокова. А человек, который хотел, чтобы красиво.
1: Ух, тебе будет плохо потом, да.
2: Мне? В комментариях?
1: Да.
2: Ну, блин, если меня поругают за хейт Набокова, на такую критику я готова. Можете приходить за мной. Но только в комментарии, пожалуйста. Вот. То зачем Мандела писал, не очень понятно. Так как вы не читали 832 страницы, возможно, вас этот вопрос не так как бы беспокоит, как меня. Потому что я прочла все 832 страницы. Это реально очень долгая дорога к свободе. Очень долгая дорога к концу этой книги была прожита мною. У меня еще на полпути сломалась электронная книжка, мне пришлось купить бумажную, и я возила с собой бумажную Тамину. Вот. Сейчас будет краткий пересказ жития Нельсона Манделы по его же версии, да, как выглядит эта книга. Короче, Мандела рассказывает про свое детство как члена народа Коса. Это одна из самых больших народностей, основных. И вообще, как бы, он должен был вырасти в советника правителя племени, потому что его отец был таким советником, и это, соответственно, передается по наследству. Вот, и, в общем-то, у него была такая хорошая жизнь. Он часто на протяжении всей книги потом возвращается к этим образам, ему все время хочется вернуться вот в это счастливое детство, когда ты бегаешь, типа, с друзьями по полям, у тебя беззаботное...
1: Блин, я читала, была в полном восторге.
2: Да, у тебя такое довольно беззаботное существование, ну, не знаю, как представить, если, типа, ты ребенок, который там растет где-то в деревне, типа, с друзьями, у тебя как бы, у тебя есть такой свой маленький мир, свой маленький рай, в котором все хорошо. Вот. Но в какой-то момент это рай немножко ломается, его отец умирает, его мама отдает его на как бы попечение. Это тоже, я так понимаю, какое-то довольно... Ну, в смысле, это не что-то редкое. В общем, так часто происходит.
1: Это традиционная... Да-да, традиционная штука.
2: То есть он дальше рос в чужой семье, которую он считал тоже своей. В общем, там очень, как бы, африканские родственные связи работают не так, как наши. Например, там нет, типа, такого понятия, как двоюродные, или такого понятия даже, как, типа, тети и дяди. То есть, по сути, это все вот, как бы, мои мама и папа, или вот мои братья и сестры, они все мои братья и сестры. Это максимально расширенная семья, получается, как бы, почти, ну, типа, большая часть твоего племени — это твоя семья. Вот, в общем, он рос, ходил, естественно, в школу, где его учили английскому, дали ему имя Нельсон, и все там было абсолютно британизировано. Потом пошел в университет учиться, учился на юриста. В общем, все у него было как бы хорошо, был он под покровительством, деньжат у него были, но потом его покровитель решил его выдать замуж, моя мечта. Он решил его женить, и женить без спроса, в смысле устроить просто договорные браки ему и его брату. Вот, и они такие: нет, пошло это все в жопу, уезжаем в Йоханнесбург. Как бы никакой у меня жены по договору не будет. И дальше уже начинается его самостоятельная жизнь, которая была разной. Ну, типа, в стиле живу по знакомым, пытаюсь найти какую-то работу, иногда не ем по 2 дня. И постепенно вот с этим взрослением, с тем, как он, значит, начал строить свою адвокатскую карьеру, нашел девушку, в которую он влюбился, у них начали появляться дети, ла-ла-ла. Как бы вот у него какая-то жизнь. Параллельно он начал втягиваться в политику. Как бы начал понимать, что что-то как-то вот ему не нравится, как все работает в стране, и не должно так все работать. Вот. И постепенно он становится членом сначала молодежного отделения Африканского национального конгресса, а потом частью как бы взрослой ветки Африканского национального конгресса. Это такая большая организация темнокожих африканцев, которые боролись с апартеидом. Потому что в какой-то момент, тоже в его взрослении, к власти приходит националистская партия, в смысле это прям, ну, националисты, которые, ну, это тоже, знаешь, такая вот, и мне понравилось в книге, он много об этом говорит.
1: Это нацисты, глобальная... по сути, будем это честны. Нацисты.
2: Но мне кажется, это очень глобальная ирония, что это там просто вот, если вы абсолютно ничего не знаете просто про ЮАР, то довольно сложно в этом разобраться, потому что там есть африканцы, африканеры, и потом надо еще понять, кто такие буры, и как бы что это вообще за люди, и почему есть белые африканцы, и кто они, а еще там есть как бы цветные, а еще есть, в общем, это довольно...
1: Индийское население огромное.
2: Индийское население. Это довольно сложно устроенная система. Вот. А еще язык африканс есть, да?
1: Но это как раз язык африканеров, да. То есть язык белых колонизаторов.
2: Это язык африканеров, но африканеры — это не африканцы, да. В общем, это довольно сложная схема, которую я как-то поняла из книги, но вообще не то, чтобы это книга по истории как бы ЮАР. Вот, поэтому что-то приходилось спрашивать у интернета. Ну, в общем, что я хотела сказать, что большая ирония в том, что вот эти африканеры, они когда-то сами же боролись за свободу с Англией. Англобурские войны — это когда вот эти вот...
1: Ну, так же, как до того война США с Англией.
2: Да, война США с Англией — это то же самое. А дальше эти белые люди, которые когда-то боролись за свое освобождение, начинают репрессировать, ну, не знаю, начинают, в общем, начинают сегрегацию просто в стране. И суть апартеида — это тоже еще, вот, мне было сложно понять, как бы, почему у нас есть отдельное слово для системы, которая создалась в ЮАР. Типа, почему мы просто не называем это, я не знаю, как? Нацизмом, или, типа, просто расизмом, или просто сегрегацией, что у этого есть отдельное слово апартеид. Но суть в том, что помимо, не знаю, привычного нам по истории США расизма в стиле «разделяем автобусы на для белых и для черных, входы для белых и для черных, образование есть для белых и для черных. Ну, вот, вот это вот все, что нам знакомо. Суть еще в том, что нацистское правительство пыталось очень сильно территориально размежевать ЮАР и сделать так, чтобы были такие как бы маленькие микрогосударства. И как будто изначально звучит окей, ты такой думаешь, ну ладно, у народа Косса будет свое государство, да, Бантустан они назывались, не знаю, у зулусов будет свое, у всех будет свое. Но как бы вообще это все было абсолютно не про равенство и не про то, чтобы у каждого был кусочек земли, потому что типа 80% всего доставалось белым, 20% всего темнокожим. Это не то, что тебе говорят, ладно, оставайся на своей земле. Там были типа насильственные переселения, как бы просто, ну то есть просто приходят в деревню и говорят, вы здесь больше не живете, это теперь территория белых. сорян, уходите. Вот. И все эти сегрегационные меры постепенно нарастали. И с этим же нарастала политическая карьера Манделы, сила Африканского национального конгресса. Вот. Но в чем суть, что важно? Что долгое время Африканский национальный конгресс говорил, что они за ненасильственное сопротивление. То есть они делали там разные забастовки, акции протеста. Что они еще делали? Ну, не знаю, там в стиле «надо носить всем пропуска», мы не будем носить пропуска.
1: Ну, какие-то варианты, то, что называется гражданское неповиновение. Да, когда ты агрессивно ничего не делаешь по отношению к другим людям, но, тем не менее, не выполняешь те требования, которые, знаешь, государство к тебе предъявляет.
2: Да, или создаешь неудобства. Типа, вас пришло 7 тысяч, у вас у всех нет, не знаю, нужного пропуска, вас надо посадить сейчас в тюрьму, как-то все это пытается разрулить местная полиция. В общем, пытались создать всякие неудобства. Вот. Но закручивание гаек, оно не остановилось, оно только усилилось. И вот мы подходим к 60-м годам, когда случился расстрел в Шарпевилле. Это расстрел мирной демонстрации протеста темнокожих. В смысле, буквально людям стреляли в спину. Ну, там тоже, конечно, можно почитать разные интерпретации этой мирной демонстрации. Но вообще-то, скорее всего, людям просто напуганные полицейские стреляли в спины. И это, и еще несколько похожих событий, типа очень жестоких разгонов мирных протестов и демонстраций, привело Африканский национальный конгресс и Манделу, и его там соратников, типа Оливера Тамбо и прочих, к тому, что, кажется, вот у нас была ненасильственная стратегия, и она, кажется, больше не работает. И нам нужно создавать какую-то военизированную структуру. И Мандела становится одним из главных, скажем так, инициаторов этой структуры. Он ездит по всей стране, он уходит в какой-то момент в подполье, живет под фейковым именем.
1: Да.
2: Что вот это закручивание гаек, это как бы не только про то, что, не знаю, все больше запретов на образование, вот эти всякие пропуска, карточки и так далее, но вообще еще, естественно, государство давит на Африканский национальный конгресс. Ну, то есть они запрещают отдельным деятелям, не знаю, передвижение, они пытаются посадить в тюрьму, они сажают, они приговаривают к условно-домашнему аресту, они запрещают публичные выступления, они, ну, короче, там куча-куча запретов.
1: Классическая, короче, репрессивная машина, которая двигается очень
2: стремительно. Да. И вот эти классические законы, типа, мы введем закон, что вот у нас нет режима ЧС, но вот мы можем любого человека взять и просто на 30 дней арестовать. Ну вот у нас такой закон, очень удобный. Просто мы так решили. В общем, знакомые нам в целом методы.
1: Да, более.
2: Вот, и он, значит, занимается копьем нации, Умконте Весизве. Это вот это отделение АНК, которое как раз устраивает, ну, как Мандела говорит в книге, они устраивают, как бы это сказать, акции, нацеленные на подрыв инфраструктуры. Он описывает так, что мы ничего насильственного не делаем, как бы никого не, там, не убиваем, ничего не делаем. Мы, вот, не знаю, подрезаем телефонные провода, что там еще делают. Короче, всякий такой став.
1: Ну, да, то есть они делают какие-то штуки, которые мешают государственной логистике,
2: да.
1: Мешают, еще раз, в самой автобиографии, да, мы говорим, что вот это описано как то, что ты создаешь максимум неудобств государству,
2: да.
1: Из-за которых государство должно каким-то образом обратить внимание на тебя по-другому, по-новому.
2: При этом вот у меня создавалось впечатление, я когда читала книгу, я ничего параллельно не гуглила про Манделу. То есть я вот только когда прочитала, я потом зашла в интернет. Вот, и поэтому, когда я читала про это время в его жизни, это все было похоже на такой шпионский какой-то роман, но как будто в котором ты знаешь, что вот все будет хорошо, но то есть что это вот такая игра как будто немножко, потому что все он описывает немножечко, ну...
1: Ну, потому что мы знаем, в какой точке он находится, слушай, просто потому что мы в первую очередь знаем, куда мы приходим.
2: Наверное, да. Ну, то есть, я не знаю, я просто только потом об этом подумала. То есть, ну, он там пишет, типа, мы отправляли, не знаю, бойцов на обучение, типа, в другие страны. Ну, то есть, это буквально люди отрядами ездили, чтобы учиться обращаться с оружием, с бомбами, с взрывчаткой, с, не знаю, блин, винтовками, автоматами, что там было. Но он как бы так про это пишет, что ты не очень сильно задумываешься про конкретно это. Ну, то есть, это скорее в проброс, знаешь, то есть он не избегает этих фактов, но он не пишет конкретику про то, что там происходило. Вот, это только потом можно узнать из каких-то других источников. И, короче, вся эта его подпольная деятельность по вооруженному сопротивлению, она его приводит к тюрьме. Он, в общем-то, этого ожидал, как бы не то чтобы он надеялся, что он будет ездить по стране, и, типа, никто его никогда не найдет. Хотя, вообще-то, был шанс, что его, ну, что будет смертная казнь.
1: Немаленький,
2: да. Но ему и еще там его коллегам по Африканскому национальному конгрессу назначают пожизненное заключение. И дальше начинается вот эти вот 27 лет заключения Манделы. И это вообще довольно интересный кусок, потому что он, блин, не знаю, может быть, я, конечно, очень наивно читаю, и какие-то другие люди, у которых больше представления, не знаю, о тюрьме или о вооруженных восстаниях, они как бы прочитали бы эту книгу и между строк заметили то, чего я не заметила, знаешь? Ну, а я вот читаю про тюрьму, и я такая, блин, ну это вот немножко как будто Робинзон Крузо. Ну вот он там, ну знаешь... Но он типа рассказывает такой, ну вот мы там в карьере вот вели беседы там на философские темы, а вот потом я разбил сад, и вот из этого сада там я давал овощи на тюремную кухню, и вот так далее. Ну, то есть, знаешь, в смысле, это не какая-то летопись типа сажания на бутылку на протяжении 27 лет.
1: Слушай, ну главное, что я вынесла из всей книги. Если вы переживаете, что можете оказаться в тюрьме, очень важно заниматься физкультурой постоянно.
2: Да, это вообще.
1: Бокс больше... всех это... спасет.
2: Бокс, бег на месте. Особенно мне понравилось, что иногда он говорит, ну вот я вставал в 5:30 утра, делал бег на месте, свою гимнастику, чем немного раздражал своих сокамерников. Я такая думаю, бля, а ты мог не вставать в 5:30 утра? Для того, чтобы это все сделать в камере. Ну вот, была такая опция, но, видимо, опции не было.
1: Слушай, зная, что мы с тобой знаем теперь с сегодняшней, да, нашей жизни про, например, кортизол, и когда он в 5 утра всех будет, может быть, и не мог. В смысле, что у него не было возможности встать не в 5 утра?
2: Возможно. Ну ладно, на самом деле, в смысле, я так как бы рассказываю об этом, что типа ха-ха, прикол Робинзон Крузо, но вообще человек 27 лет сидел в тюрьме. Ну типа, не крутое времяпрепровождение.
1: Я физически не представляю это.
2: Да, и то, о чем я описываю, не знаю, там, садик, да, какие-то фотоальбомы, которые у него были, там, не знаю, записные книжки, еще что-то, ну, как бы, это скорее ближе к второй половине срока и ближе к концу. Вот там было все большее количество привилегий, которые, в том числе, он получил, потому что было огромное внимание международной общественности, внутри страны общественности к тому, как живут заключенные на острове Рабен. А он большую часть своего заключения провел на вот этом знаменитом острове Рабен, куда ссылался многих политзаключенных тоже, поэтому они в итоге начали называть эту тюрьму университетом, потому что, ну, они просто там рассказывали другим заключенным, типа, вот сейчас мы вам расскажем историю Африканского национального конгресса. Ну и было еще, в какой-то момент организовалось довольно много разнообразных групп, которые тоже боролись за освобождение, боролись против апартеида, но у них у всех были немножко разные программы. Типа, кто-то хотел, чтобы, не знаю, чтобы не объединялись темнокожие индийцы, и цветные. Кто-то хотел, чтобы объединялись. Ну, короче, очень разные там дальше детали политических взглядов. Вот. И, в общем, да, первые годы нахождения в этой тюрьме, ну, не круто. Типа, ты ешь какую-то маисовую кашу, в которой хорошо, если есть кусок мяса или хотя бы какой-то жир, вот, а там, может быть, и того нет, никакого сада у него не было, каждый день ты ходишь работать там в карьер, либо ты просто... Я помню, первое время они просто кололи камни во дворе на щебень. И я подумала, господи, какая дурацкая работа.
1: Ну, это же вообще классика всех пенитенциарных заведений, связанных с системой наказаний, да?
2: Исправительных, так называемых.
1: Да, исправительных заведений, что, как и в армии, очень много действий, которые ради того, чтобы было действие, которое тебя требует, и ты его делаешь. И чем более оно бессмысленное, или чем, да, как бы меньше тебе может принести хоть какого-то минимального удовольствия, тем, в общем, лучше.
2: Да, и, в общем, в тюрьме там много чего с ним происходило вообще-то. То есть он не был изолирован в этот момент от политической жизни. Ну, то есть он знал меньше, но вообще там было постоянно много разных способов и узнавать новости, и передавать какие-то записки на свободу, и общаться с...
1: Это, кстати, для меня было удивительно.
2: Соратниками, да.
1: Да, что это вот так работало.
2: Ну, мне кажется, что сейчас не все политические заключенные тоже так проводят свое заключение. Но, в общем, он сидит вот эти эти годы, и постепенно его собственная организация, Африканский национальный конгресс, она решает персонализировать требование отпустить политзаключенных в то, чтобы отпустили Манделу, как бы сделать Нельсона Манделу таким символом, знаком всех политзаключенных, потому что вообще-то их было, ну, много, типа, много людей хотели конца апартеида, и многих сажали. Манделу очень интересно, конечно, в книге тоже про это пишет, что как бы он такой, ну вот, это исходило не от меня, я понимаю там, что может быть немного проблематичным такое решение, но как будто бы с этого момента начинает вот в нем формироваться это, знаешь, он начинает говорить о себе как о лидере, у него начинает формироваться, ну или он так пишет про себя, вот это вот, так знаешь, он начинает как бы писать даже по-другому, как будто с каким-то вот весом. Типа он понимает, что да. Он теперь, ну вот, он не просто часть Африканского национального конгресса, он не просто политзек. На нем теперь и внимание всего мира, и внимание его страны, и у него есть теперь большая ответственность. Потому что была компания вот эта Free Mandela, и мне даже, я рассказывала отчиму, что читаю книгу, он типа какого года рождения? 75-го. Вот, и он сказал, что они, ну, видимо, в 80-х или уже под 90-й, они, короче, писали прям письма. Я не знаю куда, но он говорит, я помню, что я писал там типа «Освободите Нельсона Манделу из тюрьмы», не знаю, видимо, это куда-то отправлялось из Советского Союза дальше.
1: Это как до того было «Свободу Анжели Дэвис». Я помню, даже фраза
2: да,
1: такая
2: было такое.
1: Сохранилась, я вот... потому что... Да.
2: Блин.
3: Да.
2: К сожалению, я слишком молода. Вот. Короче, это была реально всемирная штука. Ну вот, и твои воспоминания тоже в целом подтверждают, что вот это дело Манделы, его освобождение, типа за этим правда следили.
1: Следили, причем не только в России, например, где понятно, что в Советской России, да, была гораздо больше связь с странами Африки и Азии, чем с Западом, но, тем не менее, эта компания-то была западная изначально. По освобождению.
2: Да, да, да, конечно, там же было еще естественно, все это происходило, да, у нас как бы холодная война, потом остатки холодной войны, и вот эти все, как бы, есть ли в Африканском национальном конгрессе коммунисты, хотят ли они установления коммунизма, короче, да, вот эта вся тема коммунизмом, капитализмом, она там тоже везде присутствует. В основном фоном, потому что все-таки АНК не был коммунистической организацией, но они сотрудничали с коммунистами, в общем, там довольно сложный замес.
1: Да, да,
2: вот.
1: Да.
2: И дальше мы что узнаем? Что там просто очень еще, чтобы вы понимали, довольно сложно пересказывать, потому что, ну, я мало говорю каких-то дат и имен, но в книге их очень много. То есть это такой учебник, я бы сказала. Там куча дат, куча имен, очень выверенная последовательность событий. И, например, вот этот этап, как бы с того момента, как правительство решило, даже не знаю, как назвать, там сменилось просто правительство, стал президентом Фредерик де Клерк, а он как бы понимал, что что-то уже в стране жопа. Ну, типа, если сейчас что-то не сделать, у нас будет просто уже полномасштабная гражданская война. Надо как-то все-таки вот, ну, начинать переговорный процесс. А еще, вот я этого не знала, что он разделил с Манделой Нобелевскую премию. То есть в год, когда Манделе дали Нобелевскую премию мира, не ему одному дали. Дали еще Фредерику де Клерку, белому человеку, по сути, за то, что типа спасибо большое, что ты решил пойти на переговоры. Тоже интересный вайб.
1: Thank you.
2: Да, типа спасибо большое, что решил, что все-таки может быть черный и достойный голоса в этой стране. Спасибо.
1: Которые они, если что, родились.
2: Да, такая Нобелевская премия мира была дана. Типа человек, который отсидел 27 лет, и человек, который просто такой, ну давайте, может быть, ну, можно освободить Манделу. Давайте начнем переговоры. Вот.
1: История Нобелевской премии, в принципе, это, конечно, просто отдельная штука.
2: Я думаю, что это был мощнейший, как бы, политический жест, чтобы все-таки у них там состоялось все, потому что Нобелевскую премию дали до выборов.
1: Да.
2: Вот. Короче, дальше там с, ну, даже до момента его освобождения в 90-м году, типа с 80, я не знаю, там, 7-го, 8-го, начинается очень долгий процесс постепенного движения к переговорам, где сначала Мандела там с кем-то переговаривается тайно, там, тысячи раз все срывается, приезжают люди, зарубежные делегаты, чтобы как-то промодерировать эти переговоры. У них ничего не получается. Часто что-то срывается, потому что, ну, там еще, как бы, чтобы вы понимали, там еще есть такие люди, как черные националисты. То есть есть не только белые, есть еще черные националисты, которым нравится почему-то система бантустанов и апартеид. И, короче, там абсолютно адский замес. Там уже террористические акты со всех сторон. Посреди всего этого вот Мандела и Африканский национальный конгресс, и Фредерик де Клерк, и правительство пытаются как-то договориться. И дальше вот долго-долго, 100 страниц, значит, описывается процесс переговоров. Это, правда, все очень сложно, постоянно все срывалось, как бы постоянно казалось, что сейчас вот... Ну, то есть там реально была развилка, типа, гражданская война, или у нас будет все хорошо в нашем демократическом государстве. И тогда же начинается вот эта риторика, про которую в том числе Мандела рассказывает, как бы, про свои размышления, что, типа, что нам все-таки нужны переговоры. Что да, мы злимся, да, это жесть, да, происходят ужасные вещи, но нам нужны переговоры. То есть, ну, что нельзя упереться и сказать нет.
1: Что нам нужна не революция сейчас и не гражданская война.
2: Типа не время упираться, время идти на компромиссы и прощать. Дальше они долго стараются, и происходят выборы. И вот эти 832 страницы заканчиваются тем, что его избрали в президенты. Он как бы говорит: спасибо, очень круто, я был плохим семьянином, но я поведу свою страну в лучшее будущее, всем пока. И тут мы возвращаемся к вопросу, зачем Нельсон Мандела это все написал? Какая у него была цель? Явно не литературная, я так скажу, по стилю, ну, при всем уважении.
1: Да, ну, в моем представлении тут очень понятная цель, политическая и религиозная, по сути, потому что мы знаем, что есть такое понятие гражданская религия, да, когда мы замещаем культ, например, какого-то бога или божества или божеств на культы там, коммунизма, капитализма, какого-то конкретного человека, который с этим связан, да? И все, что случилось за последующие 34 года уже прошло со времени освобождения Манделы, говорит о том, что произошла его вот канонизация или беатификация. Беатификация – это когда создается образ святого. И биография – это один из очень понятных способов дать свое слово, которое становится частью именно что канона. Это так говорил Мандела, чтобы цитаты в Фейсбуке ставить. То есть... У нас появляется слово от первого лица вот этого человека, борца, выстроенный образ, который четко прописан и который очень легко запомнить. Да, у него очень яркая интонация. Если смотреть видео, то у него тоже очень-очень яркая такая интонация, как у Обамы, не знаю. Да? В смысле, не похоже на него, а в смысле, что... ты сразу такой: о, это голос Манделы, или о, это голос Обамы, или, как мы сказали, это голос Моргана Фримена. Тоже не спутаешь. Вот, и сложно для меня всегда то, что ты в автобиографии как будто хочешь увидеть больше личного про человека,
2: да,
1: а получаешь ты про символ, а не про человека.
2: Да, однозначно. Мандела точно такой, там как будто есть раздвоение. Он иногда показывает свою такую чувствительную сторону, но в основном это касается вот, ну, детства, какой-то семейной части, он может быть чуть более нежным, но в основном это скорее такой политический Мандела, википедиальный. Типа, я вам рассказываю факты.
1: Mm-hmm.
2: И я все время еще думала, блин, а как, ну вот, типа, а кто проверял вообще все это? Там, типа, тонна дат. Ну, и в смысле, что просто детали — это не то, что даты, которые я могу там, вот, расстрел в Шарпевиле, типа, я могу загуглить в Википедии, это все есть. Там, не знаю, даты в стиле: этой ночью я поехал туда-то, к тому-то на квартиру, мы с такими-то обсуждали, не знаю, вот тот, ну, то есть, как вообще?
1: Ну, тут, с одной стороны, работает, как всегда в автобиографиях, то, что автобиография пишется автором, он как бы знает, он вот вам и дал. Да? То есть, если бы он писал исторический текст про эти события, то да, его бы кто-то факт-чекал. А так, я думаю, что этого никто не делает, если честно. Ну, кроме, может быть, как редактор может ему указать, там, если какие-то штуки, которые очень легко доказываются, что это не то, наверное, редактор может тут поработать. Но в целом, это раз. И второе — это то, что Мандела вел дневники постоянно, в том числе все свое время в тюрьме он тоже вел дневники и записывал разные штуки. И я думаю, что здесь как бы очень много влияет, конечно, его личный архив, который, кстати, тоже экспонируется. Я видела, что есть там все время какие-то выставки про это. Вот, все это есть.
2: Ну вот ты сказала, что про беатификацию разных фигур, в том числе Манделы, и я не понимаю, как бы он, когда писал эту автобиографию, он думал о том, чтобы себя представить в каком-то свете. Мне, наверное, очень сложно просто в целом про это думать, потому что, наверное, когда ты политик, у тебя, ну, как-то особенно работает голова, не знаю, твои вообще мотивации. Ну, в смысле, он, правда, интересные вещи пишет, что, как бы, про семью я так, конечно, немножко стебусь, но вообще это важные штуки, что он такой, я как будто предаю свою семью, чтобы вот, ну, то есть я забочусь не о своем ребенке.
1: Помочь своей нации, семье, да.
2: Да, а забочусь о всех детях и об их будущем. Ну, это очень специфический образ мышления. И чтобы стать таким человеком, это правда, ну, не каждый может пройти такой путь. Он не то чтобы знал, что в конце получит Нобелевскую премию, президентство и, не знаю, всемирную славу. Он также понимал, что он мог быть, не знаю, где-то убит.
1: Да.
2: Вполне возможно. Вот. Или повешен, или еще что-то. Но вот мне интересно, как он, конструировал ли он специально этот образ. Знаешь, это же огромная книга.
1: Конечно.
2: Думаешь, он думал прямо об этом?
1: Конечно. Ну, потому что это огромная часть любой политической карьеры, любой политической жизни, что ты конструируешь образ, и ты уже, когда обращаешься с речами, когда ты пишешь официальные письма, когда ты где бы то ни было публично высказываешься, то ты уже высказываешься, исходя из этого образа.
2: Mm.
1: И все-таки это придумал еще, считается, такой классикой, которую приводят в пример, да, это Цицерон, который еще показал, что есть я домашнее, условно, я публичное, и оно будет различаться. Они будут просто вообще вот это два разных образа. Да, и понятие персона, как вот это я, да, юнгианское, оно тоже на самом деле очень старое. А здесь у тебя еще и такое пространство литературное, возможность написать условно собственное житие, да, такое. Вот. Так что да.
2: Возможность нехилая. Я еще прочитала современные статьи уже молодых африканцев, которые тоже борются за свои права, потому что не то чтобы там Мандела как бы все сделал и все готово, можно больше не бороться, потому что осталось много экономических проблем. Условно, что уровень жизни у белых все еще часто лучше, чем у темнокожего населения. И что вот эти вот современные молодые, ну не знаю, моего возраста, может даже младше, люди, они как раз пишут про то, что Мандела — это такой миф, канон, легенда, и вопрос, нужен ли он нам таким, задают они.
1: Ну, меня, если честно, просто поражает, что я тоже вот, когда готовилась, все пыталась найти мой любимый способ, давно узнанный мной от когда-то редакторки Вандерзин Даши Татарковой, что, значит, лучший способ узнать что-нибудь о ком-нибудь — это писать имя, фамилия, слово «контроверси». Да, типа...
2: Блин, а я слышала то же самое, только проблематик, но мне это ничего не дало. Я написала «Мандела проблематик», ну, не особо помогло.
1: Короче, вот, я о чем хотела так сказать, что меня поразило, что я использую этот прекрасный способ уже много лет, и это всегда работает. Ну, в смысле, правда, ну так не бывает, чтобы не работало. Здесь... Единственное, что находится, что-то, что не так.
2: Это какие-то колонки, да? Вот.
1: Это винни.
2: А, или винни, да.
1: Это винни или это какие-то супер редкие отдельные колонки, да. Но как бы подкаста, видео какого-нибудь на Ютубе хорошего, статьи, которые бы действительно говорили нам что-то, что, может быть...
2: Ну, может, они все на, я не знаю, на языке народа косы или на африканца, мы просто этого нет на английском. Ну, типа, что это такая местная какая-то дискуссия?
1: Мне кажется, нет, потому что все-таки, во-первых, английский — это официальный язык ЮАР, во-вторых, ну, да, английский был языком освобождения как раз, да? Помнишь, про что многократно Мандела пишет? Я не знаю. Есть вероятность, что это так же как-то, да, действительно, надо было сложнее, интереснее искать по конкретным действиям, по конкретным каким-то событиям, но просто сам факт того, что есть настолько абсолютное большинство, подавляющее большинство материалов, которых, ну, туча, просто туча этих материалов про то, как этот человек спас нацию, как он сделал то, как он сделал все. И безумно сложно для меня тоже то, что, блин, ну невозможно отрицать, что ему правда удалось то, чего не удалось, честно говоря, в большинстве африканских стран и да, вообще в большинстве стран такие штуки не удаются, как правило. А тут она случилась. и думать, что кто-то другой мог это делать вместо Манделы, и все так же бы сложилось, что вот он просто такая была случайно выбранная фигура, тоже трудно. Но при этом, с другой стороны, найти теперь человека за вот этим божественным символом и найти другую историю за божественными нарративами очень сложно. И я себе представляю, насколько тяжело в этом смысле может быть молодым жителям ЮАР, да?
2: Да, нечего сказать реально.
1: Ну, я, если честно, первое, что мне приходит в голову, когда думаю про вот эту ситуацию, я думаю про Россию и 90-е, и про до сих пор происходящие бесконечные срачи про вот Ельцина, ну, Горбачев-Ельцин, да, и то, пытаемся ли мы делать из них святых, пытаемся мы делать из них, наоборот, просто людей, которые там, да, один развалил союз, другой как бы устроил одно из самых тяжелых времен в стране. И мне кажется, что огромная проблема в том, что каждый раз, я думаю, что это не очень зависит от страны на самом деле, да, исторически, когда происходят такие тектонические сдвиги в истории страны, они всегда являются одновременно огромной травмой.
2: Mm.
1: Довольно понятно, что когда идет любой освободительный процесс или любая гражданская война или там любые террористические штуки, то на их фоне увеличивается обычная преступность. Есть проблемы с ценами, проблемы с экономикой, короче, все на свете.
2: Смутные времена тут же начинаются, да.
1: Вот, и что очень тяжело в автобиографии Манделы. С одной стороны, непонятно, как ему это предъявить или не предъявить, учитывая, что он в тюрьме сидел половину
2: этого времени,
1: что-то происходило. Да, как бы он не то чтобы стоял там на улице и смотрел, как все происходит. Вот. Но когда вот этот момент идеализируется и становится таким вот священным, как долгое время были 90-е, да, и долгое время воспринимают, что вот все пришла свобода в Россию, стало прекрасно. Ну и что, что столько-то людей убило? Ну и что, что столько-то людей отняли квартиры, там еще что-то? Это все связано с одним большим нарративом. А получается, что это как с автобиографией, блин, что нет цельности, что ты не можешь эту эпоху засунуть и сказать, она была вот такая. Это было только про свободу, или это было только про преступление. Вот. Тебе приходится жить с тем, что жизнь не цельная, и с тем, что борьба за свободу тоже не цельная, и люди, которые за нее борются, тоже не цельные.
2: Ну да, в этом смысле я согласна, что что идеализация, что демонизация, она, в общем-то, приводит к одному. Типа к тому, что у нас остается только одна страна, на другую мы не смотрим, и в таком случае объективная оценка и личности, и прошлого, и достижений, она оказывается не очень возможна. А еще мне кажется важным, чтобы вот фигуры типа борцов за права, не знаю, диссидентов, политзаключенных, чтобы эти люди оставались живыми.
1: Да.
2: В смысле, буквально, во-первых, а во-вторых, я извиняюсь.
1: Это правда.
2: Чтобы они оставались людьми, которые не только делают хорошее. Они в том числе, да, скорее всего, делают плохое, они делают разное. Но в то же время я думаю о том, что, ну, типа, кажется, тот факт, что со многими людьми происходит беатификация, канонизация, культ личности, в смысле, это не только с Манделой, как бы есть куча людей, про которых мы тоже,
1: конечно,
2: можем так же сказать, что как будто бы невозможно без такого процесса, без вот этой канонизации вообще сделать человека фигурой в массовом сознании. Ну, как бы довольно сложно внедрить вот так вот человека, если он весь такой сложный. Тебе, типа, приходится что-то обрубать, чтобы сделать вот человека символом, знаешь, чего-то.
1: Мне, если, во-первых, конечно же, если символом, то да. Во-вторых, мне просто еще кажется, что чем время все-таки в среднем спокойнее, тем больше его лидера можно увидеть разносторонним. А чем время становится более адским, тем больше,
2: да,
1: у тебя появляется бесконечно либо святых, либо демонов. У тебя все поляризуются.
2: То, что ты зажат в рамки, да.
1: Да. Я помню, что долгое очень время в жизни я была уверена, например, что типа, те, кто скучает по Советскому Союзу, ну, это просто, как бы, я повторяла чужие слова, что, ну, это просто идиоты какие-то, потому что они не понимают. А с другой стороны, революция была связана с тем, что вообще людям было очень-очень-очень плохо до того. И тогда как?
2: У тебя не укладывалось, типа.
1: Ну да, блин, подождите, Советский Союз ужасно, но Царская Россия тоже довольно ужасно. Вот, но мне кажется, что самое важное, что когда мы не выходим из стадии вот такого обожествления борцов за права, то мы приходим к тому, что все, что они сделали, было правильно. А раз все, что они сделали, было правильно, то теперь нужно это сохранять, не нужно менять.
2: Да.

0: Думаю, такой. Значит, занимаемся спортиком, ходим на бокс.
1: Уходим в подполье.
0: Но самое как-то главное, это помним, что за каждым символом, который нам кажется, что вот он такой классный...
1: Есть жена, которая кого-то убила. Моя рекомендация сегодня – это делать фильм Федерико Феллини. Это его, я думаю, правильно назвать, мемуары, в которых он описывает свое замечательное солнечное детство в прибрежном городе Римини, свою юность при фашизме, ну, тоже разную, 100-500 обычных работ, на которых он поработал до того, как стать великим режиссером. И, конечно, он там рассказывает и про 8,5, и про Амаркорд, и про сладкую жизнь. Я вообще читала эту книгу в своем студенческом приступе любви к кино и до сих пор с большой нежностью вспоминаю. Так что советую.
0: А от меня советует книга Изабель Альенде «Паула». Это автобиографическая книга великой писательницы, которая посвящена ее умершей дочери. Альенде там рассказывает буквально о том, как она сидит с находящейся в коме дочерью и вспоминает свою жизнь, пытается примириться с тем, что происходит в ней сейчас. А жизнь у нее это, между прочим, там история Чили, государственный переворот, Пиночет, история Латинской Америки, история борьбы женщины за ее права и история личной ее семьи. Вот. Она максимально тяжелая, но дающая при этом и силу, и надежду какую-то.
1: Спасибо, что послушали этот эпизод. Если он вам понравился, расскажите о нас друзьям, пришлите им ссылку, запостите ее в соцсети, поставьте нам оценку, если вы еще этого по какой-то причине не сделали. И даже если у вас есть минутка, напишите нам отзыв на той платформе, на которой вы нас слушаете. Нам, Саше, всегда приятно.
0: Да, мы читаем все отзывы и страшно их любим. Они для нас правда важны. И особенно круто, если вы их делаете развернутыми. Это можно сделать, например, через Telegram-бот. Вот ссылка, на которой есть в описании выпуска.
1: Это был спецсезон подкаста «Краткая теория всего» от студии «Либо-либо». Над подкастом работали
0: продюсерка Леся Бутенко,
1: редакторка Настя Якубовская,
0: звукорежиссер Юра Шустицкий.
1: А джингл нам написала Кира Вайнштейн.
2: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.